0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Музыкальный урожай.
0: СВХ плюс.

0: музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

Плюс.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

Пусть любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

РПХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Skoda Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda.
1: Свежий, без добавок, свежий, без добавок. Свежий.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
1: свежий,
2: волнуемся.
1: Свежий, без добавок.
3: Свежие?
4: Свежие.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
5: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
6: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
7: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
8: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
9: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
10: Paga, vai mēs runājam par sportu?
9: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
11: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man vietu arī.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Попробовать вкус осени стоит того. На этой неделе в Lidl морковь 1 килограмм 33 цента. Творог 9%, 1 килограмм 200 грамм 4,29. И кролик 1 килограмм 8,49. Lidl стоит того.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
9: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, с утра местами туман, днем морось и небольшой дождь. Ветер слабый переменных направлений, днем по стране от 10 до 14 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе 12-13 градусов, в Даугавпилсе Резекне плюс 11, плюс 12. В Риге сегодня до плюс 11, облачно, без осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Депутаты Сейма не поддержали инициативу полностью отменить компенсации за транспорт и аренду жилья, хотя за это подписалось более 15 тысяч жителей. С 1 января банки группы СЭБ в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо – СЭБ-банк с главным офисом в Эстонии. С сегодняшнего дня максимально разрешенная скорость на дорогах Латвии – 90 км в час.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Накануне депутаты Сейма не поддержали инициативу полностью отменить свои компенсации за транспорт и аренду жилья, хотя за это подписалось более 15 700 граждан. За неполные 4 года на такие выплаты было потрачено свыше 1 000 000 евро. При этом зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро до уплаты налогов. И это не считая доплат за дополнительные должности. В августе отдельные парламентарии получили еще от 800 до почти 1000 евро компенсации. Инициативу эту передали юридической комиссии Сейма. Там готовы обсуждать сокращение выплат и ужесточение правил, но не полную отмену компенсаций. С 1 января 2027 года банки группы СЭБ в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо – СЭБ-банк с главным офисом в Эстонии. В Латвии банк продолжит работу в качестве местного филиала головного эстонского банка. Защиту вкладов и инвестиций вместо латвийского впредь будет обеспечивать эстонский гарантийный фонд. В остальном для клиентов ничего не изменится. Счета, карты, кредиты, все заключенные договоры, интернет-банк и мобильное приложение с нового года будут работать как и прежде. Большинству клиентов СЭБ делать ничего не нужно. При этом банк предупреждает, что предстоящим объединением могут воспользоваться мошенники. Клиентов призывают быть начеку. Сегодня с 10 утра на Инчуканском подземном газохранилище будут проводиться учения по гражданской обороне. Оперативные службы, национальные вооруженные силы, самоуправление и другие участники будут отрабатывать действия при промышленной аварии. Такой сценарий учений. Возле объекта появятся машины экстренных служб, дым, звуковые сигналы. Доступ к центральной территории Инчуканского газохранилища временно ограничат. Поблизости возможны кратковременные транспортные ограничения. Эвакуация местных жителей при этом не планируется. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным после сделки Трампа с Путиным и планируемых США закупок российского дизельного топлива. По словам Зеленского, Трамп выбрал не сторону Украины, и Киев не по своей вине теряет сильного партнера. Зеленский подчеркнул, что Украина готова видеть в президенте США посредника, но не согласна с его переходом на сторону Москвы. Он также призвал Илона Маска восстановить полноценную работу Starlink на поле боя. Накануне украинские военные сообщили, что компания Маска SpaceX ограничила работу Starshield, военной версии Starlink. Вечером в Киеве сообщили, что работа терминалов на движущихся украинских объектах была частично восстановлена. При этом ограничения, введенные SpaceX без предупреждения, сорвали ряд операций ВСУ, осложнив использование дронов. В Кремле тем временем заявили, что первые договоры о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты Америки могут быть подписаны в ближайшие дни. Москва обсуждает их с американской стороной на уровне министерств и компаний. До конца года Россия рассчитывает поставить на мировой рынок, в том числе непосредственно в Штаты, от 3 до 3,5 миллионов тонн дизельного топлива. В правительстве России прямо признали, что сделка принесет дополнительные налоговые поступления в российский бюджет. Парламент немецкой земли Саксония-Анхальт призвал отменить санкции против России и прекратить поставки оружия Украине. Резолюцию эту приняли при поддержке партии «Альтернатива для Германии», которая недавно одержала победу на местных выборах, а также Пророссийского союза социальной справедливости и экономического разума. При этом земельный парламент не определяет внешнюю политику всей Германии. Противники решения напомнили, Россия начала войну и продолжает ее. В Болгарии неизвестные в масках подожгли 11 из 17 антенн Starlink на объекте связи примерно в 20 километрах от Софии. Болгарский депутат Ивайло Мирчев считает, что оборудование выбрали целью не случайно, поскольку оно обеспечивает основную связь со спутниками Starlink. Похожий случай ранее произошел в Польше, и там власти подозревают Россию. Снова о Латвии. С сегодняшнего дня максимально разрешенная скорость на дорогах страны 90 км в час. Исключением станет один участок Видземского шоссе от Риги до Сигулды. Здесь при очень хороших погодных условиях можно будет ехать до 100 км в час. Если погода ухудшится, электронные знаки на этом шоссе снизят ограничение до 90, 80 либо 70 км в час. На Тековской окружной дорожные знаки заменят в ночь на пятницу. Водителей просят учитывать реальную ситуацию на дороге, время суток, темноту, дождь, опавшие листья и так далее. И последняя Рижская дума не приняла, наделавшие много шума, новые правила содержания собак. Перед голосованием депутаты правящей коалиции вчера покинули зал и таким образом сорвали кворум. Проект правил предусматривал, что отпускать собаку без поводка можно будет только на специальной площадке. И даже с поводком запрещалось бы заходить с собакой на детские площадки, а также школьные спортплощадки, официальные пляжи во время купального сезона и посещать с собаками некоторые публичные мероприятия. Одновременно город собирался отменить ежегодную пошлину за содержание животных. Когда Рижская дума вернется к этим правилам, пока не сообщается. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Сашка, страшно?
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Страшно, очень страшно. Страшно. Мы не знаем, что это такое.
0: Вот, вот, вот.
3: Кстати, конечно, что это такое?
0: Конечно, конечно. Я поэтому к тебе это первому и обратился. Привет, ребят, сори. Ну, нужно как бы... Здесь сидит человек, который...
3: Зумер.
0: 22 года, да? То есть 22 года назад уже, ну, все. Уже у этого самого...
3: Бутусова уже все?
0: У Бутусова уже и отгремела и Настасья Фолковая, и Трилипут. Уже проект ЮП. Питер уже закончился, ну, как бы и так уже и не вспоминали. А он только родился, представляете себе, и вот человеку, которого... Я вот эту песню 100% пел в расческу дома. Ну, с магнитофона отвратительного. Вот. Перематывая и... Как бы,
3: так,
0: ну,
3: ты не такой старый, получается?
0: И не только одно. Почему не такой старый?
3: Ну, подожди, это какие годы?
0: Ну, блин, ну, не знаю, ну, это мрачные 90-е, короче. А-а-а. Мрачные 90-е, вот, как бы, ну... По сути, ну, такое вот прям... Ну, это был
3: понятно.
0: Протест.
3: Конец 20-го.
0: Клянусь. Не, в смысле, конец 20-го, чего?
3: Века.
0: Век. Да, это в прошлом веке было, сынок. В общем, короче, скажу так. Много. У него еще была там песня «Князь тишины». Мне она особенно, я помню, нравилась. Она там такая мелодичная и так далее. Ну, значит, это был настоящий пласт, да? То есть вот был тогда Шевчук, ДДТ, да? То есть прям вот такой... Он импульсный был. И это тоже на протесте. Я только сейчас, ну, как бы вот... Вот мне было сейчас лет, когда я понял вот эту фразу, где выше голов находится зад. Да, то есть, ну, это же четкая отсылка, так сказать, к руководству и так далее. Mm-hmm. Представляешь себе? Ну, то есть это бунтарство еще и призывающее. Конечно, гонения были. Естественно, там самое... Ну, и, естественно, подхватили. Раз такое дело. Вот, не играл, в принципе. Я, наверное... Да я первый раз... сыграл скованный одной цепью после 23 лет работы на радио. Вообще.
3: Дебют?
0: Ну, да, дебют, но навьё. А сегодня Бутусов день, ребят. Сегодня день рождения у Вячеслава Бутусова.
3: 65 вот, лет,
0: да.
3: Ему.
0: Ну и, естественно, как бы от себя, ну я же имею возможность, да, взять вам что-нибудь, и, ну и этой возможностью дорожу, взять вам что-нибудь такое с утра, ну, подкинуть, вот, чтобы, ну, такие, нифига себе.
3: Вспомнить?
0: А, не, либо вспомнить, либо что-то такое новое. Но пока еще все остальные не подтянулись, потому что я считаю, что утренний бодрый пул, вот те, кто уже в 7 часов на мази, назовем это так, да, это более стойкие люди, да, то есть эмоционально взвешенные.
3: Они уже подготовлены к этому.
0: Слушай, если тебе нужно вставать раньше всех, то как, тебя уже никакая... Да, музыка уже точно, ну, как бы, ну, никак не повлияет на твое...
3: Вообще.
0: Состояние, это меньшее, что может быть. Не, мы со своей стороны, конечно же, вам, дорогие друзья, ну, хотим, ну, давать энергию, да, и она, музыка должна быть веселой. Я хотел, если честно, сыграть другую, начать с другой песни.
3: С какой?
0: Вот я сейчас, блин, я сейчас...
3: Я знаю только «Девушку по городу».
0: Ну, так, короче, за 30 лет до «Девушки по городу». Так. Вот так. Вот эти все вот песни. Нас выращивают.

0: чем песня.
1: Да как же она называется?
2: Зачет.
1: Гороховые зерна она называлась.
2: А, так и называют.
1: Нет, ну, конечно, конечно. И она веселая. И она прям такая, да. Но, понимаете, эту песню я несколько раз играл в эфире, и она вполне заходит, ну, в любое другое время. То есть можно поставить, эй, панки, ранние панки, хой.
2: Давайте чуть позже сыграем.
1: Не, ну, а чё, по большому счету, он, ну, смотри, он же тогда, сценический образ какой был у Вячеслава Бутуса? Изначально он носил какой-то кителек, как сейчас помню, надеюсь, не ВАФ НСС. Ну, какой-то кителек у него был, и он еще накрасил себе, подводил себе стрелки на глазах, вот. И тогда это не...
2: Бедросыч?
1: И это не казалось тогда вычурным, назовем это так, и никто не предлагал ему: Бутусыч, будешь клипсы, блин, брать у меня или нет? Когда ты уже к этому? Вот. И, ну, а это вот и подведенные стрелки, я не знаю, кисы были раньше или позже. Они вообще подводили все лицо. Кис, руку, посмотри.
2: Знаю.
1: А, ты видел, да?
2: Это видел, да.
1: Конечно, ты видел.
2: Сначала идет кис, потом группа Нана, и потом Бутусов.
1: Ну, по иерархии, количеству потребляемого косметики, да. По большому счету. Ну вот, ну, кстати, вот после него там многие начали. Я не знаю, кстати, Алиса же тоже подводили там это самое. Только я не знаю, кто был раньше. Я, честно говоря, вот ты знаешь, это питерский вот этот рок-клуб, я не очень шарю. Ну, мне нравилось, когда приезжал Шевчук ДДТ. Вот, и я помню тот концерт. Я был какой-то был 86-87, не помню. Я вообще мелко, каким образом меня двоюродный брат вообще, причем, знаешь, есть такой двоюродный брат, которого ты видишь так редко вообще, ты про него вообще ничего не знаешь.
2: Раз в год появляется.
1: Раз в 10 лет.
2: А, раз в 10 лет.
1: Ну, чтобы ты понимал, вот такой. И тут каким-то образом этот человек, я вот сейчас только это понимаю, вот сейчас сижу здесь и понимаю, блин, он меня взял во дворец спорта. Ну, был дворец спорта, ладно, короче, неважно, не задавай вопросы.
2: Иди дальше, давай.
1: В центре города.
2: Не останавливайся.
1: Это арена была. Арена дворца спорта, куда приехал ДДТ и Шевчук. И, короче, и меня, он малолетку, вообще мне было лет 7. Ну, может, 8, не знаю. Ну, может быть, 9. Не знаю. Ну, вот в этом примерно.
2: Мелкий ты был еще.
1: Короче, и меня взяли на концерт. На концерт, понимаешь?
2: Дядя Юра.
1: Я прямо, ну, там стоял, и я вот песню помню единственную. Родина. Еду я на родину, пусть кричат уродина. А она нам нравится. Вот, хоть и не красавица. И
2: уже
1: вот,
2: тогда было.
1: И вот это все мои познания про, значит, Питер, ленинградский рок-клуб. Вот. Ну, и при всем уважении, конечно. Ну, вот я вот параллельно просто шел. Я себя называл электронщиком. Там на-на! Вот все вот это вот. В общем, короче, сегодня, значит, Бутусов день, друзья. На Руси. Сегодня Бутусов день, да? Вот. И сегодня, конечно, поиграем. Я обязательно сыграю три лилипута, ну, чтобы тебе показать. А ты до скольких? Что ты сегодня? У тебя сегодня там экзаменационная работа, я так понимаю.
2: Да, что сволочи, поставили 8.30. Совести нет у людей.
1: Слушай, 8.30, что тебе поставили?
2: А как называется предмет сейчас?
1: Ну, это что там? Это...
2: А, cognitive знатнес.
1: Когнитивные знания?
2: Напомню, я программист.
1: И что?
2: Ну, сказали, надо.
1: А что когнитивно? Ну, то есть, что?
2: Думаешь, я знаю. Я сегодня первый раз увижу преподавателя.
1: Так подожди, у тебя же это самое. У тебя экзамен или не экзамен?
2: Экзамен.
1: Браво.
2: Ну, письменный.
1: Ребята,
2: письменный.
1: Браво.
2: Письменный.
1: Браво.
2: Все, это обожаю.
1: Ну что, чувак, наш чувак, да? Да? Преподаватель. Ну, ладно, исправного тебе интернета. Тогда пожелаем, да? Хорошей нейросеточки. Вот. Ну, а мы со своей стороны, алды здесь, ребятушки. Всем привет, бодренькая утрица. Владимир Вэлл, Александр Буслаев. Ну, тут немного, да, часик побудем.
2: Да-да.
1: Вот. Ну и, естественно, ну, со своей стороны, мы очень рады, что вы у нас есть. И вот эти вы, которые как раз-таки... ну, сейчас выписались, вписались как раз через WhatsApp к нам в эфир. Вы наши самые крутые. Мы вас просто I love you. А давай это позвони, сыграем с утреца, чтобы было хорошенечко. Хорошечно, да? Давай. Так, каратистый народ, плечистый, всем привет от Тринака, всем привет, друзья, хорошего вам всем дня, спасибо, Евгений. Так, Витюша, песня супер, вспомнил молодость. Детство, отрочество, юность. Светулька, доброе утро всем. Хорошего настроения, добра, тепла, улыбок. Очень хорошо. Рижский Серега, бодренькая утрица. Вавулька сегодня прислал, естественно, стихи, но они про Лермонтова. День рождения Лермонтова чуть впереди. Альбом «Крылья» вспоминает Илинка. Конечно, конечно, конечно. Всадник, привет.
2: Просто написал Бутусов.
1: Хорошо. Ленька, кондитер, уже у плиты. Вернее, у печки доменной. Хорошо.

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионике и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
7: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: говорит, помоем, товарищи, руку.
1: Опять 20 век?
0: А вы говорите, да, это начало 20 века. Это самое. А там это, товарищ, помой руку. Прежде чем со мной здороваться. Так, сегодня день собирания осенних листьев.
1: Уже можно.
0: Да, уже, по-моему, поздно. Нет?
1: Можно, можно.
0: Надо успеть собрать, потому что если у вас там до 4 класса, вот, дети до 4 класса, то обязательно вам нужно будет эти листья через 4 недели собирать. Их уже не будет, они будут сгнившими и слепшими. Вам скажут, кстати, собрали листья? Международный день кредитных союзов. Можно ли, значит, это самое, можно ли назвать кредитным союзом это объединение людей, которым ты одолжил денег?
1: Я думаю, да.
0: И они тебе не возвращают. Объединившись против тебя, они начинают тебе пакостнить. День сегодня мопса, товарищи. Поздравляем всех мопсоводов, мопсоведов. Значит, не, пожалуйста, хозяева мопса очень обижаются. И хозяева французских бульдогов обижаются, если вы путаете эти породы.
1: Значит, нельзя путать.
0: Значит, как мопс, у него хвостик за корючечкой. А, значит, у французского бульдога хвостик пупочкой. Ну и сегодня день импровизатора, а также день грибов в Соединенных Штатах Америки.
1: Нравится.
0: Поздравляем грибоводу.
2: Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ Плюс.
4: Точное время в сотрудничестве с Lifehide. Lifehide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. Lifehide LV.
5: Точное время – 7 часов 29 минут.
6: Тук-тук! А твое помещение особенное?
7: Конечно!
6: Тогда для него необходим Clean Twist от Lifehide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну, погнали, ребятушки, быстренько.
2: Овен.
1: Овен, сегодня позавтракаем свеженьким гороскопчиком. Не сдавайтесь, особенно сегодня. И хочется еще раз Джейсона Стэтхэма прокомментировать. Никогда не сдавайся. А если будет очень трудно, сдавайся. Короче, сегодня не сдавайся. Значит, стоит опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Да уже поздно будет. В общем, короче, не сдавайся. До последнего.
3: Тельцы. Сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица. Но это того стоит, точно.
1: Я надеюсь, это не группа захвата из какого-нибудь учреждения, из какого-нибудь.
2: Близнецы.
1: Близнецы, да, доверять другим, конечно, нужно, однако сегодня не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. То есть, ну, смело в атаку, это круто, конечно, но сегодня циновочку подсели. Вас никто не собирается сегодня обманывать, но мало ли что может случиться, на всякий случай.
3: Рак. Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем раке случае. Хотя руки, разумеется, пачкать не обязательно. Немного эмоций вам не повредит.
1: В общем, короче, да, сегодня добавь эмоций, будет результат гораздо круче. Рак.
2: Лев.
1: Вы, конечно, лев, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. То есть не обидеть никого. Значит, постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий или очень нужный вам человек. Вот у кого-нибудь вы сегодня обязательно обидите.
2: Дева.
3: Сегодня вы, девы, лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре. Но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу вы играете.
1: Нифига себе. Вот шантаж.
3: Вот, девы.
1: Весы. Наши любимые методы. Весы. Сегодня вы можете стать жертвой какой-то навязчивой идеи в вашей балде. Пытаться с этой идеей бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она, кстати, будет очень уж дурна.
2: Скорпион.
3: Не будьте слишком строги к своей особе, скорпионы. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
1: Это круто, круто.
2: Стрелец.
1: Вы все обдумали накануне. По крайней мере, должны были это сделать. Обдумать. Теперь действуйте. Действуйте, стрелец, только не очень агрессивно. Пожалуйста, постепенно-постепенно наращивая мощь.
2: Козерог.
3: Сегодня вы будете чрезмерно резки. Поэтому постарайтесь контролировать свои слова, козероги. А то запугать-то вы всех запугаете. А что потом делать?
2: Водолей.
1: Сегодня вам не стоит, водолей, предъявлять какие-то либо претензии к кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность, и потом придется извиняться. В общем, короче, сегодня старайся без претензий.
2: Рыбы.
3: Рыбы. Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
1: И будет тогда хорошо.
3: И будет хорошо рыбам.
1: Будет хорошо, будет рыбам хорошо.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Mini zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Зачем довольствоваться малым, если можно получить все? И вдобавок сэкономить 7000 евро. Открой для себя Hyundai Tucson Premium Edition в Scandi Motors. Матричные LED-фары, впечатляющий цифровой дисплей 12,3 дюйма, интеллектуальный круиз-контроль, максимальный комфорт при парковке и другие топовые функции. Теперь всего от 31 499 евро. Приезжай в Scandi Motors, садись за руль и оцени все сам.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Vladimir Bell. И его друзья.

0: в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансеюм арисинаюми. Яудигай узнямума из аукцмей.
3: 100 евро за 5 секунд, это 72 тысячи евро в час. Такая, такая зарплата, ребяточки. Будь в плюсе 3 раза в день, утро, днем и вечером. Специальный сигнал звучит.
4: Вот такой вот.
3: Лови этот сигнал и сразу же штурмуй телефон студии 25-45-25-25. Имеешь возможность заработать 100 евро на свой лицевой счет, который, в свою очередь, тебе перечислит Erst Finance. Ребятушки, если вдруг твоей компании нужны дополнительные средства для повседневной деятельности или реализации новых бизнес-возможностей, ребятушки,
5: Erst Finance поможет подобрать тебе подходящее финансовое решение для самых разных бизнес-ситуаций.
3: Например, отложи оплату счетов от поставщиков на 90 дней.
5: Получи дополнительное финансирование оборотных средств.
3: Приобрети автомобиль, технику или оборудование в лизинг со сроченным платежом.
5: Получи заем для реализации планов по развитию компании.
3: Ребята, команда Erst Finance твою заявку рассмотрит быстро, без лишних сложностей, чтобы средства стали доступны как можно скорее.
5: Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv.
3: Erst Finance, друзья, финансовое решение для мощного бизнес-роста.
5: Реклама на лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Итак, добро пожаловать, дамы и господа, с утра с позараночку. Давайте уже будем смотреть. Берем трубочку, поднимаем и спрашиваем. Вы живы? Алло, добренькая утрица, как звать, величать вас?
6: Анатолий.
3: Очень красивое имя, Анатолий. Я бы тоже хотел, чтобы меня звали Анатолий. Вот, но не задалось. Так, ну вы куда сейчас? Куда вы сейчас, Анатолий?
6: Так, в Ригу.
3: А там что вам там помазано?
6: Если честно, то везу жену к зубному.
4: Это очень дорого.
3: Слушайте,
4: вы по адресу позвонили.
3: Я искренне желаю, чтобы, значит, вы сегодня выиграли, и, значит, по крайней мере, это стало такой приятной компенсацией. Толь, дорогой, ну что, сегодня задача, как всегда, она несложная, но нужно сфокусироваться. Значит, сейчас выдыхай. Все. Забудь про то, что ты как бы на радио, но ты не на радио, ты с друзьями сейчас прямо. Вот, поэтому понятно. Давай. Значит, но тебе нужно... Ты сейчас не едешь, надеюсь, за рулем прямо вот?
6: Еду.
3: Блин, как это будет сложно для тебя. Ну, потому что ты сфокусирован должен. Я обычно закрываю глаза, и тогда легче. Вот, ладно.
4: Это не твой случай.
3: Не твой случай. Хотя, с другой стороны, я чернушник. Сэкономить сложно таким вот образом нелепо. Ладно, слушай, Толь, даем 5 секунд, запускаем таймер. Вот, твоя задача... Твоя задача победить. Да. Все. Больше.
6: Значит,
3: я говорит, от тебя стараться. Требую. Ой. Значит, смотри, внимание. Тебе нужно за 5 секунд назвать, внимание, 5 природных явлений, которые можно наблюдать в небе.
6: Радуга, гроза, молния, северное сияние, дождь.
3: Радуга, гроза, молния, северное сияние, дождь.
4: Есть.
3: И что? И это у нас 5?
4: Это 100 евриков.
3: Я не знаю, как ты это сделал. Значит, я могу сказать так. Меня, конечно же, вот изначально молния и гроза, в принципе, как бы, ну, они немножко смутили, потому что пересекающиеся вещи, но потом я подумал, какого черта? Бывает такое, что ты просто наблюдаешь за грозой, вот, и там никакой даже молнии нету, понимаешь? А ты наблюдаешь вот это буйство природы, стихии, а ты наблюдаешь, и тебе хорошо, потому что ты где дома, например? Слушай, Толя, дорогуша, как зовут жену твою прекрасную?
6: Диана.
3: Лиана или Диана?
6: Ди.
4: Диана.
3: Ди.
6: Да.
3: А, как, принцесса Диана сейчас как раз-таки Анатолий отвезет уже с гораздо лучшим настроением к стоматологу.
5: С компенсацией.
3: Толя, мы поздравляем. Эрст Файнанс на твой лицевой счет перечислит как раз-таки 100 обещанных евро. Вот.
5: Вот оставайся на линии, мы еще поболтаем с тобой.
3: Аналогии Эрст Файнанс оплатит самостоятельно. Вот. Да. Значит, дорогой, останься только на линии, не спрыгни. Вот. Да. Мы тебя поздравляем. Ты молодец. И ты крутой. Да. Все. Спасибо тебе.
6: Хорошего дня.
3: И тебе. Ну, видишь, как это самое.
5: Соточку отдали.
3: Соточку вернулась от доктора.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
8: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan.lv.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
10: Внимание! Внимание!
0: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
1: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
0: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
1: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
0: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
1: Если получится, 100 евро твои!
0: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
1: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
11: Поставьте, пожалуйста, песню через час или полтора. Сегодня тоже надо зарядку какую-то мне. Помогите. Спасибо.

0: ведь когда ты спишь и не бесишь, и когда открываешь холодильник.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю зарплату.

0: Так, дорогие друзья, сегодня Всемирно-Вселенский день мытья рук, товарищи. Значит, казалось бы, да?
1: Да. Важная вещь, да.
0: Важная, конечно же. Значит, простое и регулярное мытье рук с мылом, естественно, дорогие друзья, снижает риск заболеть, например, острыми кишечными инфекциями на 40-47%.
1: Хорошо, нравится.
0: Респираторными всякими инфекциями, включая грипп, на 20-25%.
1: Поменьше.
0: Ну, все равно.
1: Но все равно важно,
0: на четверть,
1: да.
0: В масштабах человечества это самая дешевая, ребята, эффективная медицинская процедура, которая нам доступна и не требует никаких вложений. Товарищи, значит, когда-то давным-давно акушер Игнац Земельвайс в 1847 году, прикинь, в Венской больнице доказал, что обработка рук врачей хлорной водой, да, перед родами, то есть акушер, да, снизила смертность рожениц от родильной горячки, это температура, ну, то есть инфекция, да, с 18 до 1%. Представляете себе?
1: Это мощно.
0: Но медицинское сообщество тогда отвергло его открытие, посчитав это оскорбительным для дворянского статуса врачей. Еще вот хлорной мыть руки.
1: Что
0: это? Это ниже нашего достоинства. Земельвайс тогда подвергся травле и попал в психиатрическую клинику. А его метод получил признание только спустя десятилетия благодаря исследованиям Луи Пастера и Джозефа Листера. Ну, те самые люди, которые там, ну, вот про... Как бактерии умирают, да? То есть, температура. Давайте так сказать, для старта расскажу так. Мыло, простое мыло, это не просто средство, чтобы смыть видимую грязь. Товарищи, внимание.
1: Поясняй.
0: Смотри, молекула мыла, вот как она есть. Молекула мыла имеют две стороны, два конца. Значит, один конец притягивает воду, вот, а второй конец притягивает жиры. Короче, вот эта штука внедряется в жировую защитную мембрану большинства вирусов, бактерий, да, буквально разрушая и растворяя их оболочку за, внимание, 20 секунд.
1: Это важно.
0: Да, после чего неактивные частицы легко смываются водой. Товарищи, ну им нужно как-то 20 секунд. Ты понимаешь, что будет, если ты просто, ну, намылил? Раз, два,
1: товарищи,
0: три,
1: засекаем.
0: Четыре. Все, смываешь. Это, ну, 5 секунд. А им нужно 20, чтобы раствориться, понимаете? Вот это мы к тому, что как мы моем руки вообще. Вот. Значит, и еще, допустим, такую штуку вам расскажу.
1: Так.
0: Значит, многие верят, и я в том числе знал, что вот какой водой лучше всего смываться, ну, мыть руки. Горячий или холодный?
1: Ну, горячая лучше, наверное.
0: Горячая лучше, конечно. Да. Там все вот это вот. Оно же там все, ну, смывает же. Короче, внимание. Исследования доказали, что горячая вода комфортная для кожи рук, там 30-40 градусов, абсолютно не вредит бактериям. Вот, чтобы убить их температуры, там температуры нужны гораздо выше. Сами понимаете?
1: Так, мы мыть не будем.
0: Лучше кипятком, конечно.
1: Да,
0: она смывается очень хорошо.
1: Все и сразу.
0: Но, ребята, вместе, да.
1: Вместе с кожей, да.
0: Естественно. В общем, ребята, холодная и теплая вода при использовании мыла одинаково эффективна. Все. Это вот. Что? Чтобы знали, да? И это еще не все. Ко Всемирному дню рук мы еще много полезного вам расскажем.
2: Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
3: СВХ плюс.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, с утра местами туман, днем морось, небольшой дождь, ветер слабый переменных направлений, днем по Латвии от 10 до 14 градусов. В Лепе и Вентспилсе плюс 12, плюс 13, в Даугавпилсе Резек на сегодня до плюс 12, в Риге до плюс 11, облачно без осадков.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Депутаты Сейма отказались поддержать инициативу полностью отменить их компенсации за транспорт и аренду жилья. Премьер Латвии Кулбергс сегодня отправился в Брюссель на заседание Совета ЕС, чтобы, среди прочего, попытаться убедить руководство Альянса запретить транзит российского зерна на территории всего Евросоюза. С нового года банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо с главным офисом в Эстонии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера депутаты Сейма отказались поддержать инициативу полностью отменить компенсации за транспорт и аренду жилья, которым выплачиваются из госказны. Хотя за отмену этих выплат подписалось более 15 700 граждан Латвии. За неполные 4 года на эти компенсации было потрачено свыше 1 000 000 евро из госбюджета. При этом зарплата депутата Сейма уже 4330 евро грязными. И это не считая доплат за дополнительные должности, работу в комиссиях и так далее. В августе, например, отдельные депутаты получили плюсом к зарплате еще от 800 до почти 1000 евро компенсации. Инициативу об отмене выплат передали теперь юридической комиссии. Там готовы обсуждать сокращение компенсаций и ужесточение правил, но не их полную отмену. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии Apvienotais Saraksts, сегодня отправился в Брюссель на заседание Совета Евросоюза, чтобы, среди прочего, попытаться убедить руководство Альянса запретить транзит российского зерна на территории всего ЕС. Сама Латвия такой запрет ввести не может на национальном уровне. Эти вопросы решаются именно в Брюсселе. А односторонние действия грозят Риге исками на сотни миллионов евро от американских, швейцарских и японских компаний, покупателей российского зерна. Вместе с Эстонией и Литвой Латвия уже направила соответствующее обращение руководству Евросоюза. В Брюсселе Кулбергс также обсудит новый европейский бюджет, безопасность, поддержку Украины и необходимые странам Балтии 10 миллиардов евро на проект Rail Baltica. С 1 января 2027 года банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо СЭП Банк с главным офисом в Эстонии. В Латвии банк продолжит работу в качестве местного филиала головного эстонского банка. Защиту вкладов и инвестиций вместо латвийского впредь будет обеспечивать именно эстонский гарантийный фонд. В остальном для клиентов ничего не изменится. Счета, карты, кредиты, все заключенные договоры, интернет-банк и мобильное приложение будут действовать как прежде. Большинству клиентов СЭП ничего делать не нужно. Банк при этом предупреждает, что предстоящим объединением могут воспользоваться мошенники, призывает клиентов быть начеку. Сегодня с 10 утра на Инчуканском подземном газохранилище будут проводиться учения по гражданской обороне. Оперативные службы, национальные вооруженные силы, самоуправление и другие участники будут отрабатывать действия по сценарию «промышленная авария». Возле объекта появятся машины экстренных служб, может быть дым, звуковые сигналы. Доступ к центральной территории газохранилища ограничат. И поблизости возможны кратковременные транспортные ограничения. Эвакуации местных жителей не будет. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на латвийских дорогах 90 км в час. Исключением стал пока один участок Видзенского шоссе от Риги до Сигулды. Здесь при очень хороших погодных условиях можно будет ехать до 100 км в час. Если погода ухудшится, электронные знаки на этом шоссе снизят ограничения до 90, 80 либо 70 км в час. На Тековской окружной дорожные знаки с понижением скорости заменят в ночь на пятницу. Рижская дума разрешила своей компании «Рига с нами» занять более 22 миллионов евро на развитие рижского центрального рынка. На реконструкцию павильонов и обновление инфраструктуры планируется потратить 19 миллионов евро. Еще не менее 3,5 миллионов пойдет на благоустройство общественного пространства. Рыбный павильон собираются сохранить для торговли именно рыбой. Бывший овощной павильон отдадут продавцам мяса, гастрономический молочной и бакалейной продукции. Бывший молочный павильон переоборудуют под заведение общепита. Дополнительные деньги из бюджета Риги выделять при этом не планируется. Возьмут именно кредит. И последняя Рижская дума не приняла, наделавшую много шуму, новые правила содержания собак в столице. Перед голосованием вчера депутаты правящей коалиции покинули зал и таким образом сорвали кворум. проект правил предусматривал, что отпускать собаку без поводка можно будет только на специальной площадке. И даже с поводком запрещалось бы заходить с животным на детские площадки, а также школьные спортплощадки, официальные пляжи во время купального сезона и посещать с собаками некоторые публичные мероприятия. Одновременно город собирался отменить ежегодную пошлину за содержание животных, потому что ее администрирование обходится дороже, чем сами сборы от пошлины. Когда Рижская дума вернется, к этим правилам пока не сообщается. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: СВХ плюс.

0: Плюс.
1: Дорогие друзья, сегодня Всемирный день мопса. Мы поздравляем, конечно же, мопсоводов. Ну, видите сегодня мопсика? Напоминаю, не перепутайте с французским бульдогом. Несколько уже наших сегодня я рассказал, как отличить мопса от французского бульдога. Вот, а несколько из наших уже прислали сообщение о том, что совсем недавно у кого-то пораньше, у кого-то попозже подходили какие-то люди. И говорит, можно вашего мопсика погладить? А это французский бульдог. И тех, и других. Значит, это немножечко уничижает. Каким образом можно отличить мопс это или французский бульдог? А посмотрите его на хвостик его. Егоный. А если он такой завитушечкой, пупочкой, завитушечкой, вернее, да? Вот тогда, значит, это мопс. А если он таким маленькой, вот именно пупочкой, не завитушечкой, не завитком, то это французский бульдог. Сегодня Международный день мопса. Ищем того, кто за завитушкой. Добро пожаловать, ребятушки. Сегодня Всемирный день мытья рук. Как мы уже сказали, напомним. Вот, значит, для того, чтобы мыло сработало, вот, оно же убьет, фактически, ну, разрушит все молекулы мыла, внедряются в защитную мембрану большинства вирусов, бактерий и буквально разрушает их, растворяя, внимание, за 20 секунд. После чего смывается водой. Если ты быстренько моешь руки, вот, и засеки, сколько это, обычно 5-6 секунд. Не успевает. Холодная и теплая вода при использовании мыла одинаково эффективны. Это помним. А также, давайте его сейчас добавим еще. Влажная среда. Это просто идеальный проводник для всяческой гадины. Вот, которая мешает. Мокрые руки переносят в 1000 раз больше микроорганизмов. Вот. С места на место. Дверные ручки, телефоны, еда и, значит, чем полностью сухие. В общем, надо сушить руки. Но, внимание, вот эти бытовые электрические скоростные сушилки захватывают остатки микробов из воздуха туалета. И с немытых рук, естественно, вот, рассеивают их в радиусе 1,5-3 метра, товарищи. И с точки зрения гигиены и инфекционного контроля одноразовое бумажное полотенце вот, остается наиболее безопасным и эффективным способом сушки рук. Можно, конечно же, и, естественно, полотенчиком, но чистым. Вот, статистика исследования с использованием ультрафиолетовых, кстати, маркеров показывает, что при беглом мытье рук люди чаще всего полностью пропускают 3 зоны. То есть мы вот моем руки и, значит, внимание, большие пальцы мы плохо моем, кончики пальцев вместе с ногтями и тыльная сторона кистей, где тоже засада. Вот мы это плохо моем, товарищи. Мойте хорошо и, соответственно, до 40% всего того, что может вам навредить, будет смыто. Давайте, бодренько утрится. Наши кричат, хотим целоваться. Будем ли целоваться сегодня? Конечно, подарочная карта на 50 евро от Хесбургер. Пускай сегодня радует кого-нибудь из вас. Прямо сейчас открывается регистрация. Кто хочет буквально минут через 10 уже сыграть с нами в целоваку, звони. Вернее, звонить не надо. Звонить будем мы, а ты оставляй заявку на WhatsApp. Хочу целоваться. И этого будет вполне себе, ну, достаточно для того, чтобы сегодня принять участие. Товарищ наш красивый. Давай. 25-45-25-25. Напоминаю, заявку мы отправляем с помощью WhatsApp-чика. И будет хорошо. Да!
0: Люди бодрые. Владимир Белл. Люди...

0: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
1: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alkoutlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkoutlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
3: Я ранен светлой стрелой.
4: Думай практично, выбирая Hyundai Tucson Premium Edition. Умный выбор для тех, кто ценит первоклассный комфорт и ищет надежный кроссовер, который станет верным спутником на долгие годы. Цена от 31 499 евро. Богатая комплектация включена в стоимость. Подробнее на Hyundai LV.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Люди бодрые. Владимир Вэл.
8: Владимир Вэл и его друзья.
7: На СВХ+.

0: Салавака.
1: Товарищи, знатный Салавака поддерживается брендом Хэсбургер. И у нас 50-евровая подарочная карта для тебя. Вот, ну, естественно, Хэсбургер знает все о вкусном выборе. И вот, внимание, вопросец. А что сегодня? Тортилья с курочкой или соевая тортилья веке? А? В первый, значит, полоски куриного филе, сырок в греческом стиле, пикантная остринка, перца халапеньи. А во второй кусочке сои, сыр в греческом стиле, помидорцы и хрустящий салатик. Это все тортилья. Хочешь с курочкой, хочешь веке. Объединяет их, в принципе, одно фирменный майонезец Хэсбургер с папричкой. Ну, давай, выбирай курочку или сою сегодня. Ну, можешь зайти в Хэсбургер и попробовать оба. Вот, оба предложения. Мы со своей стороны, чтобы было веселее, помогаем тебе в этом. Естественно, предлагаю 50-евровую подарочную. У нас на проводах прямо сейчас будет целовака. Именно ей мы звоним сегодня. Выбор пал на прекрасную красулечку Рамоночку. Рамон, привет, дорогая. Бодрого утра тебе.
2: Привет, привет, доброе утро.
1: Куда это ты такая веселенькая едешь? Скажи, пожалуйста.
2: Не поверите, в школу.
1: Будешь учиться? Учись хорошо, Романочка. Какой у тебя первый урок?
2: Я, слава богу, не буду.
1: Всегда, да? Есть такое, да? Слава богу, не мне.
2: У меня два школьника, вот они пускают.
1: Очень хорошо. Ну, тогда успешно тебе закинуть. Давай сейчас, может быть, еще 50-евровую подарочную сможешь нацеловать. Прямо сейчас будем играться. Не, значит, не бойся. Хочешь узнать, против кого сегодня играешь?
2: Конечно.
1: Сегодня у нас играет против тебя Димочка. Значит, про себя написал фразу, которую я сначала прочитал как упертый лев. Но он написал упертый лев. Упертый лев. Шаришь в этом? Разбираешься вообще, Рамонка?
2: Ну, в упертых да, в упоротых не очень.
1: В упор... Ну ладно, позволь. Значит, что еще из такого? Правду написал. Невнимательный. Вот, но при этом очень любит рыбалку, что становится очень опасно, потому что и на рыбалке при невнимательности можно себя как минимум поломать, испортить, назовем это так. Но тем не менее, это не помешало ему выставить свою защиту. Давай, солнце потихонечку будем расчехлять. Твоя задача, он выставил защиту, защищая левые или правые щеки свои. Вот твоя задача целовать не туда, где защита, а туда, где нет защиты. Беззащитную щеку. Выбирай, давай, откуда начинаем?
2: Так, ну, право.
1: Давай, выбери. Выбрала право. Поцелуй есть? Есть пробитие. Поздравляем. Счет 1-0 в твою пользу. Куда дальше, как думаешь?
2: Еще раз право.
1: Еще раз право? Ну, пробуем. Есть пробитие. Он закрыл опять левую. Так, а ты в правую. Молодец. 2-0. Ну, давай, двигаемся дальше. Куда будешь целовать?
2: Да. Ну, попробуем теперь в левую.
1: Ну, лево. Ты думаешь, он поменял?
2: Ну, посмотрим.
1: А если я тебе предложу поменять свое решение, например? Хочешь?
2: Ну, тогда я легко соглашусь.
1: Я предлагаю тебе. Поменяешь решение?
2: Я не отказываюсь. Меняю.
1: Меняешь? Меня? Это твое за... Я же могу быть прощелыгой. Человек, который вводит сумятицу только лишний раз. Такое было не раз, когда я подводил людей. Вот так вот прям подводил. Прям вот.
2: Сейчас я быстро с советниками посовещаюсь.
1: Давай совет. Оракулы, давайте все сюда.
2: Так, ну говорят, не меняем, оставляем левую.

0: Хесбургер,
1: абсолютно верно. Вот и молодец.
2: Знатное тело вака.
1: Поздравляем тебя с победой. Знатное
0: очень,
1: тело вака.
0: Очень хочется.
3: Целоваться.
4: Пой.
5: Алло.
4: Пой.
5: Алло.

0: Пускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: А сколько поздравлений, Рамоночка сегодня собрала. Прям за тебя болели. Как молодец, что за помощью обратилась на заднее сиденье. Нормально сыграли.

0: новости спорта.
1: Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня в Ухане сыграет с канадкой Лейлой Фернандес за выход в четвертьфинал китайского турнира. Остапенко занимает 34-е место в мировом рейтинге, Фернандес 25-е. Единственную предыдущую встречу латвийская спортсменка выиграла со счетом 6-1-6-2. В Ухане Остапенко уже победила выступающую за Австралию Дарью Касаткину, а затем четвертую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счетом 2-6-7-6-6-3. В парном турнире Остапенко и представительница Тайваня Сэ Шу Вэй также вышли в четвертьфинал. Они обыграли Софию Кенин и Ирину Хромачеву со счетом 2-6-7-6-10-7 и приблизились к участию в итоговом турнире 8 лучших пар сезона. Рижский баскетбольный клуб «Рига Зелли» дома одержал победу над люблинским клубом «Цедевит Олимпия» со счетом 89-79 и одержал вторую победу в трех матчах Еврокубка. Рижане по ходу встречи вели с преимуществом 21 очко, однако гости сумели сократить отставание. Вернувшийся на этот матч в Ригу, капитан сборной Латвии Рихардс Ломашс набрал за славянский клуб 14 очков, но спасти команду от поражения не смог. Латвийский баскетболист Кристаps Porzingis раскрыл подробности болезни, из-за которой пропустил начало тренировочного лагеря Golden State Warriors. Летом он подписал с клубом NBA контракт на 2 года, но долгое время не присоединялся к команде, а главный тренер Стив Кер даже не знал, где находится игрок. Сейчас Porzingis уже вместе с клубом, однако срок его возвращения на площадку до сих пор неизвестен. Баскетболист сообщил, что врачи все еще не смогли поставить точный диагноз, хотя его состояние постепенно улучшается. Porzingis при этом призвал не доверять диагнозам из интернета и отдельно опроверг слухи о том, что у него ВИЧ или СПИД. Футболисты Пари Сен-Жермен в гостях победили Манчестер Сити со счетом 4-2 в Лиге чемпионов. У парижан отличились Дезире Дуэ, Осман Дембеле, Витинья, Магнус Аклиуш. Оба мяча английской команды забил норвежец Эрлинг Холланд, который стал лучшим бомбардиром Манчестер Сити в истории турнира. Мадридский Реал вырвал победу у Ромы со счетом 4-3, хотя во втором тайме уступал в 2 мяча. Решающий гол на последней минуте забил немецкий защитник Антонио Рюдигер. Ливерпуль оправился от поражения в национальном чемпионате

0: Англии и разгромил австрийский ЛАСК со счетом 6-3 в Лиге чемпионов. Французский нападающий Брэдли Баркала забил 3 мяча, еще по голу добавили Рональд Арахау и Джереми Фримпонг, а также Льюис Кумас. В другой встрече роттердамский Фейенорд дома победил итальянский Кома 3-2. Решающий мяч футболисты Кома отправили в собственные ворота.
1: Новости спорта.
2: Товарищи, ну, немножечко подмастерили мы Моргенштерна и бременских музыкантов. Слушайте, вдруг Лёшка рассказывал про Алену Остапенко, который будет играть сегодня в Ухане. В Ухане будет играть, да-да-да-да. И я такой, думаю, в Уханьке. И вдруг понял, что это вечера на хуторе близ Уханьки. Как вам такое? Дальше. Ухань слезам не верит. Ухань и 40 разбойников. Залечь на дно в Ухане. Ну давай накидаем сегодня. В веселых фильмах про Уханьку. 25-45-25-25. Да, должно выглядеть забавненько. Кураж, кураж, кураж. И...
3: Ничего на свете лучше не...

0: а цыганка гадала на картах.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Итак, дорогие друзья, пока вы все придумываете что-нибудь такое, что, в принципе, денег не принесет, вот, но, с другой стороны, принесет радости. Немножечко быстренько расскажем о краткоскопе на сегодняшний день. Овны, сегодня не сдавайся раньше времени, потому что, внимание, выход может появиться в самый последний момент, когда, ну, как бы ты уже сдался. Все.
1: Телец.
0: Не доверяй сегодня, телец, внешнему впечатлению. Постарайся разглядеть истинные намерения окружающих. И тогда действуй.
1: Близнецы.
0: Доверяй людям, но перед важными действиями сегодня, близнецы, обязательно продумай запасной вариант.
1: Рак.
0: Не пытайся все решить одной логикой сегодня, рак, и позволь себе немного больше эмоций, чем обычно.
1: Лев.
0: Следи за словами, лев, сегодня, вот, постарайся не задеть человека, которым дорожишь больше, чем всякими разными другими людьми.
1: Дева.
0: Даже если ты сегодня чувствуешь, что ты часть чужого плана какого-то, дева, роль сегодня твоя кажется намного важнее, чем кажется, поэтому... Наслаждайся.
1: Весы.
0: Не сопротивляйся, весы, новой идеи слишком сильно. Вот новая идея будет, слишком сильно не сопротивляйся. Возможно, она окажется вполне удачной.
1: Скорпион.
0: Будь к себе добрее. Сегодня окружающие тоже заметят твои лучшие стороны. Это будет для тебя приятно, Скорпион.
1: Стрелец.
0: Тебе рекомендовано остановиться, размышлять, обдумывать и так далее. Пора начинать действовать. Главное, без лишнего напора, постепенно увеличивая, нагрузку, возможно, на других людей, да.
1: Козерог.
0: Резкость свою в словах контролируй, Козерог. Вот именно, потому что будешь сегодня резкий или резка будешь ты, чтобы случайно не настроить окружающих против себя. Это не самое лучшее.
1: Водолей.
0: Не спеши предъявлять претензии, Водолей, сегодня. Сначала убедись, что для них действительно есть основания. Иначе, знаешь, как говоришь, на тебя переводишь на себя. Там было по-другому, но ладно.
1: Рыбы.
0: Вы, рыбы, направьте сегодня накопившуюся негативную энергию в какое-то полезное дело свое. Желательно связанное с физической активностью. И будет круто, будет хорошо.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
0: Слушайте, сегодня день рождения у Вячеслава Бутусова. Мы сегодня скованы одной цепью сыграли с самого раннего утра. Вот, я обещал, что я поставлю обязательно три липута, которые он уже в проекте Юпитер. И я нашел такую версию чудесную. Судя

0: друзья, началось все с вечеров на хуторе близ Уханьки. Потом добавилось «Ухань слезам не верит». Ухань 40 разбойников. Залечь на дно в Ухане. Уханьские музыканты потом появились. Добавился фильм «Белое солнце Ухани». Из Ухани с любовью. Вот такое.
1: А было вот так. Дело было в Ухане.
0: Детектив?
1: Детектив.
0: Ухань носит Прада. Весна на Уханьской улице. О! Так, не грози Южному Централу. Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в Ухане, товарищи. А также Уханьский цирюльник. Смотрели? Надо посмотреть обязательно. А вот это, увидеть Ухань и умереть. 25-45-25-25. Для бешеного креатива, который, по сути, ничего не значит, просто делает нас веселее, ребята. Открыты двери. Давай, давай, давай.
2: Выходит, трилли, трилли.
0: Эй! Язык. Ну, это не фильм, но поговорка. Геннадий знает. У него во дворе говорили, язык до уха не доведет. Все, все, все. Накидываем еще, ребятушки, если есть что-то. Ну вот. А пока немножечко реклама. Очень крутые.
3: Pasūtīri midrājiem, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, я, конечно же, я вам всем ордена выдаю за креатив, ребятушки. Значит, сегодня, значит, быстренько, именно Алена Остапенко стала, ну, как бы, ну, непосредственно инициатором, вот, на нашей музой, да, сегодня будет играть в Уханьке, вот, чемпионат идет в Уханьке, вот, и мы вспомнили про вечера на хуторе близ Уханьки, и, естественно, я сразу же вам дал задание, а вы выполнили на высочайшем идейно-художественном уровне, то ли еще будет, есть еще и времечко добавить. Из свежих фильмов, которые настоятельно рекомендуют посмотреть те, кто уже видели, потому что если есть что-то хорошее, что ты уже видел, и ты и другим покажи, конечно. Внимание, «Крепкий уханец». Видели? Это такой классный фильм. Его смотрят обычно перед Новым годом. Всегда «Крепкий уханец». Ну, это в Америке смотрят, конечно. Первая часть, вторая часть. Он там вообще, спасибо. «Операция Ухань» или «Новое приключение Шурика». Так, о том, как он поехал на чемпионат. Знаете, «Подуханьские вечера» — это песня такая, если бы знали, как мне дороги. Вот. И, ну, и есть еще «Уханьский рейс». Очень многообещающая картина. Дорогие друзья, сегодня у нас, между прочим, день рождения, ну, великого поэта. Да-да-да, один из тех столпов на поэтическом пьедестале, которые признаны и, естественно, являются, ну, если мы говорим за русский язык, Александр Сергеевич Пушкин, ну, как бы так вот взять и сразу же рядышком поставить Михаила Юрьевича Лермонтова. Сегодня его день рождения. Из того, что вообще, возможно, вы не знали, а я расскажу, что сам, значит, его прапращур, да, значит, был шотландский воин Георг Лермонт. Значит, пришел вот на территорию, попадает в плен, значит, и поступает на службу к царю Михаилу Федоровичу. Оттуда, как бы, ноги растут у всех Лермонтовых. Значит, известный как поэт и прозаик, но также, внимание, высококлассный математик и талантливый живописец. Обратите внимание. Значит, просто так, для развлечения свободно решал очень сложные математические задачки. Отлично играл в шахматы. Ну, математик все-таки, да? Виртуозно играл, возможно, не знали, на скрипке и фортепиано. Виртуозно здесь ключевое. Вот. А также оставил после себя десятки профессиональных картин маслом, акварелей, набросков. В основном, конечно, пейзажи Кавказа. Ну, и понять можно. Все, кто когда-то видели, хотя бы на картинке, Кавказ. Ну, как тут не начать писать? Вот. Настоящая слава пришла к Лермонтову за один денечек прям. Значит, после гибели Александра Сергеевича Пушкина он написал стихотворение «На смерть поэта». Мгновенно разошлось сотнях рукописных списков. Попало, да? То есть всем быстро разлетелось, назовем это так, по сети. И моментально же попало на стол к императору Николаю Первому. Значит, который говорит: ну, давай, раз ты такой умный, вот, давай, открываем счет твоим ссылкам. Первая ссылка на Кавказ, товарищ. Вот. И ему 22 года на тот момент. Прикинь, уже в 22 года чувака уже, ну, сам император. Все. На Кавказе что происходит? Ну, вы думали, что он просто сел и начал писать, да? Ну, картины, да? Нет. Смотрите. Начинает проявлять себя как отчаянно храбрый воин. Не просто, а отчаянно храбрый воин. Значит, ну, вот кому обычно дают медали за отвагу. Значит, в сражении при реке Валерик. Ну, возможно, он Валерик. Вот, но Валерик звучит круче. Проявил такое мужество, что был представлен к ордену святого Владимира 4-й степени. Это вообще верхушка. Но Николай I увидел, что Лермонтова хотят наградить, и вычеркнул лично его из списков награжденных. Ну, гаденько, да? Гаденько тогда для императора-то. Гаденько. Вот. Позже, кстати, Лермонтову получили командование особым отрядом летучей сотни. Ну, это такая десантный батальон, назовем его так. Это разведчики, наездники действующих самых опасных участков фронта. То есть, соответственно, он стал еще и командиром. Вот. И при этом еще и писал и акварельки, и маслом, и так далее. Представляете себе? Значит, находясь в Пятигорске в 41-м году, Лермонтов сомневался, ехать ли ему к месту службы в полк возвращаться, или остаться в Пятигорске на пару деньков. И решил тогда он подбросить монеточку. Подбрось, остаться или уехать. Короче, выпал жребий остаться в Пятигорске, где через несколько дней на вечеринке и произошла та самая роковая ссора с Николаем Мартыновым,
3: которая привела к дуэли, а потом еще и к смерти поэта. Внимание! Но если мы говорим, ну какой Лермонтов молодой, юный совсем, и так такой шикарный вообще, ну тут талантливший человек, гениальнейший в разных ипостасиях, значит, себя представил. Прикиньте, что вот, ну как бы по взаимоотношениям в обществе. Короче, обладал репутацией человека с тяжелым и очень язвительным характером. А теперь внимание. Например, любил расстраивать чужие сватовства. То есть кто-то к кому-то, ну, значит, выражает чувства, говорит, выходи за меня замуж. А он, Лермонтов, брал и притворялся влюбленным в эту невесту. Вот. И, соответственно, как бы она такая, а Лермонтов, а вот этот сватается, а Лермонтов тоже сватается. И, короче, как только получал взаимное, значит, как бы признание, он рассказывал, что он их всех разыграл. Понимаете? То есть это довольно-таки низкая тема. Ну, вполне себе, да? То есть, ну, как бы, да я пошутил. Прикиньте? Ну, гаденько. Да, гаденько, да, для Лермонтова. И тут вспоминается Николай Первый, не зря вычеркивал. Короче, именно так он ядовито подшучивал над своим бывшим однокашником Николаем Мартыновым, пока терпение последнего не лопнуло. И, соответственно, вот та самая дуэль роковая, она как бы, ну, была вот именно этим... как бы и спровоцировано, дамы и господа. Но, тем не менее, значит, роман «Герой нашего времени», кстати, надо вспомнить. Первый в истории социально-психологический роман, и образ Печорина стал воплощением целого поколения умных, образованных, глубоко разочарованных, при этом не находящих применения своим силам людей того времени, друзья. Ну, с днем рождения, Михаил Юрьевич. С днем рождения. Сразу после рекламы.
4: Osteo Optika brilju komplekti. Visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudai. Osteo Optika. Tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
10: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
11: Ранен светлой стрелой.
0: СВХ плюс.

0: на СВК плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. 30 секунд на подведение итогов. Что у нас сегодня? Итак, в Уханьке. Какие фильмы стоит посмотреть? Побег из Ухани. Хорошо, Ухань слезам не верит. Белое солнце Ухани. Из Ухани с любовью. Залечь на дно в Ухане. Дело было в Уханьке. Ухань носит Прада. Вечера на хуторе близ Уханьки. Весна на Уханьской улице. Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в Ухани. Уханьский цирюльник. Увидеть Ухань и умереть. Крепкий уханец. Операция Ухань или новые приключения Шурика. Вот уханьский рейс и уханьские козырьки. Этого будет достаточно. А песню «Этот город не похожий ни на что вокруг» от группы «Рау» мы сыграем потом. Наверное, во вторник.
0: Радио СВХ плюс.
2: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, с утра местами туман, днем морось и небольшой дождь, ветер слабый переменных направлений. Днем по Латвии плюс 10, плюс 14 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 13, Даугавпилс Резек на 11-12 градусов. В Риге сегодня до плюс 11 градусов, облачно, без осадков.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Депутаты Сейма отказались поддержать инициативу о полной отмене компенсации за транспорт и аренду жилья. Премьер Латвии Кулбергс сегодня отправился в Брюссель на заседание Совета ЕС обсуждать в том числе запрет транзита российского зерна на территории всего Евросоюза. С 1 января банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо с главным офисом в Эстонии. Рижская дума не приняла, наделавшие много шума, новые правила содержания собак.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Накануне депутаты Сейма отказались поддержать инициативу полностью отменить компенсации за транспорт и аренду жилья, которые им выплачиваются из госказны. Хотя за отмену выплат подписались более 15 700 граждан Латвии. За неполные 4 года на эти компенсации депутатам было потрачено свыше 1 000 000 евро. Зарплата депутата Сейма уже 4330 евро грязными. Это не считая доплат за дополнительные должности, работу в комиссиях и так далее. В августе, например, отдельные депутаты получили плюсом к зарплате еще от 800 до почти 1000 евро компенсации. Инициативу об отмене этих выплат теперь передали юридической комиссии Сейма. Там депутаты сами же готовы обсуждать сокращение своих компенсаций и ужесточение правил, но не их полную отмену. Премьер Латвии Андрис Кулбергс сегодня отправился в Брюссель на заседание Совета Евросоюза, чтобы, среди прочего, попытаться убедить руководство Альянса запретить транзит российского зерна на территории всего ЕС. Сама Латвия ввести такой запрет не может. Эти вопросы решаются именно в Брюсселе, и односторонние действия грозят Риге исками на сотни миллионов евро от компаний из США, Швейцарии, Японии, то есть от покупателей российского зерна. Вместе с Эстонией и Литвой Латвия направила уже соответствующее обращение руководству Евросоюза. В Брюсселе Кулбергс обсудит также новый европейский бюджет, безопасность, поддержку Украины и необходимые странам Балтии 10 миллиардов евро на проект Rail Baltica. С 1 января 2027 года банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо – СЭП Банк, с главным офисом в Эстонии. В Латвии банк продолжит работу в качестве местного филиала головного эстонского банка. Защиту вкладов и инвестиций вместо латвийского впредь будет обеспечивать эстонский гарантийный фонд. В остальном для клиентов ничего не изменится. Счета, карты, кредиты, все заключенные договоры, интернет-банк и мобильное приложение будут действовать как прежде. Большинству клиентов СЭП ничего делать не нужно. Банк при этом предупреждает, что предстоящим объединением могут воспользоваться мошенники. Призывает клиентов быть начеку. Сегодня с 10 утра на Инчукаунском подземном газохранилище будут проводиться учения по гражданской обороне. Оперативные службы, национальные вооруженные силы, самоуправление и другие участники будут отрабатывать действия по сценарию «Промышленная авария». Возле объекта появятся машины экстренных служб, возможны дым, звуковые сигналы. Доступ к центральной территории газохранилища временно ограничат. И поблизости возможны кратковременные транспортные ограничения. При этом эвакуация местных жителей не планируется. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 109 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 10 человек, в том числе 4 пешехода, 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Полиция за сутки задержала 7 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 7 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские вчера оформили 392 административных протокола. Из них 2 за агрессивное вождение и 174 за превышение скорости. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на латвийских дорогах 90 км в час. Исключением стал пока один участок Видземского шоссе от Риги до Сигулды. Здесь при хороших погодных условиях можно будет ехать до 100 км в час. Если же погода ухудшится, электронные знаки на этом шоссе снизят ограничение до 90, 80 либо 70 км в час. На Тековской окружной дороге знаки заменят в ночь на пятницу, и водителей просят учитывать реальную ситуацию на дороге, выбирая скорость движения, а именно время суток, темноту, дождь, опавшие листья и так далее. Рижская дума разрешила компании «Рига с нами» занять более 22 миллионов евро на развитие рижского центрального рынка. На реконструкцию павильонов и обновление инфраструктуры планируется потратить 19 миллионов евро. Еще не менее 3,5 миллионов пойдет на благоустройство общественного пространства. Рыбный павильон планируется сохранить для торговли рыбой. Бывший овощной павильон отдадут продавцам мяса. Гастрономический павильон – молочной и бакалейной продукции. Бывший молочный павильон переоборудуют также под заведение общепита. Дополнительные деньги из бюджета Риги выделять не планируется, а именно возьмут кредит. И последняя Рижская дума вчера не приняла, наделавшую много шуму, новые правила содержания собак в городе. Перед голосованием депутаты правящей коалиции покинули зал заседаний, таким образом сорвали кворум. Проект правил предусматривал, что отпускать собаку без поводка можно будет только на специальной площадке. И даже с поводком запрещалось бы заходить с животным на детские площадки, а также школьные спортплощадки, официальные пляжи во время купального сезона и посещать с собаками некоторые публичные мероприятия. Одновременно Рижская дума собиралась отменить ежегодную пошлину за содержание животных, потому что ее администрирование обходится дороже, чем удается собрать в виде этой пошлины. Когда Рижская дума вернется к этим правилам, пока неизвестно. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
2: Владимир Вэл!
1: Владимир Вэл!
2: Маэстро! И его друзья!
1: И его друзья! На СВХ+.

0: друзья. На СВХ Плюс.
1: Так, ну что, дамы и господа, есть резон сейчас еще разочек огласить весь список рекомендованных просмотру фильмов, посвященных, естественно, ну, выступлению сегодня в Ухане. Вот. Нашу Алену Остапенко поддержать. Вот. Собрали рекомендованный список фильмов к просмотру и прямо сейчас выдаем на гора. Внимание! Рекомендованные «Джентльмены Ухани» посмотреть. «Побег из Ухани». «Ухань слезам не верит». Отличный фильм. «Белое солнце Ухани». «Из Ухани с любовью». «Залечь на дно в Ухани». «Дело было в Ухани». А также «Ухань носит Прада». Значит, «Вечера на хуторе близ Уханьки». «Весна на Уханьской улице». «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в Ухани». «Уханьский цирюльник». Драма, да. «Увидеть Ухань и умереть». Фильм «Крепкий уханец». «Операция Ухань» или «Новые приключения Шурика». «Уханьский рейс». «Приключения уханьцев в России» и «Уханьские козырьки». Все это объединяем в один общий список и запиливаем на наш телеграм-канал, который называется «Телега бодрости». Друзья, вот все это будет одним списком для того, чтобы в нужный момент достать и посмотреть. Мы вас I love you, ребята!
0: Люди бодрые.
2: Владимир Вэл и...
0: На СВХ Плюс.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim. Brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
6: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt, biļetes, konferences mājaslapā.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
10: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
0: Обычное, обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Плюс 105,7. К бодрости, силе и магии.
11: Бодрое утро.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, товарищи, сегодня Международный день.

0: значит, при дворе, в китайском, конечно же, при дворе, значит, династия Хань тогда, значит, правила, вот, значит, они начали разводиться среди... Ну, не в смысле развод, а в смысле разведения. Содержались исключительно императорами, да, то есть королевская, да, и их семьи тоже имели мопса, и, значит, высшая знать тоже имела право заводить себе мопса, а остальные, шесть там два. Собачек содержали, естественно, в роскоши. Вот, была собственная охрана. За кражу мопса смертная казнь. Но теперь понятно, откуда ноги растут у породы. Значит, китайские мастера и правители особенно ценили складки на лбу мопса. Считалось, значит, что рисунок морщин у породистых собак напоминал китайский иероглиф «Князь». Вот, и эти складки называли императорским знаком «Все». Королевская печать. Значит, в 16 веке мопс, это доподлинно известно, по имени Помпи спас жизнь принцу Вильгельму Первому Оранскому. Значит, представь себе, на военный лагерь принца в Нидерландах, он был в походе, ночью тайно напали убийцы испанские. Это час слизни, а тогда убийцы. Значит, собака мопс Помпи услышал приближение убийц испанских и, внимание, изначально начал громко лаять и, как в скрижалях было написано, скрести лапами лицо принца. Ну, конечно же, если такое происходит с тобой, вот, от твоей собаки, Вильгельм вскочил, проснулся и успел убежать. После этого мопс стал официальным символом королевского дома Оранских Насау, между прочим, да? Вот, теперь мы знаем, какие еще спасатели, значит, лучшие, вот, обитают рядом с нами. Официальный девиз породы. Прикиньте, у них есть официальный девиз породы. У мопса. Латинская фраза «multum in parvo», что переводится как «много в малом». Это полностью отражает характер мопса. Компактная маленькая собака с огромным, смелым, любящим сердцем. Но, ребята, внимание, внимание, внимание, внимание. Значит, смотрите, по поводу, значит, давайте мопса мы купать будем в водоеме. Из-за короткости лап, массивная тяжелая грудная клетка и укороченная морда большинство мопсов абсолютно не умеют плавать и не надо. В воде их туловище быстро тянет их под воду. Короткими лапами им очень трудно удерживать голову над поверхностью, а морда еще, понимаете, короткая. Поэтому купать их в глубоководных водоемах без специального спасательного жилета опасно. Зато со спасательным жилетом безопасно. Купаем на здоровье. Ну и стандарт погоды, породы, естественно, идеальный хвост. Он должен быть какой? Закрученный в колечко и прижатый к спине. Самым высоким качеством у породистых, выставочных, как я посмотрел, считается хвост с двойным завитком. Еще до кучи. В общем, всех мопсолюбов поздравляем. Всем остальным, прежде чем обнять мопса, спроси разрешение у хозяина.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
0: Ах, мопсолюбы, конечно, захотелось обнять мопса. И, кстати, если спросите разрешение у хозяина, в 98% случаев получите его, ребятушки.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 9 часов 24 минуты.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
3: Слышь, а это что за хит?
4: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
3: А это?
4: Про Виктор.
3: Цой?
4: Он самый. Бери. Повезло.
5: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный

Дружки, мы уже подготовили для вас два пригласительных билета в Аполло Кино на драму и при этом и приключения, вот, и триллер, все в одном, друзья, и вот будем готовы отдать буквально через некоторое время, я думаю так, одну композицию, запускаем «Братья Гримм» прямо сейчас, пятницу, да, после чего задаем уже вопросы, получаем от вас ответы и награждаем двумя пригласительными билетами в Аполло Кино на фильм, который называется «Кит, товарищи, кит». Кит, кит, кит. Но это еще не все. Во тьме глубин. Кит. Во тьме глубин.

0: код доступа.
1: Во тьме глубин, во тьме глубин, друзья. Фильм про кит во тьме глубин, где один аквалангист погружается в океан в поисках своего батя, кстати, между прочим.

0: это у нас на кону два пригласительных билета на этот фильм с открытой датой и, соответственно, удобным для тебя временем. Играем в код доступа и делаем это прямо сейчас, ребята.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
0: Итак, ребятки, первый вопрос посвящен. Ну, сегодня в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет. Значит, до этого, так сказать, как бы балета как такового не было. А это 1581 год, между прочим, ребятушки. Вопрос балетный. Естественно, как в классическом балете называется, прям канонически фундаментальное движение, представляющее собой плавное, глубокое приседание на обеих ногах с сохранением идеальной выворотности стоп. Вот так вот. И еще присед. Вот это называется, ребята, акне. Считаете вы? Нажимаете единицу. Плие – это двойка. Драже – это тройка.
2: Вторая цифра.
0: Внимание, вопрос. Сегодня Всемирный день мытья рук, и к этому дню мы приурочили второй вопрос. Кем или чем является строгий и грозный персонаж в знаменитой сказке Корнея Чуковского? Внимание! Он является бельевым шкафом. Единица – биде. Двойка – умывальником. Это тройка.
2: Третья цифра.
0: Сегодня, друзья, Всемирный день мопса. Поздравляем! Внимание, вопрос на память. Совсем недавно рассказывал, из какой страны происходят предки современных мопсов. Всех, где они веками жили, в императорских дворцах, ребятушки. Итак, если считаете, что это Египет, то ставьте единицу. Китай – это двойка, и Америка – это тройка.

0: последняя цифра.
1: Сегодня день рождения у Ильи Ильфа. Друзья, и внимание, как звали верного спутника и компаньона Остапа Бендера? Ребята, в романе Ильфа и Петрова. Ну, Саша Белая Единица. Димон Оторопевший – это двойка. Шура Балаганов – это тройка. Поддавки!
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: Достаточно.
1: Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ плюс.
0: Ну что, давай правильные ответы будем выдавать. Давай расскажем все по чесноку, как оно было. Значит, смотрите, первый у нас был вопрос балетный. Вот, и как называется в классическом балете фундаментальное движение. Значит, это плавное, глубокий присед на обеих ножках с сохранением идеальной выворотности стоп. То есть сначала становишься так вот, выворачиваешь стопки, да, чтобы у тебя были как насосик.
3: И потом аккуратно присаживаешься, когда тебе говорят слово «плие». «Плие». «Ансанте». «Плие».
0: Это тот самый присед, ребятушки. Кем или чем является строгий грозный персонаж Майдадыр в знаменитой сказке Корнея Ивановича Чуковского, друзья? Ну, естественно, умывальником. Все, кроме Юрки, который выбрал биде. Думаю, я, может, не посмотрел, может быть, еще там кто-то. Но Юрка выбрал биде. Биде грозный. Ну, может, это потому, что Юрка еще и не в строчку пишет цифры, а высылает их колоннами. Мам, Юрка, для тебя сразу же после вот сейчас кода доступа мы поставим стихотворение, откуда все это и произошло. Так, из какой страны происходят предки любого из современных мопсов, которых вы можете видеть, гладить, прижимать к своей больной груди на улицах и микрорайонах нашего города, а также любого другого города. Любой мопс, где бы они ни произрастали, во взрослом состоянии, в детстве и так далее, все они когда-то давным-давно родом из Китая, где они веками жили в императорских дворцах. Поэтому то, что он спит у вас на голове, это минимум, который вы можете ему дать. Но вот, потому что нормальная ситуация, это когда вы с утра приносите ему корм в наш, ну, в свою кровать. Вот это тогда нормально с мопсом все. Итак, Китай, родина любого мопса. Ну, как звали верного спутника компаньона Остапа Бендера? Ребята, это, конечно же, Шура Балаганов. Здесь уже, конечно, игра наша в подавочке. Итак, код доступа сегодня у нас 2-3-2-3. И именно эту комбинацию я очень хочу, как лес рук, видеть на нашем СМС и WhatsApp-терминале. Ну, а пока для Юрки мой Дадыр из бодрого синдиката. Мы с Матвеевичем когда-то пели.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Романова Светлана, и вы находитесь на моем канале «Твори добро». И сегодня мы с вами начнем вязать мочалку-лисичку.

0: говори!
1: Как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять.

0: Ну вот и все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго. До новых встреч.
1: Люди бодрые.
2: Владимир Вэл и его друзья.
1: На СВХ плюс.
3: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
1: «Шкода Карок» – не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь «Карок» в богатой комплектации «Спортлайн» доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, «Карок» создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. «Шкода».
4: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10,000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
6: Твое утро.
7: Утро.
6: Твое настроение.
1: Люди бодрые.

0: обзор актуальных событий совместно с Xiaomi Arena.
1: Ребята, Xiaomi Arena, все, что у нас в октябре, сейчас прямо расскажем, чтобы не пропустили, мало ли что, друзья. Ну, начинаем уже с завтрашнего дня. Внимание, внимание, внимание!

уже завтра в Xiaomi Arena звезды британского альтернативного рока Placebo. Юбилейный тур 30 лет. 30 лет своей карьеры отмечают на сцене. Ну и, соответственно, за 30-летие коллектив продал около 14 миллионов записей, стал одним из самых известных представителей британского альтернативного рока и сцены в целом. Вам, значит, 8 студийных альбомов попадали в британские музыкальные чарты не раз, и не два, и не три. И уже завтра в Xiaomi Arena Placebo. Двигаемся дальше. Что у нас на субботу? Внимание, внимание, внимание! В эту субботу в Риге пройдет международный турнир боевых искусств КОК 129 World Series. Соберет известных бойцов из Латвии и других стран. Зрителей, то есть нас, ждут поединки высочайшего уровня с участием Кристопса Зутиса, Миланса Волковса, Никейса Курпниекса и других спортсменов. Ребята, один из самых главных боев и событий станет титульный бой ММА Бушидо между Рагнарсом Зигурсом и Витальдом Ягело за пояс чемпиона Европы. И этот будет вечер настоящих зрелищных и напряженных поединков. Напоминаем, уже в эту субботу Xiaomi Arena. Двигаемся дальше.

это воскресенье легендарная машина времени. И Андрей Макаревич выступает в рамках мирового тура у нас в шоу-ми-арена. Более полувека песни объединяют несколько поколений и стали давно классикой. Ну, живой концерт, ребята. Фирменное звучание группы и песни, которые знают и поют миллионы. Все это в это воскресенье 18 октября в шоу-ми-арена. Машина времени. Двигаемся дальше. А вот уже и электроника. И это уже

0: К нам будут подтягиваться все близлежащие страны в рамках тура и пройдет с масштабным световым шоу и обещают мощнейшие спецэффекты, ребята. Xiaomi Arena предоставлен трехчасовой сет с мощной энергией, атмосферой, которая славится выступления по всему миру. Дамы и господа, Xiaomi Arena, твоя арена впечатлений и удовольствия.
1: Обзор актуальных событий совместно с Xiaomi Arena.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии пасмурно. Днем ожидается морось, небольшой дождь, ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 10 до 14 градусов. В Лепе и Вентспилсе 12-13 градусов. В Даугавпилсе и Резекне плюс 11, плюс 12. В Риге до плюс 11, облачно, без осадков.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Депутаты Сейма отказались поддержать инициативу полностью отменить их компенсации на транспорт и аренду жилья. Премьер Латвии Кулбрагс сегодня отправился в Брюссель на заседание Совета ЕС, чтобы обсуждать в том числе запрет транзита российского зерна на территории всего Евросоюза. В следующую среду Латвию с рабочим визитом посетит наследная принцесса Швеции Виктория. С нового года банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо с главным офисом в Эстонии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Накануне депутаты Сейма отказались поддержать инициативу полностью отменить компенсации за транспорт и аренду жилья, которые выплачиваются им из госказны. Хотя за отмену этих выплат подписалось более 15 700 граждан Латвии. За неполные 4 года на эти компенсации депутатам было потрачено свыше миллиона евро. При этом зарплата депутата Сейма уже 4330 евро грязными. И это не считая доплат за дополнительные должности, работу в комиссиях и так далее. В августе, например, отдельные депутаты Сейма 14-го созыва получили плюсом к зарплате еще от 800 до почти 1000 евро компенсации. Инициативу об отмене выплат передали теперь юридической комиссии Сейма. Там готовы обсуждать сокращение компенсации и ужесточение правил их оформления, но не полную отмену. Премьер Латвии Андрис Кулбрагс сегодня отправился в Брюссель на заседание Совета Евросоюза, чтобы, среди прочего, попытаться убедить руководство Альянса запретить транзит российского зерна на территории всего ЕС. Сама Латвия ввести такой запрет не может. Эти вопросы решаются именно в Брюсселе, а односторонние действия грозят Риге исками на сотни миллионов евро от компаний из США, Швейцарии, Японии, то есть от покупателей российского зерна. Вместе с Эстонией и Литвой Латвия направила соответствующее обращение руководству Евросоюза. В Брюсселе Кулбрагс также обсудит новый европейский бюджет, безопасность, поддержку Украины и необходимые странам Балтии 10 миллиардов евро на проект Rail Baltica. В следующую среду, 21 октября, Латвию с рабочим визитом посетит наследная принцесса Швеции Виктория. В Риге она встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем и примет участие в приеме по случаю десятилетия Академии будущих лидеров Рижской высшей школы экономики ССИ Рига. Там же принцесса примет участие в дискуссии о женщинах в бизнесе. Также Виктория посетит Латвийский национальный исторический музей и Центр технологий медицинского образования Университета Страдания, где встретится со студентами из Швеции. С 1 января 2027 года банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо – СЭП-банк с главным офисом в Эстонии. В Латвии банк продолжит работу в качестве местного филиала головного эстонского банка. Защиту вкладов и инвестиций вместо латвийского впредь будет обеспечивать эстонский гарантийный фонд. В остальном для клиентов ничего не должно измениться. Счета, карты, кредиты, все заключенные договоры, интернет-банк и мобильное приложение будут действовать как прежде. Большинству клиентов СЭП ничего делать не нужно в связи с реорганизацией. Банк при этом предупреждает, что предстоящим объединением могут воспользоваться мошенники и призывает клиентов быть начеку. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 109 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 10 человек, в том числе это 4 пешехода, 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Полиция за сутки задержала 7 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. В 7 случаях из... То есть во всех случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила 392 административных протокола, из которых 2 за агрессивное вождение и 174 за превышение скорости. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на латвийских дорогах 90 км в час. Исключением стал один участок Видзенского шоссе от Риги до Сигулды. Там при очень хороших погодных условиях можно будет ехать до 100 км в час, в том числе зимой. Если погода ухудшится, электронные знаки снизят ограничение до 90, 80, либо 70 км в час. На Тековской окружной дорожные знаки заменят предстоящей ночью, то есть в ночь на пятницу. Водителей просят в любом случае учитывать реальную ситуацию на дороге. Время суток, темноту, дождь, опавшие листья и так далее. Рижская дума разрешила компании, муниципальному предприятию «Рига с нами» занять более 22 миллионов евро на развитие рижского центрального рынка. На реконструкцию павильонов и обновление инфраструктуры планируется направить 19 миллионов евро. Еще не менее 3,5 миллионов пойдет на благоустройство общественного пространства. Рыбный павильон планируется сохранить для торговли рыбой. Бывший овощной павильон отдадут продавцам мяса. Гастрономический павильон – молочной и бакалейной продукции. Также бывший молочный павильон при этом переоборудуют под заведение общественного питания. Дополнительные деньги из бюджета Риги выделять не планируется, все должен покрыть кредит. И последняя Рижская дума вчера не приняла, наделавшие много шума, новые правила содержания собак. Перед голосованием депутаты правящей коалиции покинули зал и таким образом сорвали кворум. Проект правил предусматривал, что отпускать собаку без поводка можно будет только на специальной площадке. Против этого выступили активисты, защитники животных. Также с поводком запрещалось бы заходить с животным на детские площадки, на школьные спортплощадки, официальные пляжи во время купального сезона и так далее. Одновременно город собирался отменить ежегодную пошлину на содержание животных. Это тоже вызвало возражение защитников животных, которые указали, что эта ежегодная пошлина позволила бы собирать до 400 тысяч евро, которые можно было потратить, например, на приюты. Но пошлина плохо администрируется, именно поэтому Дума собирается ее отменить. Когда Рижская Дума вернется к этим правилам, пока не сообщается. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113. Люди бодрые. Владимир Вэл и его

0: будешь получать как бы прямой доступ всегда всепогодный к складу годноты. Так, дорогие друзья, значит, у нас два пригласительных билета висят, подвешены. Значит, все красные, как на подбор. Сегодня мы будем выбирать из 48 правильно ответивших на код доступа юзернеймов. Вот, Вавуля написал: Володь, скажи, пожалуйста, Саше, пусть целится сегодня получше, потому что, судя по всему, у Вовочки абсолютно правильный, подобранный код доступа сегодня. Ну, скажу так, на данный момент Александр находится на контрольной работе по ментальной математике. Он у нас программер, и вот сегодня ему поставили, значит, поставили укол. Сегодня, кстати, препода он будет видеть первый раз, и вот держим за него кулачки. Дай бог ему вот это на этом предмете, как раз на этой контрольной, без этого самого, без обрывного интернета. Доступа к чату GPT, судя по всему. Так, Вавуля, мы назначаем тебя, ты выбираешь у нас откуда считаем, вот, и сколько отсчитываем, а я выберу сверху или снизу. Давай, давай. Это будет правда. Это, чтобы ты лучше целился, попробуй попади в себя. Попробуй. Целься получше. Значит, высылай прямо сейчас, вот, и будем выбирать с помощью твоих перстов. Да.
1: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на

0: мечты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Да-да-да. Очарование сегодня, ну, несмотря на то, что в Соединенных Штатах, но все-таки день грибов, товарищи, не лишним, конечно же, вспомнить. Лес, потому что кормит. Ну вот, сейчас у нас уже отцвели уже давно хризантемы в саду, возможно, где-то на каких-то участках еще что-то растет, потому что одно дело, мы заходим за, ну, тремя-четырьмя видами грибов, а их несметное множество, и многие в умелых руках превращаются прямо в гастрономические радости. И мы этому очень-очень рады, конечно же, вам, дорогие микологи-грибники, ну, такие не профессиональные, а просто с опытом приобретенные, да? Значит, смотрите, что мы можем вспомнить про грибы? Вот с генетическо-молекулярной точки зрения они, нет, не ягоды, ребята, гораздо ближе к человеку и животным, чем к деревьям и травам. Гриб ближе к человеку и животным, чем к травам и деревьям, ребятуши. Значит, как и все животные, питаются готовыми органическими веществами. Вот. А их клеточные стенки состоят из хитина. А где у нас хитинов? Хитиновый покров? У кого? А вот панцирь рака, крабика какого-нибудь, ну и многих насекомых, тоже является вот как раз-таки из того же самого хитина. Поэтому ближе все-таки к животным, нежели к растениям. Вопреки популярному мнению, таким образом, самым большим живым существом на планете является не синий вовсе кит и не гигантский секвоя, посмотришь вверх, а там конца и края не видно. Вот. А темный опенок в национальном парке Малур в США. Значит, его поверхностная мицеллярная часть, вернее, сеть, да, занимает площадь 10 квадратных километров, а возраст этого единого организма оценивается от 2,5 до 8,5 тысяч лет. Там точно уже не остановить, как долго он растет. Под землей грибница образует симбиоз с кореньями деревьев и с коренями растений, создавая так называемую микоризу. Это такая сеть, которая связывает деревья в лесу в единую систему. Прикиньте, это провода. По факту это провода. Через мицелий деревья обмениваются водой, углеводами, минералами, а также передают друг другу сигналы тревоги в случае нападения вредителей какого-нибудь. Это, да, доподлинно известно и доказано, друзья. Ну и, естественно, кордицепс, ребята, паразитический гриб. Тот самый паразитический гриб, который способен контролировать поведение муравья, если он ему в башку залезет. Вот. Заражая муравья, гриб врастает в его нервную систему, заставляет насекомое залезть на растение, закрепиться челюстями на нижней стороне листа. Вот. Ровно 25 сантиметров от земли. Вот. Где идеальная влажность и температура. И замереть. После этого гриб прорастает насквозь головы муравья и распыляет споры. Именно этот биологический механизм вдохновил создателей как раз-таки сначала игры The Last of Us, а потом уже и сериал, конечно же, появился. Вот, тоже неплохо. Вот, настоятельно рекомендую. Но не бойтесь, пока еще мутация не произошла, в теле человека он паразитировать никак не может по причине все-таки температура 36,6. Да, значит, в этой температуре ему никак не выжить. Никак не выжить, товарищи.

шуточки, шуточки. Сома, итак, Вовулька сегодня был назначен пальцем. Пальцем, тыркающим в людей, и им от этого становится приятно. Без каких-то аллегорий и коннотаций. Именно Володя сегодня перстом судьбы назначен, и Володя сделал свой выбор. Значит, пятый сверху от WhatsApp. Сегодня так звучит его считалка, коротенькая. И, в принципе, приступим прямо сейчас. Сейчас, секунду, смс-ки открою. 1, 2, 3, 4 и 5 вернулись на WhatsApp. И здесь как раз-таки рада-радонька должна быть Юленька. Телефончик заканчивается на 1251. Детка, тебе присылаем, ну, какого мужика? Мужика в пенсне. Вернее, это даже не пенсне, это монокль. И это означает, что вслед за этим эмоджи тебе будут высланы 2 пригласительных билета в кино. Аполло-кино идет в Кит во тьме глубины. И вот именно.

Торжественная обстановка! Торжественная обстановка сегодня! День рождения и новой моды когда-то давным-давно, в 1666, 360 лет назад, английский король Карл II впервые надел жилет. Жилет! Тот самый жилет, введя новую моду. Значит, смотрите, ну, началось с того, что, в принципе, сам этот 1666 стал для Лондона очень катастрофическим, значит, переживал город переживал последствия этой эпидемии чумы, вот, и гигантского великого лондонского пожара. Сначала была чума, а потом еще сгорела половина к чертям собачьим. В общем, тогда принимает решение король, чтобы продемонстрировать солидарность и с разрозненной нацией, да, и призвать аристократию к бережливости, Карл II объявляет в тайном дворе о намерении ввести новую, более скромную форму одежды. Жилет, товарищи, вместо вот этого всего того, что диктовала до этого Франция, конечно, вот эти шикарные камзолы, расшитые, все вот это вот, он сказал, нет, да, мы будем проще, и, соответственно, давайте все будем проще. Вот, узнав об английской модной реформе, в этот момент 14-й Людовик, между прочим, а он Лерой Солель, король солнца, он был глубоко оскорблен попыткой Англии выйти из-под эстетического влияния французской моды. Потому что было принято, вот что французы носят, то и англичане. А они не очень-то и дружили, между прочим. В ответ французский монарх, что он делает? Он приказал одевать всех своих слуг, пажей, лакеев, даже собачек, охотничьих в жилеты точно такого же фасона, как у Карла II. Тем самым как бы унижая англичан и превращает королевский жилет в костюм прислуги. Вот что он сделал. Такой гаденько нагадил Людо, король солнца. Значит, вот, ну, по сути, король Карл II там сначала уверял, а потом даже поклялся до конца дней на

0: носить скромный жилет, пока смерть не разлучит нас с жилетом, говорил Карл II. Выдержал совсем, кстати, недолго. Я посмотрел, убедившись, что скромность выглядит скучно, через несколько лет и он, и его двор начали украшать жилеты, ну, немножечко там хоп-хоп, драгоценным шитьем, золотыми нитями, парчой, там, вышивкой, сделав их еще более дорогими, пышными, да, чем раньше, прежние наряды, дорогие друзья. Ну, такое бывает. Знаешь, как сегодня так, сегодня после завтра так, нужно подстраиваться. Ситуация.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВК+.
0: А слышишь, пробило 12 часов. Ну давай классику. Классика Морель.

0: раз, и ты бодрый ударник труда. Весь негатив улетел никуда.
1: СВХ плюс.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

0: интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Думай практично, выбирая Hyundai Tucson Premium Edition. Умный выбор для тех, кто ценит первоклассный комфорт и ищет надежный кроссовер, который станет верным спутником на долгие годы. Цена от 31 499 евро. Богатая комплектация включена в стоимость. Подробнее на Hyundai LV.
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
4: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
3: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
4: The Finance. Разные цели. Один выбор. The Finance.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
6: СВХ+.

0: ну, минут через 4, наверное, есть еще. Я познакомлю вас с одним проектом, если еще не знали. Магелланово облако. В своих эфирах нет-нет, да и да, сыграем. Сегодня по аксиому покажем для тех, кто, опять же, никогда не слышал. Друзья, ну, сегодня знаковый момент.
1: СВК Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Доподлинно стало известно, друзья, что именно 15 октября в 1902 году, а это, считай, уже 124 года назад, открылся в Риге так называемый Александровский рынок, но его так никто не называл. До этого его называли Матвеевский, потом его переименовали в Видземский, ребятушки. Значит, до этого времени вся рыночная торговля вообще в нашей Риге велась под открытым небом или в деревянных временных палатках на набережной. Напоминаю, что центральный рынок тогда еще в помине не было, и, соответственно, была хаотичная торговля, ну, локализованная, в принципе, непосредственно на набережной. А рынок как раз-таки Александровский или Матвеевский стал первым в Риге комплексом с капитальными крытыми павильонами из кирпича и металла и установил совершенно новые стандарты гигиены, друзья, городского благоустройства. Значит, землей, чья земля? Вот, его организацией строительства занимался предприниматель купец Николай Евдокимыч Матвеев. Именно поэтому у нас и долгое время мы назвали его Матвеевским, а никаким не Александровским. Вот, соответственно, при строительстве мясного и продовольственного павильонов архитектор Шмелинг, которому доверили, так сказать, спроектировать, применил инновационную для начала 20 века технологию. Внимание, в стены и перекрытия были встроены стеклянные кирпичуги. Вот. Ну, вот эти вот стеклянные блоки мы их называем, да? Позволило заполнить тогда торговые залы мягким, естественным светом. И при этом, знаешь, много этих самых прожекторов, называют, нагревало помещение солнечное, ну, как бы, соответственно. И это позволяло, если просто окна поставишь, то там будет парник, теплица. А вот если блоки, то тогда, значит, солнечный свет не нагревает, но светит, ребятушки. Значит, в 20-30-х годах Видземский рынок стал главным центром ночной торговли в нашем городе. Значит, крестьяне из Эстонии и всяческих видземских хуторов, неважно, приезжали сюда на подводах ночью. Для чего? Для того, чтобы до рассвета продавать свежайшее молоко, маслица, творожок, овощи рижским торговцам и владельцам ресторанов. Именно тогда они закупались для того, чтобы днем уже продавать это все в розницу нам. Мясной павильон Александровского рынка стал первым полностью закрытым торговым залом в городе вообще. По санитарным нормам того времени в нем были уже обустроены и цементные полы, легко моющиеся прилавки, вентиляция, что позволило, ну, впервые изолировать, ну, мяско какого кролика, да, от уличной пыли и, конечно же, мух, товарищи. Купец Матвеев, кстати, завещал этот рынок в собственность города Риги с нерушимым условием. Муниципалитет Риги, принимая в дар этот рынок, обязан навсегда сохранить этот объект как исторический публичный рынок и торговое пространство для горожан. Ну, соответственно, что, в принципе, продолжает исполняться. Ну, значит, все в нормах закона. Мы поздравляем, ребятушки, всех тех, у кого там, кто-то был связан по работе, кто-то был связан вот с детства. У меня детство. Я туда ходил, вот я помню, когда уже окупился как юноша, ну, как бы мне было лет 10-12, я помню, что именно там стояли завораживающие меня бочки с квашеной капустой. Гигантские бочки с квашеной капустой. Впервые в жизни я увидел именно там, дорогие друзья. Спасибо за это впечатление. Было замечательно. А потом уже только YouTube появился.
1: СВХ Плюс.
0: А потом уже я стал только смотреть YouTube. До этого нет, не могу.
3: Твое настроение.
1: Люди бодрые.

0: viņā. Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem. Vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Цены падают, как осенние листья. В Мебель у Намс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель у Намс на Дзелзова 72 или на MN Мебелес LV. Мебель у Намс, цены падают.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Внимание! Внимание!
4: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
2: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
4: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
2: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
4: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
2: Если получится, 100 евро твои!
4: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
2: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
5: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: Люди бодрые. Владимир Велл.

0: ВХ плюс.
1: Так, как я обещал, под осень, вот под эту осень, под наблюдение за осенью, если есть возможность, конечно же, ребятушки, проект «Магелланово облако» нами любимый, но это вот тот момент, когда еще тогда, как будто он из раннего времени, когда про любовь там без мата рифмовали. Спасибо большое всем за этот чудесный утро этого четверга. Завтра у нас пятница. Пока, шоу «Люди бодрые», до завтра. Прощается уже.

0: Латвии пасмурно, с утра местами туман, днем морось и небольшой дождь, ветер слабый переменных направлений, днем по стране 10-14 градусов, а конкретнее Лепая, Венспилс сегодня до плюс 12, плюс 13, Даугавпилс, Резекне на плюс 11, плюс 12, в столице до плюс 11, облачно и без осадков.
1: Радио СВХ.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Премьер Латвии Кулбергс сегодня отправился в Брюссель на заседание Совета ЕС. Среди прочего, обсуждать возможный запрет транзита российского зерна на территории всего Евросоюза. С нового года банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо с главным офисом в Эстонии. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на латвийских дорогах 90 км в час.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сегодня отправился в Брюссель на заседание Совета Евросоюза, чтобы, среди прочего, попытаться убедить руководство Альянса запретить транзит российского зерна на территории всего ЕС. Сама Латвия ввести такой запрет не может. Эти вопросы решаются именно в Брюсселе. И односторонние действия грозят Риге исками на сотни миллионов евро от компаний из США, Швейцарии, Японии, то есть от покупателей российского зерна. Вместе с Эстонией и Литвой Латвия направила соответствующее обращение руководству Евросоюза. В Брюсселе Кулбергс также будет обсуждать новый европейский бюджет, безопасность, поддержку Украины и необходимые странам Балтии 10 миллиардов евро на проект Rail Baltica. Сегодня с 10 утра на Инчукалнском подземном газохранилище проводятся учения по гражданской обороне. Оперативные службы, национальные вооруженные силы и местное самоуправление, также другие участники, отрабатывают действия при сценарии «промышленная авария». Возле объекта машины экстренных служб, возможны дым, звуковые сигналы. Доступ к центральной территории газохранилища временно ограничен, поблизости возможны и транспортные ограничения. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 109 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 10 человек, в том числе 4 пешехода, 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Во всех случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила 392 административных протокола, из которых 2 за агрессивное вождение и 174 за превышение скорости. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на латвийских дорогах 90 км в час. Исключением стал пока один участок Видзумского шоссе от Риги до Сигулды. Здесь при очень хороших погодных условиях можно будет ехать до 100 км в час. Если погода ухудшится, электронные знаки на этой трассе снизят ограничения до 90, 80 либо 70 км в час. На Тековской окружной дороге знаки заменят предстоящей ночью, то есть в ночь на пятницу. И в любом случае водителей просят при выборе скорости движения учитывать реальную ситуацию на дороге. Рижская дума разрешила компании «Рига с нами» занять более 22 миллионов евро на развитие центрального рынка. На реконструкцию павильонов и обновление инфраструктуры планируется направить 19 миллионов евро. Еще не менее 3,5 миллионов на благоустройство общественного пространства. Рыбный павильон планируется сохранить для торговли рыбой. Бывший овощной павильон отдадут продавцам мяса. Гастрономический павильон под молочку и бакалейную продукцию. Бывший молочный павильон переоборудуют под заведение общественного питания. Дополнительные деньги из бюджета Риги выделять не планируется, то есть должно хватить кредита. С 1 января 2027 года банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо – СЭП-банк с главным офисом в Эстонии. В Латвии банк продолжит работу в качестве местного филиала головного эстонского банка. Защиту вкладов и инвестиций вместо латвийского впредь будет обеспечивать эстонский гарантийный фонд. В остальном для клиентов ничего не изменится. Счета, карты, кредиты, все заключенные договоры, интернет-банк и мобильное приложение будут действовать как прежде. Большинству клиентов СЭП в связи с реорганизацией банков ничего делать не нужно будет. Банк при этом предупреждает, что предстоящим объединением могут воспользоваться мошенники, поэтому клиентов призывают быть начеку. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 11 часов и 11 минут. Всем привет, всем классного настроения желает радиостанция «Суха Плюс». В ближайшие 4 часа мы вместе. Сегодня в этот четверг, 15 октября. Много разных планов. Ну, конечно же, следите за тем, как только услышите вот этот вот звук, то срочно дозванивайтесь в студию по телефону 25-45-25-25. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что звонить нужно не по WhatsApp, а непосредственно как-то по сотовому, да? Ну, не на простой, это не простой, что ли, на сотовый, да? 25-45-25-25. Тем не менее, WhatsApp вам тоже понадобится и для участия в конкурсах, и для обратной связи, дорожная информация, ваши приветы, ваши поздравления, ваши какие-то картинки, ну, как обычно. Плюс ко всему, хочу напомнить, что сегодня у нас запланировано интервью. Придет настоящий дудукист, зовут его Тигран Туманян, где-то после 13. И также в рамках сегодняшнего эфира, пока не решила когда, может быть после 2, а может быть после 12, разыграю 2 билета на спектакль «Идиот. Три грани любви» по Достоевскому, конечно же. Так что следите за нашим эфиром. Еще раз всем привет, отличного настроения.

ними. Кстати, ведь на следующей неделе учителя и ребята могут отдохнуть, потому что школьные осенние каникулы. С этим, безусловно, хочется поздравить, особенно родителей. Ну и автоводителей. На будущей неделе машин чуть поменьше должно быть в утренние часы. 15 октября на календаре. Приветствую всех наших радиослушателей, кто к нам присоединился. 25-45-25-25. Кто-то из них и пишет. Так по чуть-чуть, понемножку пока что разогревается. Вот Иво из леса, наш постоянный здесь, по-моему, или клевер, или что такое, вот, ну, очень красивые полевые цветы, куда-то далеко он там ушел. Спасибо вам большое. Ну и Сергей тоже желает всем золотого четверга. Сегодня 15 октября, оказывается, очень интересный праздник, который можно отметить абсолютно всем и каждому. Сегодня день собирания осенних листьев. Пока что все они там не опали, вернее, те, которые опали, не превратились в какой-то перегной, можно их пособирать. Поэтому устройте себе приятную прогулку. Пусть сегодня будет много осеннего вдохновения, ведь листики, они такие яркие, яркие, красивые можно собрать, и кленовые, и дубовые, и березовые листья, например, гербарий, да, аппликацию вспомнить, молодость вот вечную, как только что пелось в песне, осенние поделки, но здесь тоже, вы знаете, у меня, наверное, с детства, а потом еще, когда ребенок был маленький, мне почему-то всегда хочется собирать каштаны, вот, когда они начинают опадать, вот сейчас тоже, мне, я почему-то иду и их собираю, хотя мне, в принципе, уже каштаны не нужны в этой жизни, ну, в данный момент для каких-то поделок, но все равно вот желуди, и как-то в голове так собираешь даже какого-то человечка с шляпкой или лошадку там из спичек и желудей. Ну, видно, где-то это на подкорке остается на всю жизнь. Ну, буду ждать внуков, так скажем, и с ними мастерить. Тем не менее, для многих этот момент остается актуальным. Ну и, как пишет Сергей, иногда лучший отдых – это прогулка среди золота осени. С этим я не могу не согласиться. Собирая листья, мы собираем теплые мгновения. И пусть этот четверг подарит вдохновение, уют и золотое настроение.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 11 часов 28 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
4: Радио СВХ+.

0: очень скучала, но рада, что наши встречи не случайные. Они проходят на регулярной основе. 4 часа нам выделяются в день, и я очень рада с 11 до 15. Как ваше настроение, невзирая на то, что в Латвии пасмурно? Да, с утра был такой густой туман, было крайне сложно передвигаться, а днем морось. Вот это мое любимое слово морось. И небольшой дождик. Днем по стране 10-14 градусов. Правда, в Риге обещают вот такую вот облачность без мороси, якобы, и без существенных осадков. Ну, посмотрим. Я на всякий случай зонт ношу всегда с собой в сумке. Потому что как-то вот бывает, что обещают, осадков не будет, а они есть. И наоборот, у нас такая переменчивая погода. Вот что не переменчиво, так это цифры и числа, в которые некоторые верят. Есть даже целая наука, нумерология. И сегодня у нас дата 15 октября 2026 года. То есть здесь, если все циферки сосчитать, то получаем 8. Восьмерка, хочу вам сказать, это число денег, власти, амбиций и больших решений. Вообще, восьмерка не любит лентяев. Она, в общем, говорит: действуй, давай. А еще вот если взять 15 число, то это число дает 6. Это уже любовь, семья и гармония. Получается любопытное сочетание. С одной стороны, деньги и карьера, а с другой – любовь и домашний уют. Так что сегодня можно крутить роман с начальством. Можно смело заниматься делами, обсуждать финансы и строить планы. Но не забывайте о близких, потому что деньги, что они, приходят и уходят, а человек, который рядом с вами и о вас многое знает, он остается достаточно надолго. Ну, кому-то удается другими путями пойти, а кто-то терпит и все еще за ручку пытается идти по одной тропинке. В общем, нумерология, игра с числами, а свою удачу мы все-таки создаем сами.
1: СВХ+.

единственного человека. День особенный, потому что она родилась. И сегодня хочется поздравить с юбилеем Ольгу Оленьку Козловскую-Балкину. Человека действительно не только красивого и светлого, но и человека с большим сердцем, потому что столько любви, заботы и нежности хватает Оле не только на своих родных, но и на своих хвостиков. Ярая собачница у нас Ольга. Я с особым трепетом отношусь к людям, которые любят животных. Так что, Оля, мы вас поздравляем, тебя поздравляем на «ты». И хочется пожелать, чтобы всегда рядом были люди, которые любят, ценят, берегут тебя так же искренне, как твои четвероногие друзья. Поздравляем, поздравляем с днем рождения. Ну и также хочу напомнить, что у нас есть специальная программа для поздравлений с 15 до 16. Дима Харов играет, в том числе и музыкальные заявки. Так что, если у вас есть кого поздравить, пишите, пожалуйста, на номер 25452525. Ну, а небольшие приветики я передаю в рамках своего эфира. Конечно, вот, например, в Германию. Здравствуйте, пишет Танечка. Передайте мне, пожалуйста, приветик. У нас тоже сегодня пасмурно. Но самое главное, мы встретились и стало солнечно. А вот в Екапилсе, как нам пишет наша радиослушательница, к сожалению, не знаю. Напишите, пожалуйста, как вас зовут, красавица с блондинка. А в Екапилсе тумана не было, погода супер, за окном желтая листва. Всем хорошего дня и настроения. Спасибо огромное. И еще где-то был у меня привет, а из леса я уже передавала. Здесь вовсю клюкву собирает иво, и это замечательно. И еще передаю большой пламенный привет нашей радиослушательнице, которую зовут Марина.

0: интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
1: Žūrija atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026 godalgoti 68 Alkoutlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkoutlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tenet Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Дзелзовас 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс. Цены падают.
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: СВХ плюс.

Лето прошло, 15 октября уже на календаре, и вот наш слушатель Сергей прислал интересную новость о том, что в Японии начался сезон Момидзигари. Это традиционное любование осенними листьями, одно из самых сказочных мест. Для этого знаменитый кленовый тоннель на севере Киото, где привычная поездка на поезде превращается в настоящее такое иммерсивное шоу. А где же вообще проходит? Это живописный участок длиной около 250 метров и расположен на линии Курама железнодорожной компании Эйзан Электро Рейлвей между станциями Итихара и Ниносе. В общем, когда поезд въезжает в тоннель, машинист снижает скорость до минимума и полностью выключает внутреннее освещение вагонов. В абсолютной темноте за панорамными окнами перед пассажирами ярко вспыхивают подсвеченные прожекторами кроны сотен японских кленов от золотисто-желтых до огненно-красных. Представляю, насколько это красиво. И по этому маршруту курсируют уникальные экскурсионные составы вот с этими панорамными окнами от пола до потолка, такие большие. И сиденья, они повернуты прямо к окнам, чтобы пассажирам было максимально удобно рассматривать осенний пейзаж. Спецрейсы с выключением света проходят в рамках ежегодного ночного фестиваля Кибун Моми Торо. Вдоль пути высажено, знаете, сколько? Где-то, ну, около 300 кленовых деревьев, которые подсвечиваются десятками прожекторов. Действительно, очень красиво. Я бы мечтала прокатиться на таком поезде. Но, тем не менее, если прогуляться по латвийским, рижским паркам и там и выехать за пределы города, у нас тоже красота неописуемая во многих уголках. И приглашают нас и в Лиготне, и в Сигулду, конечно же, и в Турайде, и во многие другие места. В Кемере сейчас очень красиво. Пользуйтесь возможностью, пока все листочки не опали, для того, чтобы ими насладиться. Недавно также рассказывала, что еще с детских и школьных времен моей дочери постоянно собираю каштаны, вроде бы уже не нужны. И вот Айна, наша слушательница, постоянно тоже пишет про каштаны, это тоже мое, я вас понимаю. Да, и листья клена, дуба, у меня уже гербарий. Хорошего вам эфира, и вам тоже. Дальше нам сообщают, что, например, в Виленах солнечно, а Дмитрий всех приветствует и тоже, я так понимаю, не любит морось. Ну, а кто ж ее любит, эту самую морось? Еще у нас есть один привет от Антона. Здравствуйте, Антон. Добрый день. Самое лучшее на планете радио, пишет нам Антон из Германии. Очень приятно. И задает вопрос к Андрею из Баварии. Почистил ли он все свои грибы? И Виктору тоже большой привет, который нас то на вы, то на ты называет. Ну, можете и на ты. Какая, собственно, разница? Тогда и мы будем на ты вас величать.

0: Зачем довольствоваться малым, если можно получить все? И вдобавок сэкономить 7000 евро. Открой для себя Hyundai Tucson Premium Edition в Scandi Motors. Матричные LED-фары, впечатляющий цифровой дисплей 12,3 дюйма, интеллектуальный круиз-контроль, максимальный комфорт при парковке и другие топовые функции. Теперь всего от 31 499 евро. Приезжай в Scandi Motors, садись за руль и оцени все сам.
1: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko? Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Sony Arena. Билеты в Билиши Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
5: Музыкальное хранилище. Золотой запас.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, днем ожидается морось, с местами небольшой дождь, ветер слабый, переменных направлений. Днем по Латвии от 10 до 14 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 12, плюс 13. В Даугавпилсе и Резекне 11-12 градусов. В Риге до плюс 11, облачно, без осадков.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Премьер Латвии Кулбрикс сегодня в Брюсселе на заседании Совета ЕС. В том числе будет обсуждать возможный запрет транзит российского зерна на территории всего Евросоюза. С Нового года банки группы СЭП в странах Балтии объединят в одно юридическое лицо с главным офисом в Эстонии. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на латвийских дорогах 90 км в час.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбрикс сегодня находится в Брюсселе на заседании Совета Евросоюза, чтобы, среди прочего, попытаться убедить руководство Альянса запретить транзит российских зерновых на территории всего ЕС. Сама Латвия ввести такой запрет не может. Эти вопросы решаются именно в Брюсселе, а односторонние действия грозят Риге исками на сотни миллионов евро от компаний из США, Швейцарии, Японии, то есть от покупателей российского зерна. Вместе с Эстонией и Литвой Латвия направила соответствующее обращение к руководству Евросоюза. В Брюсселе Кулбрикс также обсудит новый европейский бюджет, безопасность, поддержку Украины и необходимые странам Балтии 10 миллиардов евро на проект Rail Baltica. В следующую среду, 21 октября, Латвию с рабочим визитом посетит наследная принцесса Швеции Виктория. В Риге она встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем и примет участие в приеме по случаю десятилетия Академии будущих лидеров Рижской высшей школы экономики ССИ Рига. Там же она примет участие в дискуссии о женщинах в бизнесе. Принцесса также посетит Латвийский национальный исторический музей и Центр технологий медицинского образования Университета Страдания, где встретится со студентами из Швеции. С 1 января 2027 года банки группы СЭП в странах Балтии будут объединены в одно юридическое лицо – СЭП Банк с главным офисом в Эстонии. В Латвии банк продолжит работу в качестве местного филиала головного эстонского банка. Защиту вкладов и инвестиций вместо латвийского впредь будет обеспечивать эстонский гарантийный фонд. В остальном для клиентов ничего не изменится. Счета, карты, кредиты, все заключенные договоры, интернет-банк и мобильное приложение СЭП будут действовать как прежде. Большинству клиентов делать ничего не нужно будет в связи с реорганизацией. Банк при этом предупреждает, что предстоящим объединением могут воспользоваться мошенники и призывает клиентов быть начеку. У латвийского производителя молочной продукции предприятия «Ранкас Пиенс» серьезные финансовые проблемы. Долг фирмы перед государством превысил 60 тысяч евро, поэтому налоговая служба ввела для компании целый ряд ограничений. Запретила уменьшать основной капитал, регистрировать залоги и проводить реорганизацию. За последний год оборот «Ранкас Пиенс» сократился почти на 13%, а убытки выросли в 2,5 раза, превысив миллион евро. Предприятие терпит убытки уже несколько лет. Ранее его руководство жаловалось на нехватку оборотных средств и собиралось искать дополнительное финансирование и новых инвесторов. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 109 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 10 человек, в том числе 4 пешехода, 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Во всех случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские вчера оформили 392 административных протокола. Из них 2 за агрессивное вождение, а 174 за превышение скорости. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на латвийских дорогах 90 км в час. Исключением стал один участок Видзенского шоссе от Риги до Сигулды. Здесь при хороших погодных условиях можно будет ехать до 100 км в час. Если же погода ухудшится, электронные знаки на трассе снизят ограничение до 90, 80 либо 70 км в час. На Кековской окружной дороге знаки заменят в ночь на пятницу, то есть предстоящей ночью. И в целом, в любом случае, водители просят учитывать реальную ситуацию на дороге, выбирая скорость движения, а именно время суток, темноту или наоборот светлое время дня, дождь, опавшие листья и другие погодные условия. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
3: хочу.

0: Привет всем, отличного настроения. Напомню, что у нас очень много слушателей в Германии, но также есть и слушатели в Великобритании. У нас и даже есть привет от Инты. Записала голосовое сообщение.
1: А у нас в Великобритании погода нас балует. У нас сегодня 18 градусов и тепло.
0: Супер.
1: И у меня розочка расцветает.
0: Очень красивая розочка, Инта. Приятно, что вы нас слушаете. И розочка у вас прекрасная. Я это знаю, потому что вы мне прислали фотографию. Спасибо. Большой вам привет. Но, тем не менее, немцы у нас тоже здесь присутствуют. Вот Андрей пишет. Снова всем здравствуйте. Ну что, готовитесь плакать вместе со мной? Завтра крайний день отпуска. Что нам плакать? Мы вам завидовали весь отпуск, работая здесь. Идите, идите, трудитесь, идите, работайте. Не, ну, надеюсь, что вы отдохнули, Андрюш, и все у вас хорошо. Кстати, вам тут был адресован вопрос от Антона из Германии. Вот он, вопрос к Андрею. Он уже почистил все свои грибы? Напишите, пожалуйста. Вроде я вас как-то даже сводила, пересылала сообщение, или это был Эдуард, я не помню. Но, тем не менее, приятно, что вы нас слушаете и в Германии. Также Тане большой привет. Ну и вообще всем нашим радиослушателям. Слышали, да, новости сейчас? Алексей Новак рассказал, что теперь максимально допустимая скорость в Латвии. Сколько, уважаемые автоводители? 90 километров в час. Ну, там есть какой-то участок, Сигу, где-то, да, но там тоже можно и до 100 вроде бы, но зависит от погодных условий. Поэтому давайте соблюдать скоростной режим, будем внимательны и аккуратны за рулем и уважать других участников движения.
2: СВХ плюс.

случится какая-то хорошая песня по радио. Хочется сделать громче, особенно на шоссе, врубить педаль в пол. Но все, ограничение до 90 км в час по Латвии. Если хотите погонять, пожалуйста, в Германию. Вот Антон прислал нам фотографию. У нас в Германии нет ограничения на автобанах. И сейчас несется он со скоростью 172 км в час. Еще успевает здесь писать нам сообщения в WhatsApp. Но, тем не менее, будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны за рулем. И еще у нас есть привет из Германии. Да, пишет Андрей, с Антоном мы общаемся. Большой ему привет. Слава богу, справился с грибами. Больше в этом году не пойду. Полная морозилка грибов. Супер! Ну и также вот привет у нас был из Германии, был из Великобритании, из Норвегии, а вот теперь из Ирландии. Добрый день, диджей Полина. Йоу, я себя прям чувствую такая. Хочется одно ухо, наушника правое немножко отодвинуть, взять эти вертушки, тут покрутить пластинки. Но я никогда... Я работала в клубе диджеем, но безусловно, это не было такой какой-то микс там бешеный, просто одну за другой песней ставить. Такой был клуб очень интересный, пирамида. Ну, как вспомню, так вздрогну. Ну ладно, было время. Тем не менее, диджей, да, диджейла. А у нас погода пасмурная в Ирландии, пишет Виталий. И по этому поводу предлагаю выпить, причем горячего кофе. И правильно, всем прекрасного дня и хорошего настроения. Спасибо большое. Еще у нас один немецкий привет уже от Эдуарда. Вот только что к нам тоже присоединился. Большой привет. Итак, 15 октября на календаре. Что же можно съесть сегодня праздничного? Начнем, наверное, с Франции. Там сегодня отмечают Всемирный день кальвадоса, знаменитый яблочный бренди из Нормандии. Причем настоящий кальвадос производят не просто из яблока, а из специально подобранных сортов, а затем выдерживают в дубовых бочках. В США сегодня день грибов. Вот, пожалуйста, грибы, отдельное царство живой природы. Кстати, самый большой известный грибной организм занимает несколько квадратных километров в американском штате Орегон. Его срезать практически невозможно. Но сейчас давайте переместимся в Канаду. Там празднуют день шаурмы или день кебаба. Тут все понятно. Сочное мясо, овощи, ароматные специи и соус. Но это еще не все. В Швеции сегодня чествуют сыр фета. В Америке творог, творожный сыр и курицу по-итальянски, известную как каччаторе. Это блюдо традиционно готовят с помидорами, травами, иногда и с вином. Ну, а на десерт американцы предлагают лимонный батончик. Нате вам, закусите. Нежная выпечка с яркой кислинкой. В общем, кто сейчас отправился на обеденный перерыв, приятного вам аппетита.

сами. Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: расходиться в прямом смысле слова, когда расходишься. Да, давайте не будем о плохом, давайте о хорошем. Вот даже если вы чувствуете себя не очень, есть нормальная, хорошая новость. Оказывается, чтобы прожить дольше, совсем не обязательно кардинально менять свою жизнь. Вот ученые из Сиднейского университета выяснили, что даже небольшие изменения в повседневных привычках могут заметно повлиять на продолжительность жизни. Исследователи проанализировали данные почти 60 тысяч человек, то есть такая много, группа большая, и пришли к интересному выводу. Всего 5 дополнительных минут сна, 2 минуты физической активности и еще одна порция овощей в день, связанная с возможностью прожить примерно на год дольше. А если увеличить продолжительность сна на 24 минуты, добавить 4 минуты движения и серьезнее пересмотреть рацион, можно рассчитывать примерно на 4 дополнительных года здоровой жизни. По расчетам ученых, сочетание полноценного сна, регулярной физ-активности и правильного питания потенциально связано почти с 9,5 дополнительными годами жизни. Вы можете себе представить? Ну, конечно, это статистические оценки, не гарантия для каждого человека, но главный вывод исследования очень простой. Не обязательно как бы начинать новую жизнь там, с понедельника, с новой недели. Можно что-то поменять прямо сегодня, чуть больше двигаться, немного раньше ложиться спать и, безусловно, не забывать про овощи. Вот сейчас отправляйтесь на обеденный перерыв, обязательно свежие овощи включите в свой рацион. 12:29. Из разных стран мы передавали приветы. Из Германии, из Великобритании, из Ирландии, из Норвегии. Вот Алусик пишет нам: «Здравствуйте, Полина, надо расширить границы. Привет из солнечной Швеции». Как раз наша принцесса Виктория едет в Латвию. Ну что, тогда ждем вместе с Викторией и ваше шведское солнышко.
1: СВК плюс.

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания «Латвия Свалсмыжи» сообщает, что в ее рижском центре обслуживания клиентов по адресу улица Вайнедес 1 открылась выставка работ студентов Латвийской академии художеств «Стипендия «Латвия Свалсмыжи» в искусстве 2026». Она проводится уже в 10-й раз. Там молодые художники представили работы на тему «Кислород», посвященные взаимодействию искусства, леса и человека. Впервые произведения для этого конкурса создавались во время специально летнего планера в природном парке Тервете. За отведенное время учащиеся писали картины на специально подготовленной березовой фанере, которую предоставила компания «Latvia Spinneris». Этот единый материал связал творческий процесс с древесиной как природным ресурсом латвийских лесов, а также придал юбилейной выставке общий визуальный характер. Посетители выставки увидят работы студентов первого и второго курсов кафедры живописи Латвийской академии художеств. Победителя конкурса и получателя стипендии определит жюри из представителей вуза и Латвии с Валсмежи. Результаты объявят 30 октября. До этого дня выставка открыта по рабочим дням с 9 утра до 5 вечера.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Латвия с Валсмежи.
2: Леса покрывают больше половины территории Латвии, и с каждым годом они продолжают прирастать. Насладись улучшением самочувствия в латвийских государственных лесах, где тебя ожидает свежий воздух, чистая окружающая среда и более 290 мест для здорового отдыха и объектов для осмотра. И помни, что в лес принес, то с собой и унеси. А тот, кто мусорит в лесу, сам превращается в свет.

0: Плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erste Finance.
2: Erste Finance. Финансируем решениями. Яудигай узнямума из аукцмей.
3: Ну что, прямо сейчас я готова разыграть 100 евро. 25, 45, 25, 25. Дозванивайтесь. Но прежде важная информация. Да, получил крупный заказ, но не хватает денег на закупку сырья. Да, нужно рассчитаться с поставщиками, но все деньги заморожены в товарных запасах. Да, хотелось бы вложить средства в развитие бизнеса, но деньги нужны для повседневной работы компании. Знакомая ситуация? Erste Finance поможет устранить все препятствия на пути к развитию бизнеса. С помощью краткосрочного займа, финансирования закупок или лизинга открывай новые возможности для заказов, приобретения техники и развития компании. Erste Finance знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому рассмотрит твою заявку быстро и без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на erstefinance.lv. Erste Finance – финансовые решения для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Ну а сейчас давайте, давайте, я уже услышу голос претендента. Алло!
4: Алло!
3: Здравствуйте, здравствуйте! А, как вас зовут?
4: Виктория.
3: Виктория, очень приятно. Как вы себя чувствуете сегодня в этот осенний день?
4: Замечательно.
3: Это круто. Листья собирали какие-нибудь для гербария?
4: Нет, каштаны только с ребенком.
3: А, каштаны все-таки собирали. Да. Интересно. Да. И желуди тоже, нет?
4: Нет, только каштаны.
3: А что вы из каштанов какие? Поди с пластилином, небось, там что-то?
4: Нет. Просто для декора так вазочку стеклянную насыпали.
3: А, интересно. Да. Ой, кстати, там было сообщение у слушательницы, я обязательно зачитаю. Там, оказывается, есть примета, что каштан нужно носить с собой в кармане, и тогда это якобы к деньгам.
4: Да?
3: Да. Вот у вас есть каштан, поэтому вы и дозвонились уже, мне кажется.
4: Да.
3: Ну что, первый шаг сделан. Я вам желаю удачи. Так, Виктория, правильно?
4: Да.
3: Вот,
4: да.
3: Это у меня память такая-то. Вроде уже взрослая. А, ну да, уже возрастная. Хотела сказать девичья, но уже такая больше пенсионерская. А, ладно, итак, давайте. Готовы? Сейчас напомню, задам вопрос. Вам нужно дать 5 верных ответов за 5 секунд. И если у вас получится, вы выигрываете 100 евро. Я вам пожелаю удачи. За вас болею.
4: Спасибо.
3: Итак, пожалуйста, Виктория, назовите 5 любых видов документов.
4: Паспорт, ID, свидетельство о рождении.
3: Жаль, потому что там же свидетельство о рождении, о браке, о разводе, да. Можно было свидетельств набрать разных. Но, тем не менее, мне было очень приятно с вами познакомиться. Я рекомендую вам дозваниваться еще, потому что вы можете это сделать, пока не выиграли и не победили. Хорошего вам дня, ребенку привет от тети Поли. Собирайте каштаны, желуди, присылайте фотографии поделок. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Ну вот, к сожалению, Виктория тоже не справилась, хотя мне очень хотелось, чтобы сегодня был победитель, но, тем не менее, это всего лишь игра. Главное, что мы на связи на контакте с нашими радиослушателями. Впрочем, как только вы услышите этот звук в сегменте уже в драйв-тайме или в хороших новостях, я не знаю, когда Димхаров захочет сыграть этот конкурс, то срочно дозванивайтесь до нашей студии.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erste Finance.
2: Erste Finance. Финансируем решениями. Яудигай узнямума из Аугсмей.
5: СВХ Плюс.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alteiro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
7: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
8: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стабо.
9: СВХ плюс.
10: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы намекать.

Москвы 47 минут. Ну что, вот грибной сезон потихоньку завершают наши латвийские грибники. Вот Виктор пишет, все, закрыли сегодня грибной сезон, сгоняли в лес. Вот весь сбор. Но нашел все-таки один подосиновик, один боровичок, оригинал, несколько польских, маховички, подберезовики, несколько штук. И красавицы, лисички, сестрички. А да, и чагу молодую сбил с березки, 3,5 метра, примерно красивая пойдет на лекарство. Спасибо вам, Виктор, и классного вам дня. И вам тоже желает всем замечательного дня и приятного аппетита, кто, как и я, обедать отправился. Ой, а я сегодня до 16 поработаю и отправимся с женой в театр на Балдырай. Ух, скорее бы. Ой, я за вас очень рада. Иван, говорят, спектакль потрясающий, поэтому рада за вас. Приятного вам просмотра. А я сегодня пойду на аквариум. Сегодня пойду Бориса Борисовича смотреть и слушать. Очень-очень рада от этого. Ну и также вот от Ирины привет, который прислала Ириночка еще у нас в завершении прошлого часа, но я как-то запамятовала, простите меня, пожалуйста. Ну, мы сегодня собираем и листочки, и каштаны, и всякие желуди, и вот пишет Ирина, добрый день, а я тоже собирать хочу каштаны. Девочка Ира, 52 годика, но их почему-то нет на моем пути, они очень красивые, даже просто в вазу положите. Еще говорят, надо каштан носить в кармане, будут деньги водиться. Все, это Ирина пишет, примета такая. Я сегодня наберу себе каштанов во все карманы мыслимые и немыслимые, их распихаю, чтобы все у нас было замечательно и хорошо. Так, Ива из леса шлет фотографии клюквы и грибов. Сергей тоже присылает. Я так понимаю, что Серега вместе с Виктором там собирал грибы, или, может быть, по раздельности, но, тем не менее, тоже здесь очень интересные. Вот. И Иван пишет, голос не сорвите на БГ. Но это я не знаю. Если что, завтра буду шепотом разговаривать. Ну, в эфир выйду обязательно. И еще, немножечко забегая вперед, хочу сказать, что скоро у нас ожидаются гости. Причем гость будет с инструментом, с дудуком. Дудукист Тигран Туманян. Мы поговорим о концерте «Эхо Вечности». 23 октября в 19.00 во Дворце культуры ВЭФ состоится. Причем Тигран будет не один здесь в студии. Вместе с ним певица Елена Исаян. И мы как раз поговорим о теплом, глубоком, немного печальном звучании дудука. Наверное, это такой один из самых узнаваемых голосов армянской музыки. И очень... И пойду, в общем, встречу гостей, с вашего позволения. Далее новости с Владимиром Новодворским. И вот в начале будущего часа вновь всех поприветствую. Слава, слава, я не права, ты мой любимый человек. СВХ плюс.

0: Swedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Swedbank lietotnē vai internetbankā. Swedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 кг с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
2: Scandi Motors приглашает на юбилейный торт. В этот раз на четырех колесах. Легенда кроссоверов Nissan Qashqai отмечает 20-летний юбилей. Праздничный подарок – специальная версия Qashqai Carbon Edition. Спортивный дизайн и превосходный комфорт для повседневных приключений. Всего за 29 990 евро. Приезжай в Scandi Motors на Лейлербес 32. Садись за руль и присоединяйся к празднику. Запишись на тест-драйв. Scandi Motors LV.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Gudra izvēle 5L2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim. Vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, местами туман, днем морось, небольшой дождь, ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 14. В Лепе и Венспилсе 12-13, в Даугавпилсе, Резекне 11-12, в Риге до плюс 11 и без осадков.
0: Радио СВХ.

0: Национальное объединение в новом правительстве хотело бы сохранить руководство Министерства внутренних дел, но не следует судить о США только по заявлениям президента Трампа, призывает глава МИДа, директор ФБР, приехал с визитом в Россию. В Риге час дня, новости на СВХ+, в студии до 6 вечера, Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Оснащение всех автозаправочных станций генераторами и спутниковым интернетом потребует значительных инвестиций, поэтому требование установить такое оборудование на всех АЗС без государственного софинансирования было бы несоразмерным, заявляют торговцы топливом. Следует составить карту конкретных АЗС в каждом регионе Латвии, которые должны соответствовать требованиям по наличию генераторов и спутникового интернета, но распространять эти требования абсолютно на все заправки не следует, заявляет торговец топливом. Следующее правительство должны формировать партии нынешней коалиции, продолжая проводить национально ориентированную политику и политику, основанную на вопросах безопасности, заявил депутат Сейма от Национального объединения Артур Сбутанс. Одним из приоритетов национального объединения станет продолжение начатой работы в сфере внутренних дел, включая укрепление границ, ограничение иммиграции и усиление служб внутренних дел. Партия также хотела бы взять на себя ответственность за одну из отраслей народного хозяйства, например, Министерство экономики. Латвийский союз свободных профсоюзов призывает Министерство внутренних дел возобновить диалог с профсоюзом работников внутренних дел Латвии. Игнорирование социального диалога создает угрозу внутренней безопасности государства. Профсоюзы призывают кандидата на пост премьер-министра Андриса Кулбергса при формировании нового правительства выбрать на должность министра внутренних дел профессионального и ответственного кандидата, разбирающегося в отрасли, уважающего работников и их профсоюзы и способного выстраивать полноценный социальный диалог, говорится в заявлении Союза профсоюзов Латвии. Нужно оценивать не только заявления, но и действия. Так министр иностранных дел Латвии Байба Бражи прокомментировала сближение президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в последнее время. Мы смотрим на ситуацию с рациональной точки зрения, что изменилось на практике, изменились ли наши отношения с США, есть ли какие-то признаки того, что изменилось наше стратегическое партнерство. Таких признаков нет, сказала Браже. Министр также считает, что Европе не следует сосредотачиваться на критике США. Вместо этого европейские страны должны сами принимать меры по сдерживанию России. Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл с визитом в Москву. В ходе двухдневного визита Патель посетит Москву и Санкт-Петербург. Согласно информации российских СМИ, Патель прибыл для встречи с представителями России. Темы переговоров и состав участников не уточняется. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить по этому поводу, поскольку о подобных визитах практически никогда не объявляют заранее. В одном из многоквартирных домов Лепы в воде обнаружили бактерии легионеллы, а один из жильцов здания заразился так называемой болезнью легионеров. По имеющимся данным, серьезных осложнений со здоровьем у него нет. Бактерии легионеллы способны выживать в воде при температуре от 20 до 50 градусов. Обычная температура горячей воды в тепловом узле поддерживается на уровне 55 градусов. В среднем в Латвии ежегодно регистрируется от 60 до 80 случаев заболевания легионеллиозом. Для Лепы это уже пятый случай. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Акционерное общество Латвия с кредитной помощью программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Зелзова 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс, цены падают.
3: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция Зип-Зип-Зип. Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
5: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
6: Все дороги ведут к нашей встрече. Все мое найдет меня точно.
7: СВК плюс. Помнишь?

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, 13 часов и 14 минут, и я сейчас здесь не одна, и мы даже не вдвоем, и не втроем, я бы даже сказала, что вчетвером, потому что здесь нахожусь я, здесь находится напротив меня дудукист Тигран Туманян, здравствуйте, Тигран.
3: Здравствуйте.
2: Великолепная певица Елена Есаян, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: И у нас дудук тоже.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Есть ли у него какое-то имя, вы к нему как-то обращаетесь?
3: Дудук.
2: Дудук, здравствуй, Дудук. Да, дело в том, что, ну, мы уже рассказывали, но я хочу напомнить, что совсем скоро, 23 октября в 19:00, во Дворце культуры ВФ, концерт «Эхо вечности». И вот главный герой вечера, конечно же, это Дудук. А потом это Тигран Туманян. Ну, мы шутим, конечно же, Тигран Туманян, потому что без вашего мастерства бы музыка и не полилась, и не позвучала. А будет и Елена Есаян. Ну, расскажите, пожалуйста, еще я знаю, там музыканты будут присутствовать. Расскажите об этом мероприятии.
3: Будет присутствовать талантливый, известный в Латвии музыкант Рихард Либетис. Томас Анч играет на виолончели, Ольга Бучинская на скрипке, Елена Есаян на вокале, и на барабанах у нас Сигвард Дижайс.
2: Ну вот Дудук и человеческий голос, мне кажется, что это такое крайне эмоциональное сочетание. Вот, Елена, скажите, как вам работается вместе с Дудуком Тиграна?
4: Да, мне очень хорошо работается, поскольку я сама тоже армянка, и обожаю наши песни, и обожаю Дудук, и это звучание, и это сравнение, мне кажется, очень правильное голоса и звучание Дудука. Поэтому это, конечно, сплошное удовольствие для меня.
2: Но мне кажется, что вот есть музыкальные инструменты, которые реально узнаешь буквально с первых нот. Дудук — это как раз-таки такой музыкальный инструмент, который ни с чем не перепутаешь. Может быть, мы сейчас попросим сразу Тиграна, ну, немножечко что-то нам проиграть, порадовать нас какой-нибудь мелодией.
3: Да, конечно, я сыграю композицию из кинофильма «Гладиатор».
2: О.
3: Фундамент этого произведения — народная армянская песня «Сирец и Яра Старан» про любовь, если вкратце.
2: Ой, мы будем очень счастливы.

0: Это действительно очень волшебно. Спасибо вам большое. Я, если правильно прочитала вашу биографию, вы родились в Армении, правильно?
1: Верно.
0: Но с детства живете в Латвии. Да?
1: Верно, правильно.
0: Это правильно, да? А когда вы вот лично услышали впервые дудук, и вот когда решили, что все, мне обязательно надо научиться играть на этом инструменте?
2: На самом деле, в детстве у меня получилось так, что я ходил в музыкальный класс, с музыкальным уклоном у нас был класс, да, есть математический, но вот у меня был C-класс с музыкальным уклоном, и там 9 лет я обучался игре на фортепиано. Но так получилось в жизни, что с фортепианом сейчас немножко на «вы», и перешел на дудук. Мне было 17 лет, я побывал здесь у нас в Риге на большом концерте дудука и влюбился, расплакался, и с этого момента я начал заниматься, я просто для себя решил, все, я лечу в Армению, там я занимаюсь у мастеров, учусь, и у меня не было цели выступать, я не хотел, у меня просто была любовь к инструменту какая-то неземная, и я просто занимался, и это привело его к сцене. Но в планах сцены не было.
0: А что было самым сложным вот в начале вашего обучения?
2: Самое сложное, наверное, это было найти мастера и полет в Армению. Uh-huh. Да, потому что у нас в Латвии, к сожалению, нет мастеров, которые могут по-настоящему преподавать, да, не на любительском уровне. Вот это было самое сложное. А дальше, так как не было какой-то большой цели, связанной с инструментом, просто была любовь и желание обучаться, я не осознавал грани сложности. Просто занимался, учился, и вот спустя 10 лет какой-то результат появился.
0: Ну а как вообще вот потом это все, ну сейчас вы выступаете на сцене уже с большими артистами, расскажите, как вот дальше стремительно достаточно стала развиваться ваша карьера?
2: Сейчас я просто понял, что нашему любимому зрителю очень нравится дудук, звучание, да, звучание как соло в исполнении, так и нашей группы. Вот поэтому я не представляю, что мы какой-то день перестанем выступать. Просто хочется вот эту всю красоту, любовь, да, вот медитацию, философию передавать людям, чтобы они наслаждались максимально звучанием этого инструмента.
3: На самом деле, очень часто люди не представляют даже, что они услышат на нашем концерте, потому что есть такая ассоциация с дудуком, наверное, не знаю, правильно, неправильно, но она существует, что вот это такой очень меланхоличный инструмент, под него вот грустить, там поплакать. Но мы на своем концерте показываем, что да, это имеет место быть, но также это очень многогранный инструмент, и его можно услышать в очень разных аранжировках, интерпретациях и жанрах.
0: Есть ли в программе какая-то композиция или несколько, которые вы особенно ждете именно как дуэт вот, совместным исполнением?
3: Ну, наверное, в совместном я бы назвала такую довольно известную композицию, которую почему-то за рубежом Армении обычно просят исполнить. Это, она называется «Оф Сирюн Сирюн». Вот ее, наверное, нас моя любимая, по крайней мере.
2: Я обожаю произведение композитора Хайко, который писал музыку для саундтреков к фильмам.
3: Да, это современное.
2: Это современная музыка, ну да, Елена, конечно, там не поет, но да. Это вот самые мои любимые произведения, которые вот мы с группой играем.
0: Ну, а вообще насчет вот инструмента, как дорогой ли этот сам по себе инструмент дудук, сколько он изготавливается? Я знаю, что он только из абрикосового дерева изготавливается. Вот как есть, существуют мастера там скрипичных дел, наверняка есть мастера, которые, ну вот, только они изготавливают самые качественные дудуки.
2: Если говорить про материальную цену дудука, 200-250 евро, да, полный комплект, но сложность найти хорошего мастера, кто делает именно хорошие насадки для инструмента, uh-huh. да, которые непосредственно сам звук извлекает. То есть по бюджету, наверное, дудук один из самых дешевых инструментов, да, но зато он богат своим звучанием и также имеет очень длинный путь к обучению. То есть по конструкции это примитивный инструмент, абрикосовая трубка, и насадка в виде из бамбука, да, из которого сам звук извлекается. Но обучение в Армении имеет путь, школу, это музыкальная школа, это училище дальше, и еще консерватория есть. То есть простой, но сложный очень в обучении.
0: А есть ли разные разновидности и размеры инструмента?
2: Есть разные тональности, ля, до, си, соль, да, также есть дудук, бас, тенор, альт, очень много разновидностей. Но самый популярный, который мы обычно слышим на концертах, в фильмах, это ля-дудук.
3: И да, он есть разных размеров.
2: Есть дудук метр.
0: Метр?
3: Да, да.
2: Это бас-дудук.
0: Но у вас среднестатистический дудук, самый удобный в использовании, можно сказать.
2: Самый классический, который используется в целом.
0: Но если все же на дудуке ноты, которые особенно сложно брать, как бы, или...
2: Сложность дудука именно в конструкции. Если мы говорим про кларнет-саксофон, там есть клапаны, которые закрывают половинчатые ноты. Да?
3: Полутона.
2: Да? Здесь именно это надо пальцем правильно поставить, губами, щеками и еще потоком воздуха надо все это контролировать.
0: А сколько он примерно вот служит по времени один инструмент?
2: Один инструмент, если физически его как-то не уронить, не сломать, он может быть, ну, в рамках разумного, вечным, да. Но саму насадку меняют примерно раз в полгода.
0: У вас есть ли какой-то вот свой, ну, не то что любимый дудук, но вот, знаете, с которым связаны, может быть, какие-то особенные воспоминания, которые для вас вот являются дорогим?
2: Это дудук, подаренный моим дядям. Дядей, он тоже... выступал, царство ему небесное. Это вот первые шаги, которые я в целом начал в этом направлении.
0: Может быть, вы еще сейчас что-нибудь сыграете для нас?
2: Да, конечно.
3: Произведение 10 века, может быть, как пример древности, во-первых, нашего инструмента, во-вторых, нашего культурного наследия, так сказать.

0: Спасибо вам большое. Тут вот есть вопросы тоже от слушателей. Сергей спрашивает, ну, пишет, игра на дудуке требует особой техники дыхания и невероятных эмоциональных затрат. Как вы, Тигран, восстанавливаетесь после концертов, где выкладываетесь на все 100%?
1: Хороший вопрос. На самом деле, дудук очень тяжелый инструмент, особенно когда мы на концерте не просто играем ноты, да, мы стараемся душу вложить все это дело. И это времяпровождение с семьей, это на природе. Я люблю очень гулять по морю, отдыхать. Ни в коем случае никаких вредных привычек у меня тоже нету. То есть курение, я думаю, мешает этому инструменту. Я не курю. Пью, но по праздникам, но...
2: Да, на самом деле у нас такой процесс восстановления после концерта довольно, наверное, обычный. Это мы едем после концерта домой, обязательно с родителями, делимся эмоциями, рассказываем там какие-то впечатления с нашей стороны, как так артистов, и родители делятся впечатлениями как зрители. И это наши детки, которые нас ждали весь день.
1: На самом деле вопрос очень хороший, потому что после концерта остается минимальная доля зарядки только доехать до дома.
2: Да.
1: Потому что я чувствую, что даже вот управление ногами очень тяжело. Потому что это и стресс, и переживания, и эмоции, и сам концерт, как до, так после. Устаешь очень сильно, на самом деле.
0: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную коммерческую информацию, после чего продолжим. Напомню, что у нас в гостях дудукист Тигран Туманян и певица Елена Исаян. 23 октября в 19 Дворец культуры ВФ, концерт «Эхо вечности».
3: Заколосились хиты. Налились рейтинги.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 13 часов 30 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.

0: 31 минута. Напомню, что у нас гости — это дудукист Тигран Туманян, это певица Елена Исаян и это дудук, инструмент. Напомню, что 23 октября в 19:00 во Дворце культуры ВФ концерт «Эхо вечности». Еще раз приветствую вас. Может быть, кто-то только к нам присоединился. Вот, кстати, вначале вы играли небольшой кусочек из «Гладиатора», и вот ведь после выхода этого фильма с музыкой Ханса Циммера и игрой легендарного Джавана Гаспаряна дудук стал суперпопулярным и в Голливуде. И как это повлияло на традицию? Помогло ее сохранить или превратило инструмент в такой экзотический штамп для саундтреков, спрашивает наша радиослушательница.
1: Очень хороший вопрос, на самом деле. Произведение, конечно же, играется и в кинофильмах, но на концертах больших, да, как в Армении, так и за рубежом, звучат армянские народные традиционные песни композиторов, таких как Комитас, Аят Нова, современных композиторов, из саундтреки из кинофильмов. Все равно 99%, я бы сказал, вся эта музыка сохранилась.
0: Вопрос еще есть от Сергея. Есть ли мировой хит или современная песня, которую вы очень хотите переложить на дудук, но пока не решились?
2: Я думаю, что не то, что не решились, а это, наверное, дело времени, потому что если очень захотеть, то можно, в принципе, наверное, любую композицию саранжировать так, чтобы там участвовал и дудук. Но вот сейчас, например, мы играем и поем песню «Адажу» с участием дудука. Очень красиво. Лично я бы хотела спеть песню французскую «Малада». Не знаю, может быть, слушаешь. Я думаю, знакома слушателям. Ее я бы, наверное, очень хотела сделать с дудуком.
1: На самом деле, вот первый наш концерт, который мы сделали такой интернациональный микс из произведений. Это были как армянские, так и Бесаме Мучо, Лара Фабиан. Очень много разных жанров было в музыке, но мы поняли, что это никому не надо, это неинтересно. Бесаме Мучо на дудуке — это никому не надо, это неинтересно, это скучно, этим занимается условно саксофон, да, другие нотки, другой жанр, по-другому звучит. Если мы говорим про дудук, народ хочет именно армянские произведения, вот это максимально цепляет, а так на нем можно сыграть абсолютно любое произведение.
0: Вот Олеся пишет: «Я не армянка, но обожаю звучание дудука, особенно в песне «Армения моя». Здесь очень много сердечек вам прислали, вам, Елена».
2: Спасибо,
0: вам.
1: Взаимные сердечки.
0: Также здесь вот радиослушатель Владимир пишет, что у меня коллеги из углов повылезали, как змеи под дудук. Я аж погромче сделал. Но, видимо, Владимир путает вот с другим духовым инструментом. По-моему, под дудук змеи не вылазят.
1: Может, где-то вылазивают, но на самом деле, да, многие путают с таким восточно-горным индийским где-то инструментом, но это абсолютно не так. Приглашаем на наш концерт послушать настоящую красоту данной музыки.
0: Но все же, я так понимаю, что не только армянские будут произведения, будут и международные, да, тоже в этой программе 23 октября.
2: Да, у нас мы делаем такую программу, чтобы было интересно слушателю, ну, интересно нам, конечно, тоже, как музыкантам. И у нас разножанровая программа, скажем так, да, у нас фольклор, у нас современная какая-то музыка, какие-то поп-произведения, поэтому, да. У нас довольно интересный концерт.
0: Еще вот очень просят вас сыграть что-нибудь. Наши радиослушатели хотят насладиться звучанием инструмента. Тигран, порадуйте нас, пожалуйста.
1: Произведение называется «Бармантхоф», в переводе «Легкий бриз».

0: Ну вот Карина пишет, наша радиослушательница, музыка дудук до мурашек. Вот тут поклонники у вас. И Марина тоже. Марина просит сыграть старинные часы Пугачевой. Ну, у нас Марина сейчас никак не совсем стол заказов сейчас, но тем не менее, видите, как слушатели у нас, особенно радиослушательница, извините, Елена. Вот. Так, тут еще такой личный вопрос. А вы, ну, если это уместно задать, вы меня простите. Тут просто Сергей спрашивает, вы пара? Видимо, это он понял, когда вы возвращаетесь после концерта вместе. Все услышит, все услышит.
1: Да. Мы муж и жена.
2: Я думаю, это не секрет.
0: Хорошо. Тогда, ну, у вас и подрастающее поколение есть.
1: Да.
0: Как интересуется ли музыкальным инструментом уже сейчас? Просят попробовать поддудеть. Я извиняюсь, что я так, ну...
2: Честно, да, сын Давид интересуется очень сильным инструментом. Я, конечно, стараюсь прятать, чтобы не сломал он. Но у него уже есть... свои детские дудуки.
1: Да, на которых он играет каждый день обязательно и показывает, как папа играет на сцене и как он ему хлопает.
0: Супер, замечательно. Ну, еще раз хочу отметить, что на концерте, также в концерте будут принимать участие не только Тигран и Елена, но и также Рихард Ибетис, Сигвардс Дижайс, другие профессиональные музыканты. А как вообще родилась идея собрать именно вот такой состав? Долго ли вы приятельствуете, знаете друг друга?
2: Мы знакомы уже около 4 лет с данным составом. Вот, просто история такая, что один дудук на сцене будет очень грустно, поэтому мы собрали другие инструменты, чтобы у нас появилась где-то и философия, и грусть, и радость, и танцы, и медитация, поэтому без этих инструментов я не представляю, да, нашу группу. Почему именно эти инструменты? Виолончель очень похож с тембром дудука. Скрипка где-то помогает в сольных произведениях. Гитарист больше как басовая часть, ну и барабаны, конечно, ритм.
0: Юлия вот пишет, добрый день, меня звучание дудука или дудука переносит в горы, под облака. Это сказочное звучание древности и мудрости, вот пишет Юлия.
2: Абсолютно верно, это и есть дудук.
0: Ну что, тогда мы перенесемся в горы под облака прямо во Дворце культуры ВЭФ, я так понимаю, да. 23 числа. Спасибо огромное, что вы к нам заглянули. Тогда в следующий раз увидим вас уже на сцене. Желаем вам, чтобы концерт прошел успешно.
1: Спасибо большое и ждем всех обязательно.
2: Спасибо, очень ждем всех.
0: И нет, вы думаете, я вас сейчас так отпущу? Нет, пожалуйста, еще вот что-нибудь напоследок сыграйте нам и нашим радиослушательницам. Тигран.
2: Популярная армянская песня «Офсирюн-сирюн».

0: Браво, спасибо вам большое. Спасибо, Тигран, спасибо, Елена.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо, до встречи.
0: Не хочется вас отпускать, но до встречи. До встречи 23-го.
3: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

0: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
1: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājumus līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
6: СВХ плюс.

0: медсестра. Скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
1: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
0: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
1: Доктор, а что насчет пациента?
0: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые
2: вкусные семечки, yes! Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билетшоу-сервис.

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом.

0: 9:54 минуты. Всем отличного настроения. Недавно у нас гостил дудукист Тигран. И вот здесь много продолжает поступать сообщений. Еще раз хочу напомнить, что 23 числа в зале, в Дворце культуры, вот так правильно сказать, ВЭФ, вы можете послушать этот замечательный армянский инструмент. Тигран Туманян, певица Елена Исаян и другие замечательные исполнители. И вот тут наши радиослушатели стали делиться, на чем они в детстве играли. Вот кто-то занимался, играл на фортепиано, а кто-то на скрипке. Это у нас Марина написала, что играла очень долго и до сих пор вспоминает. Здесь вот фотографию прислала тебе маленькой вместе со скрипкой. Евгений написал, что всегда хотел играть на каком-то духовом инструменте, но потом, вернее, я так поняла, мама хотела отправить на духовой, но он сам хотел играть на ударных, на барабанах. У каждого свои воспоминания. Но у кого-то вот тоже, например, Владимир пишет, что дудук очень грустный инструмент. Он звучит как скрипка, сразу становится грустно. Ну да, он такой грустный. Мы, кстати, еще подсняли тут видео для нашего Инстаграма, и как раз-таки на этот вопрос, вот Диана Саула взяла экспресс-интервью у Тиграна, тоже он ответит, и можно будет скоро увидеть видео в наших социальных сетях. Ну, еще я хочу передать большой привет нашей постоянной радиослушательнице Карине, которая тоже написала, что музыка дудука до мурашек, и также попросила передать привет крестнице. У нас сегодня 5 лет, как я ее крестная. Передаем вам привет. Олег написал, что учился играть на гитаре, но, разобрав ее на части, закончил учебу. Ну да, то ж такое происходит, то ж такое бывает. Я помню, хотела в детстве научиться играть на фортепиано, но тогда не было возможности установить инструмент дома. И мы пришли к учителю непосредственно, где можно было это делать. Но мне как-то сказали, что маме моей сказали, что у вас слух есть, а у вашей девочки нету. И развернули меня тогда. Ну, раньше, в то время, долго не церемонились, так скажем, с детьми на тренировках и в музыкальных школах. Ты дурак, тебе ничего не получится, до свидания. Так вот моя мечта — научиться освоить нотную грамоту, научиться играть на каком-то музыкальном инструменте. Развеялась пока, но я знаю, что и люди старшего возраста тоже открывают в себе таланты уже. И на старости лет почему и нет, и не обучиться какому-то инструменту можно попробовать. Пока умею играть только на нервах у своего супруга, это у меня получается очень хорошо. Впереди у нас новости, после которых продолжим. Нет среди них одинаковых.
1: Ангелы ездят на черных масках. СВХ+.

0: ЖКХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 10. На востоке возможны заморозки до минус 1. Завтра днем перемена облачности без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. В Лепе и Венспилсе до плюс 15. В Даугавпилсе и Резекне 11-12. В Риге без осадков и около плюс 13 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 47 проголосовал за национальный роуминг в случае кризисной ситуации. В отношениях с США ничего не меняется, уверяет премьер. Министерство финансов оценивает возможность покупки временного моста через Даугаву. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Оснащение всех автозаправочных станций генераторами и спутниковым интернетом потребует значительных инвестиций. Поэтому требование установить такое оборудование на всех АЗС без государственного софинансирования было бы несоразмерным, заявляют торговцы топливом. Следует составить карту конкретных АЗС в каждом регионе Латвии, которые должны соответствовать требованиям по наличию генераторов и спутникового интернета. Но распространять эти требования абсолютно на все заправки не следует, заявляют торговцы топливом. Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону об электронных коммуникациях, которые предусматривают обеспечение возможности получения услуг мобильной связи всеми конечными пользователями мобильных сетей в кризисных ситуациях. Законопроекту присвоен статус срочного. Операторы мобильной связи в кризисных ситуациях должны будут обеспечить национальный роуминг, который позволит пользователям получать услуги мобильной связи. В случае прекращения работы сети одного из операторов мобильной связи национальный роуминг может обеспечить возможность подключения к сети другого оператора для получения услуг мобильной связи. Латвия по-прежнему рассчитывает на поддержку США, а отношения с этим стратегическим партнером остаются крепкими. Об этом сегодня заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по прибытию в Брюссель на заседание Европейского совета. Несмотря на последние события, связанные с Украиной, Латвия по-прежнему рассчитывает на поддержку США как стратегического партнера. Страны Балтии не ощущали какого-либо изменения в уровне поддержки со стороны США. «У нас очень крепкие отношения», заявил Кулбергс. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевич также подчеркнул, что в настоящее время нет оснований сомневаться в готовности кого-либо из союзников по НАТО защищать Латвию, Литву, Эстонию или другое государство, член Альянса. Директор Федерального бюро расследования США Кеш Патель прибыл с визитом в Россию. В ходе двухдневного визита Патель посетит Москву и Санкт-Петербург. Согласно информации российских СМИ, Патель прибыл для встречи с представителями России. Темы переговоров и состав участников не уточняется. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить по этому поводу, поскольку о подобных визитах практически никогда не объявляют заранее. Министерство финансов и предприятия Латвии Свалсцеле оценивают техническую возможность строительства временного моста через Даугаву и связанные с ним расходы. В планах предприятия Латвии Свалсцеле было приобрести прочный временный мобильный мост, но к 2029 году. Теперь этот процесс хотят ускорить, чтобы использовать его уже во время ремонта Вантового моста, сообщил мэр Риги Весторс Клейнбергс. По словам мэра, это очень прочный мост, по которому можно ездить как на танках. Также мост можно разбирать как кубики Лего. Как отметил мэр, мост затем поступит в национальные резервы, а опоры для моста будут построены так, чтобы пригодиться городу и позже. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

Всем привет, всем отличного настроения. Как вы себя чувствуете? Надеюсь, хорошо. Кто учится, то я вас поздравляю. На будущей неделе каникулы. Ну, конечно, кто учится в школе, школьные каникулы. У студентов, наверное, надо будет еще и продолжить обучение. Но, тем не менее, тоже целая неделя. И вроде бы обещают погоду плюс-минус такую нормальную для октября. Ну, так что можете строить планы на будущее каникулы. Ну, а мне тут одна новость понравилась, ведь часто уже, ну, как говорят о том, что искусственный интеллект может заменить некоторые человеческие профессии, роботы и так далее. Вот в Дании решили доверить ночную смену в супермаркетах именно роботам, причем не обычным каким-то автоматизированным тележкам, а настоящим человекоподобным машинам. Происходит это в городе Люнгбю, недалеко от Копенгагена. Там есть сеть Fotex. Совместно с компанией Hive Robots испытывают роботов, которые в будущем смогут самостоятельно пополнять полки магазинов. Пока обучение выглядит довольно необычно, оператор надевает такие очки виртуальной реальности, берет специальные контроллеры и буквально показывает роботу, как взять упаковку макарон, например, и поставить ее на полку. Машина запоминает движения, чтобы впоследствии повторять их уже без помощи человека. Испытания проводят исключительно ночью, когда в магазине нет покупателей. Причина такого интереса к роботам вполне практическая. По оценкам торговой сети, сотрудники тратят до 50% рабочего времени на выкладку товаров. Разработчики рассчитывают, что уже к началу 2027 года роботы научатся самостоятельно расставлять отдельные категории продукции. В перспективе им также поручат проверять сроки годности, находить неправильно размещенные товары и убирать пустые коробки. Интересно, что магазины смогут не покупать таких помощников, а оплачивать их работу по часам. Представляете? В общем, ну, полноценное внедрение технологии, правда, может занять до 5 лет. И если эксперимент окажется успешным, привычная ночная смена в супермаркете может, собственно, измениться до неузнаваемости. Пока покупатели спят, торговые залы будут приводить в порядок роботы. Но мне только интересно, ладно, макароны, он там пачку уронил, а если какой-нибудь дорогой напиток с градусом разбил этот робот, кто будет компенсировать его стоимость, неизвестно. Но, тем не менее, вот такое вот у нас будущее, не знаю уж, светлое или не очень. Ну, а на ближайшую, самую ближайшую перспективу до конца этого часа, до 15:00, пока я здесь еще с вами нахожусь, очень хочу успеть разыграть 2 билета в театр на спектакль «Идиот. Три грани любви». Сейчас придумаю задание и потом предложу вам поучаствовать. Не забывайте номер телефона 25-45-25-25. Спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Любовь, любовь, страсть, ревность и выбор способны изменить судьбу. 22 октября в четверг в 19 часов на сцене Дворца культуры в Риге спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Михайловича Достоевского. Это история князя Мышкина, человека с чистой душой и открытым сердцем, который оказывается в мире интриг, страстей и жестоких человеческих отношений. Три грани любви, три судьбы. Непростой выбор между чувством, состраданием и страстью. В постановке режиссера Бориса Богданова участвуют актеры из Эстонии, Кипра, Украины, Испании, Молдавии, Польши. Спектакль на русском языке, продолжительность 2 часа 20 минут, будет и антракт для того, чтобы первое действие обсудить за бокальчиком. Ну, а прямо сейчас у вас есть возможность выиграть 2 билета на этот спектакль. Для этого нужно ответить на 3 вопроса по роману Достоевского «Идиот». Ну, проверю, насколько хорошо вы помните классику. Итак, уважаемые радиослушатели, внимание, вопрос первый. Кто в романе «Идиот» произносит знаменитую фразу «Красота спасет мир»? Вариант А. Сам князь Мышкин. Вариант Б. Настасья Филипповна. Вариант С. Ипполит Терентьев. Второй вопрос. Какую сумму Настасья Филипповна бросила в горящий камин, испытывая Ганю Иволгина? Вариант А – 25 тысяч. Вариант Б – 50 тысяч. Вариант С – 100 тысяч. И вопрос третий. Какое необычное имя носит младшая дочь генерала Епанчина, в которую влюбляется князь Мышкин? Вариант А – Аглая. Вариант Б – Аделаида. Вариант С – Александра. Пожалуйста, присылайте свои три буквы на номер 25-45-25-25. Я вам желаю удачи, если вы знаете правильные ответы. Участвуйте в нашей викторине, если вы любите театр. На кону 2 билета на спектакль «Идиот. Три грани любви», который состоится 22 октября в 19:00 во Дворце культуры ВФ в Риге. Не упустите возможность увидеть бессмертную классику на театральной сцене. Желаю вам удачи.

музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

сердце, что там было, к сердцу прижмется и куда-то подальше пошлет. Но ромашки уже отцвели, завяли лютики. 4:30 вечная тема любви, в том числе развивается и в романе «Идиот». «Три грани любви», так называется постановка по мотивам знаменитого романа Достоевского. 22 октября в четверг в 19:00 на сцене Дворца культуры ВФ. 2 билета на кону у нас. И напомню, как проходил розыгрыш. Спасибо всем участникам, кто прислал свою комбинацию, свои буковки. Задала я 3 вопроса с 3 вариантами ответов. И давайте разберемся, узнаем, какие верные ответы. Итак, первый вопрос. Кто в романе «Идиот» произносит знаменитую фразу «Красота спасет мир»? Здесь верный вариант С. Ипполит Терентьев, он ссылается на слова князя Мышкина. Это вопрос с подвохом. Знаменитая фраза не произносится князем напрямую, как бы Ипполит его переспрашивает. Так, здесь С. Второй вопрос. Какую сумму Настасья Филипповна бросила в горящий камин, испытывая Ганю? И это 100 тысяч. Огромная по тем временам сумма. Бросает в камин. И вот так вот. Такой вот жест. Ну и вопрос

0: улыбнется вам фортуна в следующий раз. Ну, а имя победителя, ровно как и вот попробую связаться с ним или с ней, это немножко позже, но, безусловно, в рамках этого часа.
1: Вечные хиты. Вечные хиты. Золотой запас. Запас радио.

0: Пускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Свежий прогноз погоды на завтрашний день. Завтра уже пятница, 16 октября. Ночью предстоящая без осадков. Ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 10. Представляете, на востоке возможны заморозки до минус 1. Завтра днем переменная облачность без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс

0: 15, в Лєпи він спілся до плюс 15, в Даугавпілсі Резак на плюс 11, плюс 12, в Ріге завтра без осадков и около плюс 13 градусов. Так, ну а сейчас я бы хотела попробовать дозвониться до человека, кто выиграл у нас два билета на спектакль «Идиот», «Три грани любви» уже 22 октября во Дворце культуры ВФ сможет посмотреть эту замечательную постановку. Всего правильных комбинаций ЦЦА или 331, это я тоже засчитала, прислали 17 человек, поэтому я... Опять запустила генератор рандомайзер чисел для того, чтобы определить победителя от 1 до 17. Вот у меня здесь 11. И сейчас мы узнаем, кто же у нас станет победителем. Правильную комбинацию ЦЦА прислала, наверное, скорее, судя по переписке, радиослушательница Галина. Номер телефона заканчивается на 173. Ну, давайте попробуем связаться с Галиной. Может быть, она с нами и поговорит по телефону, имеет такую возможность. Алло.
1: Я слушаю.
0: Галина, здравствуйте, Галина, Галиночка.
1: Здравствуйте.
0: Ну, я хочу вас поздравить, вы выиграли два билета на спектакль «Идиот».
1: Да, я это уже услышала, ура!
0: Ура, я очень за вас рада. Так что выбирайте самый красивый свой наряд и кого-нибудь тоже, чтобы с вами пошел человек, приглашайте и во Дворец культуры ВФ 22 числа. Надеюсь, у вас вечер свободен.
1: Освободим.
0: Хорошо.
1: И приедем из Даугавпилса. Прямо приедем из Даугавпилса.
0: А, вы нас в Даугавпилсе слушаете?
1: Да, слушаем. Постоянные слушатели.
0: Это очень приятно. Как у вас там погода в Даугавпилсе?
1: Вот солнышко вот прямо из-за туч выглянуло в этот момент. Счастливый для меня.
0: Замечательно. Что-то у меня пока тут пасмурно. Наверное, потому что я расстаюсь. Вы получаете два билета, я расстаюсь с двумя билетами. Не, ну шучу, конечно. Очень рада за вас. Большое привет Даугавпилсу, и надеюсь, у вас будет возможность приехать в столицу для того, чтобы посетить этот спектакль. У нас ведь уже гостил режиссер и исполнитель главной роли князя Мышкина Борис Богданов, очень такой приятный молодой человек. И вот как-то я уверена, что вам понравится интерпретация этого театра и их видение «Идиота», так что приятного вам просмотра.
1: Спасибо большое. Привет всей вашей команде. Слушаю регулярно.
0: Спасибо. Ждите билеты. Скоро к вам на WhatsApp они поступят. Обещаю.
1: Спасибо большое.
0: Поздравляю вас.
1: Спасибо.

0: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитнимой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Ну и диджей Дим Харов скоро здесь окажется. После 15.00 хорошие новости. Вижу, что уже некоторые поздравления вы присылаете. Обязательно все передам. 25-45-25-25. Ну вот тут обращается к нам с вопросом радиослушатель Андрей. Полина, подскажите, пожалуйста, в какой одежде идти на спектакль «Щелкунчик»? Никогда не ходил в такие заведения. Супруга тянет. Ну какая молодец ваша супруга. Ну, спектакль вы имеете в виду, на балет вы идете? Да, в оперу. Ну, в оперу тогда, если так посмотреть, то лучше идти в стиле, как это сейчас называют, элегантный, смарт, casual или modern classic. Да? Вот. Смокинг, галстук не обязательны, но выглядеть стоит чуть наряднее, чем для обычного похода в ресторан, мне кажется. Конечно, сейчас вот я часто хожу и в театры, и в оперу тоже. Некоторые и в джинсах, и в кроссовках даже приходят. Но я, наверное, вот из старой гвардии, мне все же хочется как-то... Во-первых, это повод оккультуриться, да, сходить на какое-нибудь красивое там мероприятие, на красивое. То есть это лишний повод что-то надеть, может быть, кого-то встретить, с кем-то пообщаться. Вот. Дим Харов уже вот в студию зашел, тоже весь такой нарядный и красивый. Желаю ему удачного эфира. Также хочу напомнить, что если вы услышите вот этот вот звук, вот такой вот звук монеток, то это у нас 100 евро можно будет выиграть. У меня, кстати, Дим, сегодня не получилось у слушательницы выиграть денежку. Может быть, у тебя будет. Вот. Хотя вопрос, на мой взгляд, был достаточно такой, ну, можно было бы назвать, надо было назвать 5 документов. Надо было назвать. Да, вот, Дим, вот ты можешь назвать 5 документов?
1: Ну, уже так нечестно, мне кажется. Я уже подготовился. Паспорт, карта рижанина, свидетельство о рождении, свидетельство об окончании вуза и брачное свидетельство.
0: Смотри, сколько много у тебя свидетельств. Да? А раньше у меня... А вот пресс-карта у меня есть. Это же тоже документ. Что? Правильно? Это тоже документ. Вот. Кстати, надо продлить пресс-карту. Да. Это тоже позволяет пресс-карта, кстати, журналистам ходить бесплатно в музеи. Вот. Поэтому надо будет этим озадачиться. Хорошо, оставляю вас в приятной компании Дима Харова. Спасибо огромное за внимание. И мы с вами уже встречаемся завтра. Завтра пятница. Пока.
2: СВХ+.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro. Dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
5: Будет еще лучше, чем мы с тобой мечтали.
6: СВХ плюс.

0: Ха-ха, плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 1 до плюс 10. На востоке возможны заморозки до минус 1. Завтра днем переменная облачность без осадков, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. В Лепе и Венспилсе до 15, в Даугавпилсе и Резекне 11-12, в Риге без осадков и около 13 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 проголосовал за национальный роуминг в случае кризисной ситуации в отношениях с США. Ничего не поменялось, уверяет премьер. Министерство финансов оценивает возможность покупки временного моста через Даугаву. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Оснащение всех автозаправочных станций генераторами и спутниковым интернетом потребует значительных инвестиций. Поэтому требование установить такое оборудование на всех АЗС без государственного софинансирования было бы несоразмерным, заявляют торговцы топливом. Следует составить карту конкретных АЗС в каждом регионе Латвии, которые должны соответствовать требованиям по наличию генераторов и спутникового интернета. Но распространять эти требования абсолютно на все заправки не следует, заявляют торговцы топливом. Сейм сегодня в первом чтении поддержал поправки к закону об электронных коммуникациях, которые предусматривают обеспечение возможности получения услуг мобильной связи пользователями в кризисных ситуациях. Законопроекту присвоен статус срочного. В случае прекращения работы сети одного из операторов мобильной связи, национальный роуминг может обеспечить возможность подключения к сети другого оператора для получения услуг мобильной связи. В компании ТЭД положительно оценивают определенный правительством дальнейший порядок действий в отношении выкупа долей капитала ТЭД и ЛМТ. ТЭД подготовит решение и привлечет необходимое финансирование для выкупа долей компании Latvias Mobilis Telephones, принадлежащей шведской компании Telia, а также долей капитала самой компании ТЭД. По мнению компании, особое значение имеет выраженная кабинетом министром поддержка объединения двух предприятий, независимо от возможных изменений в составе акционеров. Главный исполнительный директор ТЭД Улдис Татарчук отмечает, что уже более 10 лет компания последовательно выступает за объединение двух предприятий, поскольку считает это наилучшим решением для долгосрочного развития и укрепления конкурентоспособности. Латвия по-прежнему рассчитывает на поддержку США, а отношения с этим стратегическим партнером остаются крепкими. Об этом сегодня заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по прибытию в Брюссель на заседание Европейского совета. Несмотря на последние события, связанные с Украиной, Латвия по-прежнему рассчитывает на поддержку США как стратегического партнера. Страны Балтии не ощущали какого-либо изменения в уровне поддержки со стороны США. «У нас очень крепкие отношения», — заявил Кулбергс. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевич также подчеркнул, что в настоящее время нет оснований сомневаться в готовности кого-либо из союзников по НАТО защищать Латвию, Литву, Эстонию или любое другое государство НАТО. Пока политики ломают голову, как быть с транзитом российского зерна, запретить, ограничить, но при этом избежать судебных разбирательств, предприниматель, владелец и председатель правления лесопромышленного концерна «Стига РМ» Андрис Рамолинш предложил простое решение. «На мой взгляд, нам на границе нужен ремонт железнодорожных путей. Пока его не сделают, зерно перевозить нельзя», — заявил он на портале «Делфи». Он высказал критику в адрес ответственных органов стран-членов Евросоюза, что в Европе по-прежнему ввозится много лесоматериалов из России. Министерство финансов и предприятия «Латвияс Валс» цели оценивают техническую возможность строительства временного моста через Даугаву и связанные с ним расходы. В планах предприятия «Латвияс Валс» цели было приобрести прочный временный мобильный мост, но к 2029 году. Теперь этот процесс хотят ускорить, чтобы использовать его уже во время ремонта вантового моста в следующем году, сообщил мэр Риги Весторс Клейнбергс. По словам Клейнбергса, это очень прочный мост, по которому можно ездить, как на танках. Также мост можно разбирать, как кубики Лего. Как отметил мэр, мост затем поступит в национальные резервы, а опоры для моста будут построены так, чтобы пригодиться городу и позже. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Всем привет! С вами радиостанция СВХ+. Это Дим Харов. Программа «Хорошие новости» начинается. Четверг сегодня, 15 октября. Смотрите, уже середина осени, между прочим. Ну, календарная, во всяком случае, уж точно. Где бы вы сейчас ни находились, я предлагаю вам принять участие в нашей программе. Я предлагаю вам сделать этот мир лучше. Ну, а если у вас есть какой-то праздник сегодня, что называется, сам Бог велел, прислать свое сообщение в программу «Хорошие новости». Давайте напомню, как с нами можно связаться. Это совершенно простой, скажем так, способ. Берете телефончик, набираете 25, 45, 25, 25, и как вам удобнее, или смс-кой, или ватсап-кой, или телеграмкой, отправляйте свое сообщение прямиком в студию «Радио СВХ+.» Если вам удобнее напечатать письмецо электронное, милости просим. plus@radiosvh.lv. Давайте расскажу, кого сегодня надо поздравить. Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков. Это именинники по православным традициям. Эда, Хедвига и Хелвис. Именинники и именинницы по латышским традициям. Конечно же, поздравим всех, кто родился в этот день, 15 октября. Давайте о других праздниках расскажу чуть попозже, а пока выполню музыкальную заявку нашей радиослушательницы. Добрый день, можно сыграть песенку «Невозможное возможно» от Светланы. Пожалуйста, Светлана, для вас поет Дима Билан.
2: Я знаю точно, невозможно, невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно.
0: СВХ+.

песенку от группы «Анстудио» мы сыграли по просьбе нашей радиослушницы Кариночки. Спасибо, Карин, за добрые слова. Прекрасного вам настроения. О праздниках обещала рассказать. Давайте расскажу, что у нас с вами сегодня отмечается. Сегодня день собирания осенних листьев. Всемирный день мытья рук. Международный день сельских женщин сегодня. День разрешения конфликтов. День импровизаторов. Международный день белой трости, насколько я понимаю. Это день, когда особое внимание уделяется незрячим людям. Вот. Это что касается праздников. Сегодня, кстати, еще в этот день, 15 октября, в 16 веке, да, был введен григорианский календарь по указу Папы Римского, соответственно, Григория. Об этом я еще расскажу. Расскажу обязательно. А сейчас давайте расскажу о вот этом празднике. Катрина нам написала. Добрый день. Передаю поздравления своему любимому сыну. Никита, ты мой единственный любимый сыночек. Тебе сегодня 6 лет. Пусть твоя жизнь будет счастливой и долгой. Желаю тебе крепкого здоровья, хороших, добрых людей на том жизненном пути. И пусть все мечты сбываются. Я люблю тебя. Мама Катрина прислала вот это замечательное поздравление. Великобритании, если ничего не путаю, пришло это сообщение. Дорогая Катрина, мы и вас поздравляем, это же и ваш праздник, правда же? Вот. И вас, Никита, дорогой, поздравляем с вашим 6-летием. Вот эта чудесная песенка звучит для вас, Катрина, и для вас, Никита.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 15 часов 22 минуты.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
4: СВХ плюс.

0: Про календарь сейчас весьма-весьма любопытнейшую историю вам расскажу. Именно в этот день, 15 октября, давно, в 1582 году, в Европе официально вступил в силу григорианский календарь, введенный папой римским Григорием XIII. Это событие стало одной из самых масштабных календарных реформ в истории человечества и породило целую серию абсурдных курьезов, бунтов и парадоксов времени. Старый юлианский календарь, который вел еще Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры, ошибался всего на 11 минут 14 секунд в год. Казалось бы, ерунда. Однако за 16 веков эти микроскопические погрешности накопились и превратились в целых 10 дней. Главная причина реформы была не в астрономии, а в религии. День весеннего равноденствия сместился с 21 на 11 марта. Втиснуть расчет даты Пасхи в церковные каноны стало невозможно, и Ватикан решил кардинально переписать календарь. Жители Испании, Португалии, Италии, Речи Посполитой легли спать вечером 4 октября 1582 года, а проснулись на следующее утро, и сразу у них было 15 октября, представьте себе. Казалось бы, ерунда! Этих дней с 5 по 14 октября в истории этих стран официально никогда не существовало. Но люди всерьез поверили, что папа римский украл у них 10 дней жизни. Арендаторы отказывались платить аренду за полный месяц. Рабочие требовали зарплату за вычеркнутую декаду. Папе пришлось издавать отдельный указ о том, что долги и проценты за эти 10 дней не начисляются. В ряде городов Европы вспыхнули массовые протесты под лозунгом «Верните нам наше время!». Швеция решила перейти на новый календарь постепенно, просто отменяя високосные дни с 1700 по 1740 год. Но чиновники в какое-то время просто забыли отменить високосные дни, а потом они так запутались окончательно. Их календарь не совпадал ни с юлианским, ни с григорианским. Представьте себе, да? А, шведы учудили. И тогда король Карл XII махнул рукой и приказал вернуться к старому стилю, добавив в 1712 году к февралю сразу два лишних дня. Так в истории Швеции официально появилось 30 февраля. Можете себе представить? Да, в 1712 году у шведов в феврале было 30 дней. Вот. Такая новость, такой небольшой экскурс в истории. Сергей, спасибо большое. Спасибо, Сереж, за эту информацию. А пока давайте для нашего радиослушателя Ильи сыграем вот эту песенку про тамаду. Танцуют все.
1: СВХ+.

наша радиослушательница Карина вот этой песенкой решила порадовать свою коллегу Елену. Надеюсь, при помощи радио СВК плюс программы «Хорошие новости» у нас получилось вас, Леночка, порадовать. Получилось? Если вы кого-то хотите порадовать, если вы себя хотите порадовать, радуйте, пожалуйста. До 16.00 в вашем распоряжении программа «Хорошие новости». Выполняем ваши музыкальные заявки, передаем привет, поздравления. И всевозможные новости хорошие рассказываем. Как, допустим, вот эту новость для любителей фильма «Форсаж». Стриминговый сервис Peacock одобрил создание телевизионного сериала по сценарию, основанному на франшизе «Форсаж». В качестве исполнительного продюсера, кстати, выступит американский актер, один из главных, да, действующих героев, Вин Дизель из сериала «Форсаж». Премьера запланирована на 2028 год. Она будет приурочена к выходу фильма «Форсаж навсегда», который появится в прокате 17 марта 2028 года. То есть, насколько я понимаю, появится и фильм в марте 28-го, и сериал после этого выйдет еще. Вот такая вот новость кинематографическая. Музыкальное пожелание нашего радиослушателя Сергея исполню с удовольствием. Вот эту песенку группы «Кино» выбрал я для вас, Сергей, для всех тех, кто слушает сейчас радио СВХ+. Хотя название этой песни «Печаль», может быть, не очень подходит для программы «Хорошая новость». Но песня настолько прекрасна, что пусть печаль будет только в этой песне.

0: хороших новостей.
1: Следующая хорошая новость пришла из части вселенной, которая называется Будва. Это такой город в Черногории. Друзья гуляли по городу и увидели необычную табличку. А табличка следующая. «Следуйте за котом» было написано на табличке. Она заинтриговала туристов. Особенно по той причине, что рядом действительно с этой табличкой сидел кот. И как будто ждал тех, кто за ним последует. Удивленные друзья послушали указания и пошли за котом. В итоге они оказались в уютной кафешке. Удивительно, но животное, которое привело клиентов в заведение, даже выбрало для них свободный столик. Ну, по крайней мере, было очень похоже на то, что пушистый провожатый предложил гостям располагаться поудобнее. Вот. Путешественники прекрасно провели в кафе вечер, заодно выяснив, что в данном заведении живут несколько кошек, спасенных с улицы. Животных не обучали быть меховыми метродотелями, но иногда они и впрямь встречают гостей. Правда, настолько удачно, как вышло с вот этими друзьями, получается не всегда. Им просто повезло, но зато смотрите, какая замечательная и прекрасная новость. Да, идете по городу незнакомому, там табличка «Следуйте за котом». Вы следуете и приходите в классную кафешку. А? Красота! Город Будва, что в Черногории. Будете там котам и кошкам привет передавать. А пока давайте передадим привет нашей радиослушательнице Александре, которая вспомнила песню Мурата Насырова «Я — это ты». Попросила ее сыграть в нашем эфире. Выполняю ваши пожелания.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов.
3: Музыка свяжет по рукам и ногам.
2: Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
4: Ранен светлой стрелой.
5: Внимание! Внимание!
6: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
7: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
6: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
7: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
6: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
7: Если получится, 100 евро твои!
6: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
7: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
8: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Закончим программу. Хорошие новости. Вот эта чудесная песенка от Бориса Гребенщикова, которая сегодня вечером выступит в Риге в концертном зале «Спелет». Вчера, если не ошибаюсь, он выступал в ДКВФ, да? Красота! Это страшная сила. Побольше нам с вами красоты и, конечно же, хороших новостей.

0: прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью по Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 10. На востоке возможны заморозки до минус 1. Завтра днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от 10 до 15 градусов. В Лепе и Венспилсе до 15. В Даугавпилсе и Резекне 11-12. В Риге без осадков и около плюс 13.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Чтобы помочь Украине, нужно меньше пить пива, говорит премьер Латвии. Компания ТЭД готова выкупить свои доли и доли ЛМТ у шведской Телии. Министерство финансов оценивает возможность покупки временного моста через Даугаву. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Каждому европейцу нужно выпивать на одно пиво в год меньше. Так Европа могла бы найти средства для поддержки Украины. Такое мнение перед встречей европейских лидеров в Брюсселе высказал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Европейцам нужно выпивать на одно пиво в год меньше. Мы можем себе это позволить. Украине эти деньги нужны сейчас. Это одно пиво лишь расхода, а для Украины это цена жизни, заявил Кулбергс иностранным журналистам. Брюссельский корреспондент The Economist назвал расчеты Кулбергса странными. Он отметил, что если бы 450 миллионов жителей ЕС заплатили по 3 евро за пиво, сумма составила бы 1 миллиард 350 миллионов евро, примерно 2% от необходимой Украине суммы. Возможно, он имел в виду одно пиво в неделю, предположил журналист The Economist. В компании ТЭД положительно оценивают определенный правительством дальнейший порядок действий в отношении выкупа долей капитала ТЭД и ЛМТ. ТЭД подготовит решение и привлечет необходимое финансирование для выкупа долей капитала Latvijas Mobilais Telefons и ТЭД, принадлежащих шведской компании Telia Company. Важное значение имеет объединение двух предприятий, независимо от возможных изменений в составе акционеров. Главный исполнительный директор ТЭД Улдис Татарчук отмечает, что уже более 10 лет компания последовательно выступает за объединение двух предприятий, поскольку считает это наилучшим решением для долгосрочного развития и укрепления конкурентоспособности. Оснащение всех автозаправочных станций генераторами и спутниковым интернетом потребует значительных инвестиций, поэтому требование установить такое оборудование на всех АЗС без государственного софинансирования было бы несоразмерным, заявляют торговцы топливом. Следует составить карту конкретных АЗС в каждом регионе Латвии, которые должны соответствовать требованиям по наличию генераторов и спутникового интернета. Но распространять эти требования абсолютно на все заправки не следует, заявляют торговцы топливом. Латвийский Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону об электронных коммуникациях, которые предусматривают обеспечение возможности получения услуг мобильной связи всеми конечными пользователями мобильных сетей в кризисных ситуациях. Законопроекту присвоен статус срочного. В кризисных ситуациях в случае прекращения работы сети одного из операторов мобильной связи национальный роуминг может обеспечить возможность подключение к сети другого оператора для получения услуг мобильной связи. Министерство финансов и предприятие Латвесвалс цели оценивают техническую возможность строительства временного моста через Даугаву и связанные с ним расходы. В планах предприятия Латвесвалс цели было приобрести прочный временный мобильный мост к 2029 году. Теперь этот процесс хотят ускорить, чтобы использовать его уже во время ремонта Вантового моста в следующем году, сообщил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. По словам Клейнбергса, это очень прочный мост, по которому можно ездить, как на танках. Также мост можно разбирать, как кубики Лего. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Lifetime совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Снова здравствуйте. Как говорится, всем, кто слушает радио СВХ+, на сей раз здравствуйте в рамках вечернего радиошоу под названием Drive Time. Отдельный привет всем тем, кто сейчас в пути, всем тем, кто сейчас в дороге. У каждой дороги есть направление, но только вы решаете, куда приведет вас дорога. Тем дорогам, которые привели вас в эфир радиостанции СВХ+, я, Дим Харов, говорю огромное спасибо. Поехали!
0: Drive Time. С нами веселее.
5: Ты помнишь, я зимой золотой, между тобой и мной тысячи разных звезд.
3: СВХ+.

0: es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi, 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
5: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Lidl. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Lidl. О том, что настоящее.
7: СВХ плюс.

0: Машина после мойки? Сердце уже в пути.
1: Статистика за вчерашний день. Официальная статистика происшествий на дорогах страны от МВД Латвии. 109 аварий вчера было зафиксировано. Меньше всего аварий было в Земгале и Латгале по 9. Больше всего в Рижском регионе и Риге включительно 65. В авариях пострадало 10 человек. 6 Рига, Рижский регион. 2 в Земгале, 1 человек в Курземе, 1 в Латгале. В Видземе нет пострадавших. Хорошая информация. Отличная информация, что погибших на дорогах Латвии за вчерашний день нет. Нарушение правил дорожного движения 392 было зафиксировано. Чаще всего нарушали в Риге 135 раз, а реже всего нарушали в Курземе 45 раз. За агрессивное вождение было задержано 2 человека, 1 в Риге, 1 в Земгале. Когда я говорю Рига, имеется в виду и Рижский регион, да? Вот, и окрестности Риги. Вот, скоростных нарушений 174, опять-таки Рижский регион на втором месте 49, а что касается наибольшего количества, нет, да, в Риге больше всего 49, на втором месте Латгала. Нарушали скорость гонщики. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано аж 7 человек, 6 под алкогольным опьянением, 1 под наркотическим опьянением. Все попали по-крупному, у всех был, что называется, передоз. Вот, им будут конфискованы автомобили, штрафы будут большие по стоимости машин, уголовные дела. В общем, самые-самые серьезные последствия. 2 в Риге, Рижском регионе, 1 в Земгале, Видземе как раз-таки вот под наркотиками, 3 человек в Латгале. Надо похвалить водителей Курземе. Там вчера не был задержан ни один человек в нетрезвом состоянии. И, к сожалению, один угон вчера был зафиксирован в Риге, Рижском регионе. Вот такова статистика. Внимательно соблюдая правила, с хорошим настроением, слушая радио СВХ+, продолжаем движение.
2: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: на этом бодром фончике расскажу вам о погоде. Завтра пятница, 16 октября. Вот что синоптики прогнозируют. Ночью погода без осадков, ветер слабый, местами туман, температура от 1 до 10 градусов. На востоке страны возможны первые заморозки, до 1 градуса мороза. Прогноза. Завтра днем облачность переменная, без осадков, от 10 до 15. Лепа-Венспилс 15, Даугавпилс Рызак на 11-12. В Риге около 13 градусов выше 0.
1: Драйв-тайм. С нами теплее. СВХ+.

никогда не ломается вовремя. Ведь карусели кружат.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: В рамках специального проекта в больнице Страдыня в 3 раза больше женщин, чем планировалось, откликнулись на предложение проверить риск наследственного рака. Первые 100 женщин уже прошли обследование в больнице Страдыня. Врачи подчеркивают, знания помогают преодолеть страх. Небольшой образец слюны поможет ответить на очень серьезный вопрос. Есть ли у женщины наследственный ген, который может вызвать рак? Интерес пройти тест большой. Организаторы проекта обещают найти возможность провести анализы всем желающим. У нас в 3 раза больше заявок, чем мы можем обработать. Но мы работаем со всеми вовлеченными сторонами, чтобы все женщины как можно быстрее смогли пройти этот тест. Генетический риск – лишь один из факторов риска, который может вызвать рак. Конечно, нужно следить и за образом жизни, как мы питаемся, спим, какие медикаменты принимаем, какие у нас вредные привычки, отметила Марта Аугуцевича, руководитель проекта в больнице Страдыня. В Латвии 15 тысяч женщин на разных стадиях заболевания с диагнозом рак. Кто-то проходит лечение сейчас, у кого-то с момента лечения прошло 5-10 лет, но мы, возможно, остались последствия, с которыми они до сих пор сталкиваются и которые напоминают им об этом диагнозе. Поэтому мы и проводим такое мероприятие, пояснил Арвиц Ермес, главный врач по хирургии молочной железы больницы Страдыня. Берегите свое здоровье, не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Тералин

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Иногда, когда видишь что-нибудь вкусненькое, трюфели, батат, груши и прочие вкусности, вот, хочется схватить и съесть. Ну, правда же, это в природе человеческой, как мне кажется. И иногда забываешь мыть руки. А какое правило, которое мы с вами слышим чуть ли не с первых дней жизни, ну, когда начинаем что-то понимать? Мойте руки перед едой. Сегодня, 15 октября, Всемирный день мытья рук, между прочим. Праздник был официально учрежден ООН, чтобы напомнить о простой привычке, которая ежедневно спасает миллионы жизней. Вот. Если мыть руки с мылом в течение 20 секунд, время, за которое можно дважды пропеть песенку «Happy Birthday to you», количество бактерий на коже снижается аж на 90%. Кстати, рекорд Гиннесса по длительности непрерывного мытья рук установил житель Индии. У них там времени много свободного, они всячески вот такие рекорды устанавливают. Он мыл руки с мылом 48 часов подряд в рамках социальной акции. Я думаю, что ничего полезного для кожи рук не случилось после того, как он 48 часов подряд их мылил. А вот. О других интересных фактах в плане мытья и не только рук расскажу вам через несколько минут. А пока моем руки. И не только перед едой.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым.

Пусть любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским кровом.

0: мебели и интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
1: Gudra izvēle pietele divi. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Это лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Drive Time совместно с Lido.
8: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: Drive Time. Здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: Если в машине есть еда, будет и запах. Еще как минимум неделю.
3: Продолжаем наш с вами разговор о пользе мытья рук. Сегодня Всемирный день мытья рук, ежели что. Так вот, в 1847 году, относительно недавно, между прочим, в середине 19 века, венгерский врач Игнац Земмельвейс доказал, что если перед приемом пациентов врачи будут мыть руки дезинфицирующим раствором, смертность в больницах упадет с 30% практически до нуля. Как вы думаете, что произошло после этого? Его коллеги-врачи подняли его на смех, а врачебное общество объявило его сумасшедшим, заявив, что руки джентльмена всегда чисты. Середина 19 века, нормально? Кстати, согласно исследованиям Аризонского университета, на поверхности обычного смартфона содержится в 10 раз больше бактерий, чем на, простите, сиденье унитаза. Причина проста. Руки мы моем регулярно, унитаз моем регулярно, а экраны телефонов протираем крайне редко. Вот скажите, пожалуйста, что вы часто протираете, что вы чаще моете? Унитаз или мобильник? Не-не-не, мне не надо отвечать, сами себе ответьте.
4: До скорых встреч на мятых простынях цвета мало.

0: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионике» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палидебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
5: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
6: Из архива хитов. Золотой запас.

Драйв Тайм. С нами музыкание.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью без осадков, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 10. На северо-востоке возможны заморозки до минус 1. Днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. В Лепе и Венспилсе до 15. В Даугавпилсе и Резекне 11-12. В Риге без осадков и около плюс 13 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Чтобы помочь Украине, нужно меньше пить пива, говорит премьер Латвии. Компания TED готова выкупить свои доли и доли ЛМТ у шведской Telia. Министерство финансов оценивает возможность покупки временного моста через Даугаву. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Каждому европейцу нужно выпивать на одно пиво в год меньше. Так Европа могла бы найти средства для поддержки Украины. Такое мнение перед встречей европейских лидеров в Брюсселе высказал премьер-министр Андрис Кулбергс. Это одно пиво лишь расхода для Украины. Это цена жизни, заявил Кулбергс иностранным журналистам. Брюссельский корреспондент The Economist назвал расчеты Кулбергса странными. Он отметил, что если бы 450 миллионов жителей ЕС заплатили по 3 евро за пиво, сумма составила бы 1 миллиард 350 миллионов евро, примерно 2% от необходимой Украине суммы. Возможно, он имел в виду одно пиво в неделю, предположил журналист The Economist. В компании TED положительно оценивают определенный правительством дальнейший порядок действий в отношении выкупа долей капитала TED и LMT. TED подготовит решение и привлечет необходимое финансирование для выкупа долей капитала Latvijas Mobilais Telefons и TED, принадлежащих шведской компании Telia. Важное значение имеет объединение двух предприятий, независимо от возможных изменений в составе акционеров. Главный исполнительный директор TED Улдис Татарчук отмечает, что уже более 10 лет компания последовательно выступает за объединение двух предприятий, поскольку считает это наилучшим решением для долгосрочного развития и укрепления конкурентоспособности. Оснащение всех автозаправочных станций генераторами и спутниковым интернетом потребует значительных инвестиций. Поэтому требование установить такое оборудование на всех АЗС без государственного софинансирования было бы несоразмерным, заявляют торговцы топливом. Следует составить карту конкретных АЗС в каждом регионе, которые должны соответствовать требованиям по наличию генераторов и спутникового интернета. Но распространять эти требования абсолютно на все заправки не следует, заявляют торговцы топливом. Сейм сегодня в первом чтении поддержал поправки к закону об электронных коммуникациях, которые предусматривают обеспечение возможности получения услуг мобильной связи всеми конечными пользователями мобильных сетей в кризисных ситуациях. Законопроекту присвоен статус срочного. В кризисных ситуациях в случае прекращения работы сети одного из операторов мобильной связи национальный роуминг может обеспечить возможность подключения к сети другого оператора для получения услуг мобильной связи. Министерство финансов и предприятие Латвиасвалс цели оценивают техническую возможность строительства временного моста через Даугаву и связанные с ним расходы. В планах предприятия Латвиасвалс цели было приобрести прочный временный мобильный мост к 2029 году. Теперь этот процесс хотят ускорить, чтобы использовать его уже во время ремонта Вантового моста в следующем году, сообщил мэр Риги Весторс Клейнбергс. По словам Клейнбергса, это очень прочный мост, по которому можно ездить, как на танках. Также мост можно разбирать, как кубики Лего. Как отметил мэр, мост затем поступит в национальные резервы, а опоры для моста будут построены так, чтобы пригодились городу и позже. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Для тех, кого взбудоражили звуки, которые прорывались в эфир во время выпуска новостей, у нас здесь все в порядке. Все нормально, все идет по планам. Вот, просто я уже говорил не один раз. Прямо вот напротив студии радиостанции СВХ Плюс пожарная часть расположена. Как раз-таки правы ребят пожарные, судя по всему, на вызов отправились. Пожарная машина стояла на улице с Локос. Против хода движения, с Локус односторонняя, она вот как раз таки стояла против хода движения, поэтому так она кричала, мигала огоньками. Будем надеяться, что ребята справятся со своей задачей и обойдутся без пострадавших. У нас все нормально, у нас все нормально. Вот, еще одну историю рассказала Наталья. Давайте послушаем, что рассказала Наталья про выключенное электричество в одном из магазинов. Внимание.
5: Добрый вечер, Дим. Может, это не относится, конечно, к дороге, но примерно час назад я была в магазине «Максима 2Х» в районе Мэшцемса, которая на Бикернику стоит. Так вот там, пока я ходила по магазину, значит, внезапно выключилось электричество. Правда, как-то все без паники. Эти самые охранники вывели нас на улицу. Мы еще стояли минут 5-7. Ну, я уже не стала ждать, потому что непонятно, когда его включат и что вообще там случилось. Вот интересно, в новостях, конечно, я понимаю, что навряд ли это будет. Но хотелось бы узнать, чем там это все дело закончилось.
4: Спасибо вам, дорогая Наташа. Если у вас есть информация, что там произошло и чем закончилось это дело вот в магазине «Максимум», где вдруг отключилось электричество, ну, расскажите нам, мы передадим Наталье в частности. Буквально вчера или позавчера я прочитал в новостях, что во Франции, да, по-моему, была какая-то совершена диверсия хакерами, и они на холодильники, ну, или, скажем так, вот эти установки в магазинах, в каких-то супермаркетах, вместо того, чтобы они морозили, они, наоборот, зафигачили, чтобы они нагревали. И там на несколько миллионов, между прочим, евро пропало товар во Франции. Понял. 2-3 дня назад была эта информация. У нас здесь, подчеркиваю, все в порядке. Вот. Мы еще не разыгрывали 100 евро. И у нас еще в планах разыграть место в финале, где мы вас отправим в баню. В самом хорошем смысле этого слова. Слово. Снова. Слово. Снова. Слово. Снова.
0: Drive Time. Drive Time. С нами выгоднее.

0: Nedēļas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
6: Думай практично, выбирая Hyundai Tucson Premium Edition. Умный выбор для тех, кто ценит первоклассный комфорт и ищет надежный кроссовер, который станет верным спутником на долгие годы. Цена от 31 499 евро. Богатая комплектация включена в стоимость. Подробнее на Hyundai LV.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: Будь в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансеюм арисинаюми. Яудигай узнямума из Аугсмей.
3: Получил крупный заказ, но не хватает денег на закупку сырья, нужно рассчитаться с поставщиками, но все деньги заморожены в товарных запасах. Хотелось бы вложить средства в развитие бизнеса, но деньги нужны для повседневной работы компании. Знакомая ситуация. Erst Finance поможет устранить все препятствия на пути к развитию бизнеса с помощью краткосрочного займа, финансирования закупок или лизинга, открывая новые возможности для заказов, приобретения техники и развития компании. Erst Finance знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому рассмотрит твой заявку быстро и без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv. erstfinance.lv. Erst Finance – финансовые решения для мощного роста бизнеса, реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Радио СВХ Плюс вместе с компанией Erst Finance очень хочет вручить вам 100 евро. Для этого вам надо будет по сигналу. Сигнал будет вот таким. Внимание, слушайте. Прекрасный сигнал. Вот после него вы дозваниваетесь в студию радиостанции СВХ Плюс, отвечаете за 5 секунд на один вопрос, 5 вариантов ответа подходящих подбираете. Сегодня, кстати, очень простой вопрос будет. Вот буквально через несколько мгновений. И забирайте 100 евро. Если вас такой план устраивает, очень хорошо. Я буду только рад и счастлив сделать вас богаче на 100 евро. Дожидаемся сигнала и набираем номер 25-45-25-25. Те, кто в нашем эфире уже выигрывал 100 евро, не дозваниваются. И вот он, есть звонок. Здравствуйте вам.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Меня Виктор зовут.
3: Виктор, будем с вами играть. Виктор, вы готовы?
4: Да, будем.
3: Сделайте, пожалуйста, Виктор, потише свой приемник. Я вам задам вопрос. Будет идти отсчет времени. И вот на фоне этого таймера, Виктор, вам надо будет подобрать 5 вариантов ответа. Вы готовы? Так, так, так.
4: Ну, вроде готов.
3: Так, раз, два, три. Виктор готов, скажите так.
4: Готов, готов.
3: Ну, как хотите. Итак, внимание, вопрос. Назовите 5 любых учреждений.
4: Институт, техникум, Государственная дума.
3: Вот на Государственной думе мы, пожалуй, и закончим, Виктор. Институт, техникум, Государственная дума. Ну, какие еще? Можете вот уже после...
4: Совет министров.
3: Совет министров, школа, суд, ЗАГС и так далее. Детский садик тоже есть учреждение. Полиция тоже учреждение.
4: Да.
3: Не повезло, не справились, Виктор. Тренируйтесь, пожалуйста. Ничего страшного. Трижды в день на волнах радио СВХ Плюс. На волнах, кстати, радио СВХ и радио СВХ ЛВ выходит конкурс «Будь с плюсом».
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. «Будь в плюсе» вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансеюм арисинаюми. Яудигай узнямума из Аугсмей.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHight. LifeHight – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHight LV.
1: Точное время – 17 часов 26 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHight. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.

0: Автоновости.
1: В Латвии использование зимних шин обязательно с 1 декабря, однако с приближением холодов водители уже начинают постепенно менять резину. Тем, кто собирается приобрести новый комплект зимних шин, придется потратить больше денег. Летом вступили в силу антидемпинговые пошлины Европейского Союза на шины китайского производства. Средний рост составляет плюс-минус 15-20%. Пока подорожание прежде всего затронет бюджетные шины, однако именно они занимают около 2/3 всех новых шин. При этом покупатели в этом сегменте наиболее чувствительны к колебаниям цен. Ожидается, что с некоторой задержкой подорожание затронет и шины премиального класса, рассказал исполнительный директор Репу-гаража Гинс Улцинанс. Рост цен – лишь одна из проблем, с которыми водители могут столкнуться этой зимой. Зимой шины некоторых размеров могут вообще отсутствовать в продаже. В большей степени это касается Латвии, Эстонии и Скандинавии, где в основном нужны шины скандинавского типа, так называемые Nordic, то есть мягкие фрикционные и шипованные шины. Поставки из Азии осложняют и военные конфликты на Ближнем Востоке. Из-за боевых действий грузовые суда выбирают другие маршруты, что увеличивает сроки доставки и транспортные расходы. В конечном счете это также отражается на ценах для покупателей. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
2: Шкода Карок. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Карок в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Карок создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
5: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
6: СВХ плюс.

0: на одной, волне.
1: Конкурс на одной волне мы проводим с обновленной баней «Пирс Визлас», которая приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха. После полной реконструкции баня «Пирс Визлас» находится в Риге в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. К вашим услугам общественная баня с дневным графиком для женщин или мужчин. После бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально оборудованная зона на свежем воздухе, где можно посидеть или полежать, поваляться в удобных креслах. Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. В комфортабельном баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. Pirts-vizlas.lv. Отличный приз мы разыграем уже завтра в пятницу в финале. Это посещение бани для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Вот такой замечательный приз. А сегодня мы узнаем имя 4-го финалиста. У нас уже есть компания Катерина, Юрий и Илья. Сегодня узнаем еще одно имя. Смотрите, я предлагаю принять участие вам в конкурсе под названием «На одной волне». Это конкурс ассоциаций. Предлагаю вам со мною настроиться на одну волну и узнать 3 мои ассоциации на словосочетание. Кстати, вот я свои уже варианты записал. Они вот отправлены мной уже на студийный WhatsApp. То же самое предлагаю сделать и вам. Взять в руки телефон, но не в аудиоварианте, а словами пишите, да? Словами обязательно пишите. 3 ваши ассоциации на словосочетание, которое я произнесу буквально через несколько мгновений. Или смс-кой, или ватсапкой. Отправляйте на 25-45-25-25, не мешкая, поскольку я буду искать первое тройное совпадение. Очень сегодня, кстати, на тройное совпадение надеюсь. С одного телефонного номера 1 вариант, или 1 смс-ка, или 1 ватсапка, с 3 ассоциациями на словосочетание «мыть руки». Сегодня Всемирный день мытья рук, вот поэтому мы давайте и проассоциируем это словосочетание. Мыть руки. 3 ваши ассоциации присылайте или смс-кой, или ватсапкой. Удачи. 5 минут у вас с этого момента.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: На одной волне.
1: Итак, подводим итоги конкурса «На одной волне». Тройное совпадение пришло, поэтому можно подводить итоги, не дожидаясь того, что еще не дошло. Хотя, как мне кажется, уже все дошло. Очень много, это очень хорошо, ваших вариантов. К моему предложению прислать вашу ассоциацию к словосочетанию «мыть руки». Мыло, вода, чистота перед едой, полотенце, раковина, пена, здоровье, гигиена, умывальник, микробы, бактерии, ковид. Куда же без него? Салфетки, мыть до дыр, обед, дети. И был вариант «ухожу», типа «умываю руки». Вот. Это самые популярные ваши ассоциации к этому словосочетанию. Давайте послушаем, что у меня там наговорилось. Внимание, вот мой вариант.
2: Мои ассоциации к словосочетанию «мыть руки». Вода, мыло, полотенце.
1: Вода, мыло и полотенце. Там было несколько тройных совпадений. Первым у нас был Артем, наш радиослушатель, который прислал WhatsApp-ку. Мыло, вода, полотенце. Чуть-чуть в другом порядке, но тем не менее абсолютное, стопроцентное попадание и совпадение. Артем, поздравляю вас, что вы со мной настроились на одну волну. Это дает вам право, Артем, попасть в финал. А, соответственно, если вы попадете в финале, победите в финале, вы руки помоете и все остальное помоете. Перцвизла, замечательная баня, которая подарит... Завтра в пятницу у нас будет финал, посещение бани на 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Артем, я вас поздравляю. Завтра у нас будет 5-й тур этого конкурса и, соответственно, будет финал. Всем чистоты и правильного мытья рук. Ну и, конечно же, здоровья.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
3: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после велик уже играть в футбол.
0: СВХ+.

0: Русский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Предупреждаем, займы стоят денег.
3: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
2: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
3: The Finance. Разные цели, один выбор. The Finance.
4: Тут вас отклай. Он подарит пар Little Legend. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты в билеты сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по Латвии без осадков, ветер слабый, местами образуется туман. Температура воздуха от плюс 1 до 10. На северо-востоке возможны заморозки до минус 1. Завтра днем переменная облачность без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. В Лепе и Вентспилсе до плюс 15. В Даугавпилсе Резекне 11-12. В Риге без осадков и около плюс 13 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: чтобы помочь Украине, нужно меньше пить пива, говорит латвийский премьер. Компания TET готова выкупить свои доли и доли ЛМТ у шведской Telia. Министерство финансов оценивает возможность покупки временного моста через Даугаву. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Каждому европейцу нужно выпивать на одно пиво в год меньше. Так Европа могла бы найти средства для поддержания Украины. Такое мнение перед встречей европейских лидеров в Брюсселе высказал журналистам премьер-министр Андрис Колбергс. «Это одно пиво лишь расходы, а для Украины это цена жизни», — заявил Колбергс. Брюссельский корреспондент The Economist назвал расчеты Колбергса странными. Он отметил, что если бы 450 миллионов жителей ЕС заплатили по 3 евро за пиво, сумма составила бы 1 миллиард 350 миллионов евро. Примерно 2% от необходимой Украине суммы. Возможно, он имел в виду одно пиво в неделю, предположил журналист The Economist. В компании TED положительно оценивают определенный правительством дальнейший порядок действий в отношении выкупа долей капитала TED и ЛМТ. TED подготовит решение и привлечет необходимое финансирование для выкупа долей капитала Latvijas Mobilais Telefon и TED, принадлежащих шведской компании Telia. Важное значение имеет объединение двух предприятий, независимо от возможных изменений в составе акционеров. Главный исполнительный директор TED Улдис Татарчук отмечает, что уже более 10 лет компания последовательно выступает за объединение двух предприятий, поскольку считает это наилучшим решением для долгосрочного развития и укрепления конкурентоспособности. Оснащение всех автозаправочных станций генераторами и спутниковым интернетом потребует значительных инвестиций, поэтому требование установить такое оборудование на всех АЗС без государственного софинансирования было бы несоразмерным, заявляют торговцы топливом. Следует составить карту конкретных АЗС в каждом регионе Латвии, которые должны соответствовать требованиям по наличию генераторов и спутникового интернета, но распространять эти требования абсолютно на все заправки не следует, заявляют торговцы топливом. Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону об электронных коммуникациях, которые предусматривают обеспечение возможности получения услуг мобильных связей всеми конечными пользователями мобильных сетей в кризисных ситуациях. Законопроекту присвоен статус срочного. В кризисных ситуациях в случае прекращения работы сети одного из операторов мобильной связи национальный роуминг может обеспечить возможность подключения к сети другого оператора для получения услуг мобильной связи. Министерство финансов и предприятие «Латвия Свалс» цели оценивают техническую возможность строительства временного моста через Даугаву и связанные с ним расходы. В планах предприятия «Латвия Свалс» цели было приобрести прочный временный мост к 2029 году. Теперь этот процесс хотят ускорить, чтобы использовать его уже во время ремонта Вантового моста в следующем году, сообщил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. По словам Клейнбергса, это очень прочный мост, по которому можно ездить как на танках. Также мост можно разбирать как кубики Лего. Как отметил мэр, мост затем поступит в национальные резервы, а опоры для моста будут построены так, чтобы пригодились городу и позже. Это были новости на СВХ+. Хорошего вам вечера. До завтра.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Поймал вайб. Это Drive Time.
0: Drive Time. Прямо сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Всем привет! Вы слушаете радио СВХ Плюс. С вами Дим Харов. До 19.00 продолжается вечернее радиошоу Drive Time вместе с ресторанами Lido, между прочим, которым мы передаем вкусный привет. Ну и всем приятного аппетита и отличного настроения. Будьте с нами.
0: Drive Time. Едем. Едем. Дальше.

0: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time.
1: Если навигатор сказал «перестройтесь», а ты, как всегда, не успел. Теперь это его маршрут, а не твой.
2: Смотрите, какую забавную новость нашел. Полиция Шарлотты, это есть такой город США, в очередной раз напомнила о том, что во время управления транспортными средствами безопасность должна быть на первом месте. Хотя в данном случае слово «управление» может использоваться весьма условно, ведь двое задержанных мужчин с трудом контролировали свой, с позволения сказать, транспорт. Это был, представьте себе, диван. Установленный на двух электросамокатах. Это ж надо было додуматься. Неизвестно, какое наказание ожидает чудаков, но полицейские отметили, что ценят креативность выдумщиков, но они со своим диваном подвергли опасности как самих себя, так и водителей на дороге. Кто-нибудь вполне мог настолько засмотреться на передвижную мебель, может быть, даже зазавидоваться, вот, что это могло бы привести к аварии. Ну, конечно, диван на двух электросамокатах – это креатив года.
0: Drive Time. С нами прикольнее.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Итак, прогноз погоды. Этой ночью без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от 1 градуса всего лишь тепла, обратите внимание, до 10 градусов, соответственно, тепла. На востоке страны, вот на это особое внимание, обратите, до 1 градуса мороза заморозки. Завтра днем переменная облачность без осадков, температура воздуха от 10 до 15, со знаком плюс, разумеется, Лепа и Венспилс 15, Даугавпилс и Рызык на 11-12, в Риге без осадков около 13 градусов тепла.
1: Драйв-тайм с нами уютнее.
3: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
1: СВХ+.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, первая серия гороскопа в эфире радио СВХ+. Овны. Есть все основания полагать, что день завтрашний окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности. Тельцы. Завтра вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем в октябре. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать. Если вы что-то поняли, дорогие тельцы, вы молодцы. Близнецы, завтра вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось. Чревато все это дело последствиями, насколько я понимаю, не самыми приятными. Так что без экспериментов завтра, близнецы. Раки, день будет характерен дружественной атмосферой, как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только не нарушать ее. Львы, завтра все будет не таким, как вам кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле неизвестно. Девы, завтра вы получите огромное удовлетворение, ибо вам представится возможность с апломбом произнести «Ха-ха-ха, я же говорил!» Но лучше пережить этот радостный момент молча, во избежании нелицеприятных высказываний в свой адрес.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+. Не страшно.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Продолжаем гороскоп. Весы. Следует посвятить завтрашний день исправлению ваших ошибок, наделанных ранее. Благо, таковые всегда, да и у всех найдутся. Скорпионы. Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете. Как бы ни пришлось об этом вам пожалеть, скорпионы. Стрельцы. Завтра вы будете весь день спешить, несмотря на то, что спешить-то, в общем-то, и некуда. Зато сможете многое успеть, если, конечно, сумеете организовать собственные действия должным образом. Козероги. Вам пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную вам сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу. Вы преследуете собственные интересы, и этого достаточно, чтобы обосновать практически любое ваше действие. Водолеи. Завтра на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
6: «Шкода Karoq» – не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь «Karoq» в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, «Karoq» создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. «Шкода».
7: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25%.

0: все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Зелзова 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс, цены падают.
1: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: СВХ плюс.

0: Drive Time з Тімом Харовим.
1: На заправке всегда есть человек, который выглядит так, будто впервые увидел бензоколонку.
2: Интересная новость для любителей сделать какую-нибудь татуировочку на своем теле. Инженеры разработали разноцветные чернила для татуировок, которые, внимание, становятся видимыми под ультрафиолетом, а потом обесцвечиваются при другом освещении. Представили себе, да? Вот. Под ультрафиолетом пигменты за несколько секунд приобретают синий, пурпурный или желтый цвет. Безопасность нового состава для людей пока не установлено. Это, как мне кажется, самое важное в этой новости. Разработчики рассчитывают усовершенствовать этот метод и в будущем использовать не только для украшения тела, но и для медицинских разметок. Будьте здоровы и красоты вам и вашему телу.
3: СВХ плюс.
4: Мы снова танцуем.

0: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
1: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
0: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
1: Доктор, а что насчет пациента?
0: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые
2: вкусные семечки. Yes. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Kudā bi ni privjol asenni dien, za vkusnim peririvom vsegda zahadi v Lido. Atkruj vkusy asennego sezona. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
7: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра.
8: СВХ плюс.
7: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Drive Time с Димом Харовым. Ну вот и все, пожалуй, на сегодня. Как всегда, поблагодарю вас за компанию, за внимание. Было здорово. С кем-то из вас, между прочим, встретимся сегодня вечером на концерте «Борис» Борича Гребенщикова и группа «Аквариум». Встретимся? Очень хорошо. Это был Дим Харов. Пока. Чистыми.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК+.

Παντελεύση. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: последний раз.
1: Точное время в сотрудничестве с LifeHight. LifeHight – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHight LV.
2: Точное время – 19 часов 12 минут.
3: Тук-тук! А твое помещение особенное?
4: Конечно!
3: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHight. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
5: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
6: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионике и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
8: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
10: СВХ плюс.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс. Ревность на

0: priekšā viņā. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
4: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
5: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
4: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
5: Доктор, а что насчет пациента?
4: А, да, прямо сейчас.
6: Наверное, самые вкусные семечки.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Певеты Билишу Сервис.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень
3: на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
5: Включай романтик.

0: Путина. Я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: Scandi Motors приглашает на юбилейный торт. В этот раз на четырех колесах. Легенда кроссоверов Nissan Qashqai отмечает 20-летний юбилей. Праздничный подарок – специальная версия Qashqai Carbon Edition. Спортивный дизайн и превосходный комфорт для повседневных приключений. Всего за 29 990 евро. Приезжай в Scandi Motors на Лейлербес 32. Садись за руль и присоединяйся к празднику. Запишись на тест-драйв в Scandi Motors LV.
1: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 15. līdz 19. oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas Mēsnieks 800 gramu 2,49 eiro. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: 22 октября на сцене Дворца культуры спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах «Билишу Сервис».

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стаба.
0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень. Осень на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: ночью помогите, как в утреннем лифте. Но ты не поможешь мне отсюда.
1: СВХ плюс.

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, удалит весь душевный голод.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю панкаду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Я сажаю. Бара Виктор.
0: Цой?

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло для того.

0: мечты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: СВХ+.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Музыка, которую слушаешь ты, а ты пахнешь том фон.

0: рок-н-ролльная эпилепсия. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: По моим стертым нервам ходите близко. Я не слышу ваших слов, я не вижу.
0: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ+. С